Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 1968 год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им всё равно». Так что с чувством юмора было всё в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, песни для детей, песни для Яффы и Аркони, на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуду Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Я льду ты ашния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут, и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи» «Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Галь-Галь», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна» Натаниэла, которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец тропит яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавиэр Бернштейн, Нурит Галерон, Юдит Равиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, программа «Среда джаза». Джаз, джаз, джаз. И та, о которой сегодня пойдет речь. В общем, на мой взгляд, само имя ее имеет прекрасный музыкальный перелив, так что, возможно, музыка всегда была судьбой этой великолепной джазовой вокалистки из Канады. Знакомьтесь, Шанталь Чемберлен.

Шанталь Чемберлен, или Шамберле, канадская джазовая певица и гитаристка. Энциклопедии о ней пишут относительно немного, ее лучше слушать, чем читать о ней. Но в любом случае дебютный альбом она выпустила в 2002 году, не так давно, не правда ли? Номинантка в категории певицы года, она была на Canadian Smooth Jazz Awards, и это было уже тогда достижением. Действительно, и в ее имени, собственно, и тогда, когда смотришь на нее, ощущение определенной музыкальной гармонии и ее феерическое появление в 2004 году, всего через 2 года после дебюта, ее феерическое появление на Монреальском международном фестивале джаза показало, что этой артистке было одинаково легко перед многотысячной аудиторией, равно как и в обществе камерном, в котором она тоже очень комфортно себя чувствует. Я очень надеюсь, что те композиции, которые вы сегодня услышите в ее исполнении, смогут вас заворожить так же, как и меня, и строгое жюри фестивалей, и вообще поклонников этой певицы Шанталь Чемберлен.

Что касается ее выбора, выбора репертуара для записи того или иного альбома, для концертов, то у нее очень хороший вкус. Она показывает его в выборе песен для программы. И, например, любимые джазовые стандарты очень уютно располагаются, скажем, с французскими песнями, как, например, «La Mer» Шарля Трене или двуязычная «I Wish You Love» и многое другое. И с современными исполнительскими шедеврами, которые она тоже взяла в свой репертуар.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Тет Вав Бетишрей Тавшин Пейзайн. 15-й день месяца Тишрей, 5787 год. Суббота, 26 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплон. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны. Газета Wall Street Journal сообщает, что президент Трамп отклонил иранское предложение открыть Ормузский пролив в течение 7 дней. По данным издания, его советники говорят, что после промежуточных выборов он готов возобновить военные удары. Высокопоставленный иранский представитель заявил накануне вечером, что Ормузский пролив останется закрытым, а переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе не возобновятся до тех пор, пока не будут выполнены все условия Тегерана. В интервью агентству Reuters он подчеркнул, что Иран не намерен идти на уступки в своей ядерной программе. В то же время высокопоставленный источник, предположительно связанный со странами-посредниками, сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что сохраняется возможность вернуться к меморандуму о взаимопонимании между Ираном и США. По его словам, посредники передали сторонам предложение об открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение блокады и санкций. Он добавил, что обе стороны подают позитивные сигналы, и теперь посредники ожидают ответа Вашингтона. Американский журнал «Атлантик» сообщает, что примерно за полторы недели до нападения 7 октября глава египетской разведки Аббас Камель тайно посетил Израиль и предупредил о готовящейся атаке Хамаса. В публикации, основанной на информации израильских, египетских, арабских, американских и европейских источников, утверждается, что Камель прибыл в Израиль, чтобы сообщить, Хамас ведет подготовку и мобилизацию сил для крупного нападения из сектора Газа в ближайшее время. С кем именно он встречался, в публикации не уточняется. По данным журнала, египетское предупреждение было частью серии региональных сигналов, в которую, в частности, входил телефонный звонок президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида с премьер-министром Нетаньягу, предупреждение главы иорданской разведки о резком росте угрозы и безопасности, а также еще одно предупреждение, переданное Египтом примерно за два дня до нападения. Власти Египта и канцелярия Нетаньягу публикацию не комментируют. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что премьер-министр Нетаньягу не проинформировал руководство силовых структур о предупреждении, которое получил в ходе разговора с президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом. По данным издания, основанным на свидетельствах пяти бывших высокопоставленных израильских чиновников и внутреннем протоколе, на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся 1 октября, этот разговор вообще не упоминался. Газета также утверждает, что Нетаньягу отклонил предложение руководителей силовых ведомств нанести военный удар по Хамасу в секторе Газа, заявив, что это может поставить под угрозу переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Подозрение на убийство накануне вечером в деревне Кабул на севере страны. В результате акта насилия был тяжело ранен 26-летний житель Тамры. Бригада «Маген Давид Адом» доставила его в Галилейский медицинский центр в Нагарии, где врачи констатировали смерть пострадавшего. По данным организации «Инициативы Авраама», с начала года жертвами насилия в арабском обществе стали 173 человека. Минувшей ночью в Джальджулии с беспилотника была сброшена граната на крышу здания, принадлежащего семье, связанной с преступной группировкой. Пострадавших нет. Полиция начала расследование. По предварительной оценке инцидент носит уголовный характер. Об этом сообщает корреспондент КАН Адас Гринберг. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве и Хайфе будет 28. В Аждоде 29. В Бершеве 30. В Эйлате ожидается до 34 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, ожидаемая высота волн от 50 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире КАНРЕКА слушайте в 8 часов. Доброго дня, Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Суккот на Кан Река. Мира, радости и праздничного настроения. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня я предлагаю вашему вниманию те композиции, которые вошли в программу Андрея Макаревича «Идыш джаз 1» и «Идыш джаз 2». Хорошего прослушивания!

Auntie Jude. Auntie Space, he wears a suit.

0: через... Времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны. Газета Wall Street Journal сообщает, что президент Трамп отклонил иранское предложение открыть Ормузский пролив в течение 7 дней. По данным издания, его советники говорят, что после промежуточных выборов он готов возобновить военные удары. Высокопоставленный иранский представитель заявил накануне вечером, что Ормузский пролив останется закрытым, а переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе не возобновятся до тех пор, пока не будут выполнены все условия Тегерана. В интервью агентству Reuters он подчеркнул, что Иран не намерен идти на уступки в своей ядерной программе. В то же время высокопоставленный источник, предположительно связанный со странами-посредниками, сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что сохраняется возможность вернуться к меморандуму о взаимопонимании между Ираном и США. По его словам, посредники передали сторонам предложение об открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение блокады и санкций. Он добавил, что обе стороны подают позитивные сигналы, и теперь посредники ожидают ответа Вашингтона. Американский журнал «Атлантик» сообщает, что примерно за полторы недели до нападения 7 октября глава египетской разведки Аббас Камель тайно посетил Израиль и предупредил о готовящейся атаке Хамаса. В публикации, основанной на информации израильских, египетских, арабских, американских и европейских источников, утверждается, что Камель прибыл в Израиль, чтобы сообщить, Хамас ведет подготовку и мобилизацию сил для крупного нападения из сектора Газа в ближайшее время. С кем именно он встречался, в публикации не уточняется. По данным журнала, египетское предупреждение было частью серии региональных сигналов, в которую, в частности, входили телефонный разговор президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида с премьер-министром Нетаньягу, предупреждение главы иорданской разведки о резком росте угрозы безопасности, а также еще одно предупреждение, переданное Египтом примерно за 2 дня до нападения. Власти Египта и канцелярия Нетаньяго публикацию не комментируют. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Тем временем «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что премьер-министр Нетаньяго не проинформировал руководство силовых структур о предупреждении, которое получил в ходе разговора с президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом. По данным издания, основанным на свидетельствах 5 бывших высокопоставленных израильских источников и внутреннем протоколе, на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся 1 октября, этот разговор вообще не упоминался. Газета также утверждает, что Нетаньяго отклонил предложение руководителей силовых ведомств нанести военный удар по Хамасу в секторе Газа, заявив, что это может поставить под угрозу переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Президент России Путин отвергает утверждение Запада и заявляет, что Москва не готовится к войне с Европой и не имеет для этого никаких причин. В беседе с журналистами в Санкт-Петербурге Путин назвал предупреждение европейских стран намеренной провокацией и эскалацией. Он также заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом, однако Украина, по его словам, попыталась атаковать Москву и нанесла удары по избирательным участкам. По словам Путина, все предложения по соглашению по-прежнему остаются на столе, но Россия будет учитывать, насколько они соответствуют ее интересам. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 28, в Аждоде – 29, в Бейершеве – 30, а в Эйлате ожидается до 34 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, ожидаемая высота волн от 50 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот. Хаг Самеах. Канрека. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Американский журнал The Atlantic сообщает, что примерно за полторы недели до нападения 7 октября глава египетской разведки Аббас Камель тайно посетил Израиль и предупредил о готовящейся атаке Хамаса. В публикации, основанной на информации израильских, египетских, арабских, американских и европейских источников, утверждается, что Камель прибыл в Израиль, чтобы сообщить, Хамас ведет подготовку и мобилизацию сил для крупного нападения из сектора Газа в ближайшее время. С кем именно он встречался, в публикации не уточняется. По данным журнала, египетское предупреждение было частью серии региональных сигналов, в которые, в частности, входили телефонный разговор президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида с премьер-министром Нетаньягу, предупреждение главы иорданской разведки о резком росте угрозы безопасности, а также еще одно предупреждение, переданное Египтом примерно за два дня до нападения. Власти Египта и канцелярия Нетаньягу публикацию не комментируют. Об этом сообщает корреспондент КАН Арам Брандес. Тем временем газета The New York Times сообщает, что премьер-министр Нетаньягу не проинформировал руководство силовых структур о предупреждении, которое получил в ходе разговора с президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом. По данным издания, основанном на свидетельствах пяти бывших высокопоставленных израильских чиновников и внутреннем протоколе, на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся 1 октября, этот разговор вообще не упоминался. Газета также утверждает, что Нетаньягу отклонил предложение руководителей силовых ведомств нанести военный удар по Хамасу в секторе Газа, заявив, что это может поставить под угрозу переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Президент России Владимир Путин отвергает утверждение Запада и заявляет, что Москва не готовится к войне с Европой и не имеет для этого никаких причин. В беседе с журналистами в Санкт-Петербурге Путин назвал предупреждение европейских стран намеренной провокацией и эскалацией. Он также заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом, однако Украина, по его словам, попыталась атаковать Москву и нанесла удары по избирательным участкам. По словам Путина, все предложения по соглашению по-прежнему остаются на столе, но Россия будет учитывать, насколько они соответствуют ее интересам. Смертельное дорожно-транспортное происшествие. На шоссе 98 возле Рамат-Макшимим на юге Голландских высот погиб велосипедист примерно 40 лет, которого сбила легковая машина. Он получил тяжелую травму. Медики пытались его реанимировать, но были вынуждены констатировать смерть на месте. Водитель автомобиля получил легкие травмы. В полиции сообщили, что обстоятельства аварии расследуются. На пляже в Ашкелоне обнаружено тело подростка 17 лет, утонувшего накануне вечером возле пляжа Далила. Его нашли после продолжительных поисков, и бригада Маген Давида Дом констатировала его смерть. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 28, в Аждоде 29, в Бейершеве 30, в Эйлате ожидается до 34 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Ожидаемая высота волн от 50 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.

0: он говорит, что до сих пор молодые люди учатся жить вместе с этой общиной, до сих пор еще не знают все, кто там живет, до сих пор учатся, до сих пор пытаются узнать своих соседей. И он говорит, что, конечно, есть ощущение, что травма, она живет здесь, в этом кибуце, до сих пор. Атем измантем лехатуна эт коль мишем эт горера, йом бе нир оз. נכון, בהם גם שורדי השבי, משפחות שכולות. איך אנשים הגיעו בקיבוץ? האם כולם הגיעו כזה?
1: אני לא יודע להגיד לך כמה ומי הגיע מהקיבוץ. הגיעו לא מעט. נראה לי שבעיקר זה מאוד שמח אנשים, מכל התגובות שראיתי. שמח ו... עשה טוב לאנשים שיש אירוע, והוא אירוע משמח. Mm-hmm. גם אירוע שאפשר להחזיר מסורות, יש לה קיבוץ מסורת של הזוג שמתחתן, חותם על ספר החתונות, וזה אפשר לנו גם לחתום בספר החתונות של הקיבוץ.
0: וואו, מה הרגשתם?
1: קודם כל חלק מהיסטוריה, נראה לי.
0: ממש.
1: וגם הרבה גאווה, והרבה שמחה. נראה לי שיש חתונה, זה אירוע שאתה... רוצה להראות לעולם את האהבה שלך, ונראה לי שאני שמח שהאירוע שלנו זה הגדיל עוד אור בעולם, נתן אהבה לעולם, לאנשים סביבנו.
0: Они торгем. Я спросила Габи и Шакет, на свадьбу пригласили практически все, кто живет в кибуце, и в том числе людей, которые прошли ад в Газе, а также семьи убитых в этом кибуце. И я спросила, как люди отреагировали, и с удовольствием ли пришли, и Шакет говорит, что да. Он точно, конечно, не знает, сколько жителей пришли на эту свадьбу, но он говорит, что немало, и он в большинстве он видел, как люди радуются. Вообще в кибуце есть традиция. Каждая пара, которая женится, подписывается в специальной книге свадеб. Я спросила, ой, как же вы себя почувствовали, когда подписывались? И Шакет говорит, что, конечно, они почувствовали себя частью истории этого кибуца. Они почувствовали гордость, они почувствовали счастье. Они очень рады, что смогли привнести любовь в этот мир, в том числе в этот кибуц. Шакеда сита мяс шива ба октобр меот яма милуим. וסיפרת שאחרי אחד הסבבים היה לך קשה מאוד לחזור לשגרת החיים. איך התקופה הזאת משפיעה עליכם כזוג? עכשיו, כרגע.
1: כל פעם שיצאתי למילואים, אז חזרה היא לא קלה. נראה לי שמאז הפעם ההיא, אז אני הרבה יותר בטוב היום. שיקום מאז אותו סבב עזר לנו גם להחליט לחזור להתעסק בלארגן את החתונה. אבל היציאה וחזרה במילואים זה אף פעם לא עוזרת לזוגיות. היא מקשה, היא לא קלה. מחיר מאוד מאוד כבד שמשלמים, משלם את הזוגיות שלי ושל גבי, וזוגיות של עוד מאות אלפי אנשים בארץ.
0: כן. כמה ימים עשית? או שאתה לא סופר?
1: שנה? יש לי שנה במסעדה? שנה?
0: שנה? שנה בסך הכל? 365 ימים? משהו כזה?
1: בקירוב, כן.
0: Я спросила Шакеда о службе. Он резервист, и он рассказывает, что начиная с 7 октября он проделал практически более 365 дней в резерве. И вот в последний раз, когда он вернулся с Милуима, с резерва, ему было очень тяжело. И чтобы восстановиться, он напрямую и очень серьезно занялся организацией свадьбы. В целом он говорит, что возвращение из Милуима, возвращение с резервной службы никогда не помогает отношениям между парами. Он говорит, что и он, и Габи платят за это высокую цену, так же, как и сотни тысяч других милуимников, других резервистов, которые тоже сейчас платят цену своим отношениям за счет того, что ходят в резерв на протяжении такого продолжительного времени. Шакеда, не руцавишь от хашейла ахрона. Альтабаот...

0: נישואים שלכם חרטתם שתי מילים, שלום וצדק. למה בחרתם דווקא במילים האלה? זה מאוד קרוב אליי. אני הייתי עושה אותו דבר במקומך, אבל אני רק רוצה לדעת איך הגעתם לזה ולמה עשיתם את זה.
1: נראה לי שכשעשינו את הטבעות, אז הצורף שעשה לנו, זה הציע לנו לכתוב משהו בפנים, מילים או משהו שמסמל את מי שאנחנו, ונראה לי שמאוד מסמל אותנו משפט המקראי, צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו. שזה שתי דברים שמאוד מפנים אותי ואת גבי כבני אדם, רדיפת צדק ותיקון עולם, כניעה ואיחול השלום, שלום בתוך עם ישראל, בעם היהודי, בין התפוצות, בין ישראל העמים, בינינו לאנשים שגרים בגבול הלא מאוד רחוק מאיתנו.
0: אתה מתכוון לעזה?
1: כן.
0: כן. אתה מאמין שיכול להיות שלום בינינו לבין מי שגר שם, בצד שני של הגבול?
1: אני מאמין שאם אני לא אמין ואחל לזה שיהיה שלום בינינו לפלסטינים,
0: אז זה לא יקרה. אז
1: זה לא יקרה, והילדים שלי יצטרכו להתמודד עם דברים שאני מתמודד איתם. ואם אני רוצה להשאיר לילדים שלי עולם יותר טוב, יותר מתוקן, יותר צודק, אז אני צריך להאמין בזה שיהיה שלום.
0: שקד, מילים שלך אתה יודע, מפה שלך לאלוהים. תודה רבה לך. תודה ומזל טוב.
1: תודה.
0: ורפואה שלמה לגבי.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. Итак, я спросила Шакед о кольцах, очень необычные кольца сделала эта пара. Я спросила, почему, собственно, внутри колец они написали слова «шалом вецедек», «мир и справедливость». И Шакед рассказал нам, что человек, который делал им специально к свадьбе кольца, предложил написать внутри какие-то слова, которые будут знаковыми для этой пары. И Шакед говорит, что для него самые главные слова – это справедливость и мир. Мир внутри нас, внутри народа Израиля, между нами и нашими соседями. И я спросила, соседями ты имеешь в виду теми, кто живет по другую сторону границы в Газе? И он сказал, да, именно с ними. Я спросила, веришь ли ты после всего, что произошло, что там, что с этими соседями может быть мир? И Шакед ответил, что если я не буду в это верить, то этот мир никогда не случится. И если я хочу лучшего будущего для своих детей, я обязан верить в это, для того, чтобы мои дети не прошли то, что проходим сегодня мы. С нами был Шакед бен Люлю, молодожен. Он и его жена Габи, это первая пара, которая поженилась в кибуце Нир-Оз после 7 октября. А мы желаем им мазаль-тов, счастливой, долгой жизни и продолжаем нашу программу.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: Дальше грустная тема, ну, как говорится, когда, как не сегодня. И израильтяне отказываются от лечения, поскольку оно стало слишком дорогим или его слишком долго ждать. Свежий опрос института Брукдейл. 42% опрошенных за последний год отказались хотя бы от одной необходимой медицинской услуги или лекарства. Среди людей с низкими доходами эта цифра еще выше, достигает 56%. Среди причин... стоимость очереди, доступность, а вернее, я бы сказал, недоступность специалистов. И с нами на линии профессор Леонид Эйдельман, заведующий отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, экс-президент Всемирной и Всеизраильской медицинских ассоциаций. Леонид, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, поскольку я как бы тоже внутри процента отказывающихся от лекарств, хотя меня и не опрашивали, но, как говорится, готов от имени их спросить, что-то возможно сделать для улучшения ситуации и насколько быстро она изменится. Я тут же подверстаю еще один очень важный вопрос. Странно, когда тебе говорят о необходимости обратиться к специалисту, например, в феврале, а он сможет принять в июле. Это же тоже, в общем, тянет на абсурд.
4: Совершенно правильно вы говорите, поднимаете очень важную тему. К сожалению, сейчас в преддверии выборов никто об этом не говорит, не говорят о том, что проблема с медициной ухудшается каждый день. Врачей все меньше становится, население стареет, очереди удлиняются, и то, что доступность медицинской помощи – это самая большая проблема в Израиле. В Израиле хорошая медицина, но все менее и менее доступная. Вы правильно приводите пример. Конкретно я сегодня знаю случаи, когда больные на исследования, например, гастроскопии, сегодня в сентябре ждут очереди на апрель. И это происходит каждый день, и этих людей просто мы не слышим. Мы не слышим людей, которые меньше зарабатывают, мы не слышим людей, которые действительно страдают болезнями, потому что их голос очень слабый. И то, что вы сегодня поднимаете эту тему, вы делаете большое дело для здоровья людей, и надо об этом говорить каждый день. Люди думают, что здоровье – это так, сегодня есть и завтра будет. Сегодня есть, завтра не будет, если не будет достаточной медицинской помощи.
3: Да, в общем, есть и другой способ, на мой взгляд, так вынимать лишние деньги из кармана. Вот часто приходишь в аптеку, например, да, тебе говорят, вы знаете, за это лекарство придется платить полную цену, полную стоимость, да? А за его заменитель со скидкой от больничной кассы. Но мне не хочется проверять действие заменителя, я хочу принять то, что мне выписано.
4: Нет, заменители, как правило, они также действуют. Не идет о том, что действительно было бы совершенно другое лекарство. Но вы правильно говорите, что, например, сегодня, когда все время медицина развивается и появляются новые лекарства, и пытаются сэкономить на этом, потому что новые лекарства все более дорогие, то тогда действительно иногда лекарства, которые не точно такие же. Эта речь касается сегодняшних, например, лекарств, которые действуют на иммунную систему и так далее. Так там могут быть проблемы. Мы пока не знаем о конкретных случаях, когда принесен вред, но людей это пугает, вы правильно говорите. И сегодня, когда лекарства все более дорогие, эта проблема все более насущная.
3: Еще один момент. Опять же, парадоксальная складывается ситуация. И чем врач лучше, это пока все нормально, к нему тем больше людей записываются. Дальше, чем больше людей записывается, тем, я не знаю, от этого ли зависит, но я был совсем недавно в поликлинике, где меня прям удивляет вот эти вот вещи. 5 минут на человека отводится. Значит, да. То есть врач начинает отставать от графика просто на первом же посетителе, потому что за 5 минут невозможно ничего сделать. За 5 минут можно провести карточку, которую посетитель принес, и сказать, как жизнь. Вот. А дальше нужно померить давление, нужно сделать какие-то совсем элементарные процедуры. А если случай сложный, а если есть действительно болезни, проблемы, ну как так? Мы же закладываем фальсификацию какую-то изначально. Нельзя за 5 и даже за 10 минут посмотреть человека как следует.
4: Вся проблема заключается в том, что все политические деятели верят в то, что медицина в Израиле очень хорошая и что не нужно вкладывать в медицину. В тот момент, когда Министерство здравоохранения не планировало в течение многих лет то, что будет катастрофа с количеством врачей. Это, кстати, катастрофа должна была быть в начале 90-х годов. Она была отложена, потому что приехали врачи из бывшего Советского Союза. Тогда в Израиле было где-то 13 тысяч врачей, приехало 10 тысяч врачей из Большой Алии. И сегодня они уходят на пенсию. И все это не запланировано, не вкладываются деньги. Поэтому не хватает врачей. Если не хватает врачей и большие очереди, как вы правильно говорите, сокращается время на каждого больного. Но проблема заключается в том, что привыкают к тому, что времени нет, и все равно нельзя все сделать. И поэтому уровень при этом осмотре может снижаться. Это вы совершенно правильно говорите.
3: Вопрос, который, я не знаю, я задаю его, но со скепсисом задаю. А что вообще сегодня можно сделать при том, что так много запущено, так много, в общем, к сожалению, накопилось проблем? Как выгребать из этого? Что нужно делать в первую очередь?
4: первую очередь надо понять, что здравоохранение – это не дождь, который идет в середине января, с которым ничего нельзя сделать, или наоборот, нельзя его вызвать. Здравоохранение – это система управляемая. Если бы Министерство здравоохранения знало, как с этим заниматься на профессиональном уровне, все это можно было бы постепенно исправить. Надо очень много изменять, но надо это изменять запрограммированно, и можно это сделать, если люди поймут, что здоровье наше в наших руках. Для этого государство должно на первое место поставить здравоохранение, здоровье людей.
3: Ну, это, мне кажется, абсолютно вы правы, потому что что ценнее? Ведь когда ты заболеваешь, тогда ты и понимаешь, как ты не ценил этого.
4: Вот именно, тогда уже голос тебя не слышит. В том-то и проблема, что здоровые люди думают, что их здоровье все время будет с ними, и они не поднимают свой голос. А когда человек заболевает, его голос уже слабый, и никто его не слышит, и никто не старается ему помочь на уровне государственном.
3: Да, это мне, и я абсолютно, как бы, опять же, с тем же скепсисом, я понимаю, что люди, нами всеми руководящие, если они заболевают, они получают достаточно быстро, достаточно квалифицированное обслуживание, полагая, что очевидно, или всем остальным не нужно, или для всех остальных все будет так же прекрасно, если, ну, так вот, как бы.
4: Они на меня сердятся, когда я это говорю. Вы совершенно правильно говорите. Когда я это говорю членам Кнессета, они очень на меня сердятся. Они получают в первую очередь медицинское обслуживание совсем не так, как простые люди. И поэтому они не понимают, насколько простые люди сегодня трудно им добраться до настоящего лечения, добраться до врача, ждать приходится очень много, тратить на это массу нервов и здоровья.
3: Вообще, на самом деле, мне кажется, что если бы хотя бы почаще, я не знаю, с проверочным или визитом или как-то еще, эти люди сверху спускались бы иногда к нам, в нашу грешную жизнь, они бы узнали гораздо больше, чем знают сейчас или в чем убеждены сейчас. Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что остается только верить в лучшее, как в песенке из мультфильма. Каждому-каждому в лучшее верится. Потому что у меня печальные ощущения, но тем не менее, ну, мы же не можем не верить в то, что как-то все изменится к лучшему. Я понимаю, что доказательств этого у нас нет. Больше того, мы даже в глубине души понимаем, что это не совсем так. Но тем не менее. Большое
4: надо при каждой возможности, надо при каждой возможности говорить, что здоровье – это главное. Главное – здоровье. Надо вкладывать в здоровье, и государство должно над этим работать.
3: Я на 200% подписываюсь под вашими замечательными словами. Большое спасибо Леониду Эйдельману, заведующему отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, экс-президенту Всемирной и Всеизраильской медицинских ассоциаций Гмар Хатиматова.
4: Марха Тиматова.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЕКА.
3: Мы идем дальше. Йом-Кипур – день уникальный. Один из вообще уникальных дней нашей страны, где многие праздники свойственны только ей, или не назовем, естественно, Йом-Кипур праздником, или дни, скажем так. Но в связи с этим, мне кажется, интересным поговорить о других особых днях, отмечаемых в различных странах. Поэтому с нами сейчас гид по европейским странам. Я не буду перечислять, потому что половину стран нужно будет включить в список. Марина Озерова. Марина, я вас приветствую.
5: Доброе утро.
3: Ну что, ну у меня к вам крайне простой вопрос. Расскажите, пожалуйста, об уникальных днях, отмечаемых в некоторых других странах. Понятно, что можно рассказывать до утра, тем более вы это можете делать бесконечно. Ну так, ужмемся.
5: Да, ну, просто вы заставили меня сейчас в Нидерландах, вот я в Роттердаме сейчас, поэтому давайте начнем с Нидерландов, которые мы называем Голландией, часто переключая главную провинцию Голландии на имя ее на всю страну. Вот у них праздник, мы говорим, это короля. Это день рождения короля. Вот это демократическая страна, до сих пор монархическая, парламент, монархия, все уживается очень красиво. И вот сейчас прекрасный король Вильгельм Александр, который летчик и продолжает работу летчика. И вот его день рождения по традиции – это день страны. Но ему предшествовало три женщины. Вот его мама, бабушка и прабабушка были королевами. Поэтому это был день королевы. И каждый раз он смещается на день рождения. Вот сейчас, 30 апреля, прошел этот день короля. Поскольку это династия Уранских, то главный цвет, конечно, оранжевый. Все в это время оранжевого цвета. Все выходят в оранжевой одежде. Каналы переполнены лодками, катерами, где праздники, музыка. Все, везде это играет, на мостах, на спонтанные концерты. И достаточно парадоксальная традиция в этот день блошиные рынки. Как бы государство разрешает вам в этот день продавать вещи, которые вам не нужны уже, но они в хорошем состоянии. Голландцы очень практичный народ. И вот есть один день, когда вы не открываете свое дело, вы не платите налоги, но вы имеете право продавать. И выходят люди на блошиные рынки и продают, и покупают. Самое интересное, что дети, им это превращают в игру, но дети расстилают ковры, кладут на них игрушки, которые им уже не нужны, музыкальные инструменты, книги, одежда, что-нибудь. Денежки, которые получают, это уже карманные денежки. И вот так гуляет вся страна, Нидерланды, оранжевого цвета, с музыкой, с продажей, с криками. Да, вот как раз попасть в путешествие в такой день очень сложно, потому что вы не сможете никакую программу выполнить, никакой автобус нигде не пройдет, и вам тоже будет протиснуться очень трудно.
3: Так.
5: Вот это Нидерланды, где я сейчас, да. Ну, а вот наше путешествие началось, вот это, где сейчас я нахожусь, в Роттердаме, но началось оно у нас в Швейцарии, в Цюрихе. И как раз у швейцарцев ведь совершенно особая структура, федеральная структура построения государства. Mm-hmm. И надо сказать, что вдруг в XIX веке они хватились, что у них нет никакого национального дня, что у них нет какого-то дня своей страны. И тогда они вспомнили о самых важных событиях, которые сформировали сегодняшнюю Швейцарию. Это 1291 год, на минуточку, когда на озере, Люценском озере, на лугу около озера Рютли, луг, там собираются представители трех кантонов: Ури, Швиц, отсюда название страны, и Унтервальден, дают клятву друг другу, закрепляют ее письменным документом с печатями о том, что они, если нападает какой-то враг на один кантон, второй включается в защиту, и они все вместе и защищают себя, и обороняют себя, и развиваются. Это были три первых кантона, которые создали этот союз. Сегодня их 26. И вот в конце XIX века подумали, а вот же наше главное событие, с которого мы начинали, поскольку было зафиксировано, что это было в начале августа, то вот с тех пор, с 1891 года, как раз это было 600-летие этого дня, и вот 1 августа с тех пор объявлено национальным днем, когда гуляет вся Швейцария, причем каждый кантон гуляет по-своему. Везде свои традиции, везде какие-то свои обычаи. Это и симфонические концерты, которые очень любят швейцарцы. И есть кантоны, где идут огромное шествие людей с колоколами. Это как бы увеличенный колокол коровы. Поскольку это главный звук Швейцарии, вот они шествуют по городу, или это какие-то выступления артистов и какие-то литературные чтения. Везде это по-разному, в каждом кантоне, но это очень-очень большой день для Швейцарии.
3: Да. Давайте мы, если можно, да, двинем прямо, я не знаю, поперек на промки.
5: На север?
3: Давай, давайте в Англию зайдем. Давайте зайдем туда, где празднуют литературные дни.
5: Это у нас в Ирландии.
3: Да.
5: Да, Ирландия настолько литературная страна, что, ну, все пропитано именно литературой. Это у них это все это идет. И до сегодняшнего дня Дублин включен в список ЮНЕСКО как самый литературный город. Так что это действительно так. И вот мы говорим с вами о том, что в Цюрихе был написан роман, поскольку автор жил в это время в изгнании, Джеймс Джойс. Он пишет роман «Улисс». Это роман, ну, в котором там 800-900 страниц. И вот такой колоссальный роман – это развитие одного дня от раннего утра до сумерек. Герой Леопольд Блюм идет по Дублину. Он идет, останавливается, беседует, заходит в паб, заходит в лавку, покупает, идет дальше, опять встреча. Вот можно себе представить, один день вот так разворачивается на огромных страницах, прорваться через них не так-то легко, потому что там идет литературная стилизация, есть какие-то вещи, которые надо понять. Но тем не менее, вот этот роман постепенно становится ведущим романом вообще Ирландии. И Джеймс Джойс вообще говорил, если в один день какой-то Дублин сгорит, то его можно будет быстро восстановить по моему роману, настолько там все обозначено.
3: Ну, кажется, мне кажется, вот он бы возникает... хотел, чтобы Дублин сгорел. У меня иногда просыпались такие мысли.
5: Ну, да, да, бывает. Ну вот, и возникает традиция в конце 20 века, в 90-е годы 20 века, ведь этот день, это 16 июня 1904 года. И вот с тех пор, с 90-х 20 века, каждое 16 июня в Дублине собирается огромное общество, причем все должны быть одеты в костюмы того времени. Это соломенные шляпки, это у мужчин бабочки, это подтяжки и прочие атрибуты одежды. Обязательно, вы представьте себе, колоссальные массы гуляют по городу именно в такой одежде. В руках держат этот тяжелый том «Улисса», не телефон, книгу. И идут тем путем, которым прошел герой этого романа. Вот в этот единственный день, 16 июня, конечно же, заходят в паб, это звездный момент этого шествия, и, конечно, поднимают тот бокальчик, который пил Леопольд Блюм. И вот это чтение каких-то глав, представления, литературные представления, вот эта та атмосфера, которая кипит в городе, очень многие люди специально приезжают именно на этот день из-за границы, чтобы принять участие. А более того, сейчас в Соединенных Штатах Америки есть тоже такая традиция, они параллельно устраивают свой праздник. Так что вот литература...
3: Я хочу сказать, что это же выходной в Ирландии.
5: Да. Выходной
3: вот
5: в Ирландии.
3: Да, вся
5: да, да, да, да, да, да.
3: Выходной.
5: Да. Ну, кстати, в Швейцарии сначала был не выходной день, о котором мы с вами говорили, но в Швейцарии все на референдуме решается. И они выставили на референдум, как вы думаете, сделать на 1 августа рабочим днем или нерабочим? Ну, все-таки проголосовали нерабочие. И не так давно. Так что у нас и день Блумсдей тоже нерабочий день, поэтому можно погулять, выпить сколько мы хотим. А самое главное читать. Читать. Да.
3: Господи, какой удивительный, какой литературный праздник.
5: Да, да. Давайте отправимся.
3: Вы знаете, да, я мне что-то подмывает сказать, что сейчас с нами наш корреспондент в Роттердаме на прямой связи.
5: О,
3: в прямом эфире, да?
5: Да.
3: Вам предстоит сейчас какая-то экскурсия? Сейчас
5: как бы. Да, да, я еду в Дельфт сейчас, город Вермеера. Очаровательный город, вот уезжаем сейчас туда, да.
3: Значит, прекрасной вам экскурсии. Вермеер, это, знаете, тоже такое, такая радость для души.
5: Да.
3: Вот.
5: Да,
3: спасибо огромное вам, очень интересно, очень познавательно.
5: Большое спасибо.
3: Марина Озерова, гид по европейским странам, Гмархатиматова. В общем, Мариночка.
5: Гмархатиматова.
3: И прекрасного вам
5: спасибо.
3: Дня.
5: Спасибо, всего доброго.
3: До свидания.
5: Спасибо
3: счастливо.
5: Большое.
3: Счастливо.
5: До свидания, всего доброго, пока.
3: Вот какие у нас есть замечательные корреспонденты и какие есть разные праздники. Это, безусловно, только малая талика тех удивительных дней, которые живут и существуют по всему миру. Мне кажется, это было очень интересно, очень познавательно, очень здорово. Меня вообще всегда умилял этот день Bloomsday, который, в общем, говорит о том, что же такое невероятно литературоцентричная Ирландия.
6: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
7: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, для начала напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. Номер 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Тема нашего сегодняшнего занятия – это праздник Суккот, который к нам приближается. И давайте поговорим о тех словах, которые связаны с этим праздником. Что такое, в принципе, праздник Суккот? У него, собственно, два смысла. Первый – это напомнить об исходе из Египта и о том, как во время исхода евреи жили в шалашах, потому что шалаш будет сука. Собственно говоря, не только шалаш, но и шатер. Например, корень самых кав-кав мы еще встречаем в слове схах, то есть крыша, или в слове схаха, навес. Кстати говоря, ведь крыша еще будет гаг, но и слово схах тоже есть. В основном мы говорим так о крыше шатра или суки. Схаха – навес любой. Экран или занавес – это масах из того же корня. Там мем-приставка. Есть такие выражения, допустим, как сукат мациль. То есть это будочка спасателей, шатер спасателей. Да? Ну, то есть то, где сидят спасатели на берегу моря или реки, на пляже или в бассейне. И у нас есть еще выражение суката авелим. Эвель – это скорбь, траур, да, траурный шатер, шатер скорбящих, сукат ха-авелим. Так вот, один из смыслов праздника Суккот – это напомнить об исходе из Египта, а второй аграрный смысл – это празднуется сбор урожая перед сезоном дождей. Поэтому Суккот еще называется хаг ха-асиф. Асиф – корень алиф самых фей. Мы знаем глагол «леэсов» да, – «собирать». То есть перед тем, как пойдут дожди, собирают урожай. И вот как описывается этот праздник. Говорят, что это праздник благодарности за урожай. И на иврите это звучит «хага годая аль ага твуа вега евуль». Давайте разберемся. «Годая» – это благодарность, есть имя Годая, распространенное среди девочек, обычно среди религиозных девочек. И есть, кстати, Одая через Алев, это уже от будущего времени «я буду благодарен». И Годая через Гей – благодарность. И, кстати говоря, День благодарения американский на иврите называется Хага Годая, когда мы говорим именно об американском празднике. Так вот, «Годая аль га твуа ве аль га евуль». И слово «твуа», и слово «евуль» обозначают урожай. Но, естественно, они синонимы, в общем-то. Происходят они из разных корней. У слова «твуа» корень «бет вав алиф». И, то есть «тав» здесь у нас приставка. То есть тот же корень, что в слове «ляво», «лягави». Твуа – урожай. А евуль происходит из корня ют, он же вав, бет ламед. И здесь мы знаем, например, слово легувиль – вести или перевозить кого-то. Да, мы увелим это перевозчики. Либо просто мы говорим, да, допустим, говорим о футболе. Аквуца мувиля шалёш эфес, то есть эта команда ведет 3-0. И вообще легувиль – это вести к чему-то. Юваль – это ручей, потому что он ведет к морю. Товала в отличие от ховала. Ховала – это перевозка, а товала – это перемещение питательных веществ в организме с помощью кровеносной системы. Вот это называется функция шельтовала или тавкида товала шельмаарех – это дам. Это кто интересуется биологией. Теперь, какие же обычаи? Мингагим, да, мингаг – это обычаи. Какие обычаи у нас есть в праздник Суккот? Во-первых, бният сука. Да, бния – строительство. Ливнот – строить, корень бет нун гей. Здесь очень много слов, естественно, из этого корня. Бануй – построенный. Биньян – это здание. А в грамматике мы знаем, что биньяны – это породы глаголов или типы глаголов, которые по функции, по форме различаются. И что еще? Очень много. Миграж бния – это строительная площадка и так далее. И вот бният сука. Да? Значит, суку начинают строить после Йом-Кипура и строят, в общем, до самого эра. В Суккот ее можно строить. Главное, что, чтобы у суки было обязательно в крыше отверстие одно или несколько, через которые можно видеть небо и видеть звезды. Да, небо у нас Шамаем, звезды Кохавим. А зачем нам нужно их видеть из шалаша? Потому что это нам лишний раз показывает, насколько вообще все непрочно и все зависит от Бога, да, для тех, кто верит. Теперь. Еще один обычай, мингаг, это ешивабо сука. То есть в суке ее не только построили, в ней сидят, в ней едят. Некоторые ночуют в суке тоже, особенно при хорошей погоде. Вот. Ну, то есть в зависимости от ситуации, от возможностей, но какое-то время люди проводят в суке. И в суку приходят гости. Вот это вот очень важный обычай, который называется «Ахнасат орхим». «Ахнасат орхим» – то есть гостеприимство. Смотрите, «Ахнаса» – это от глагола «легахнис», то есть запускать, заводить, принимать. «Орхим» – это гости. Почему «ореах» – это гость? Потому что «орах» – «орах» – это синоним слову «дерех». Оврей орах, допустим, это прохожие. И вот ореах, тот, кто пришел по дороге, баорах. Да, точно так же, как гость происходит от старославянского гостиниц, то есть дорога, да, это есть в украинском, это есть в белорусском, осталось. Да, в русском языке слово гостиниц в качестве дороги не сохранилось, а только в качестве того, что гость или пришедший по дороге тебе принес. Да, потому что тебе не может, если просто человек находится в доме и тебе что-то дал, да, то это не гостиница, только если он пришел по дороге по какой-то. Так вот, ахнасат орхим – это гостеприимство, да, прием гостей. Ахнаса мы еще встречаем, например, в выражении масахнаса. То есть ахнаса – это еще и подоходный налог. Да, ахнаса – это доход. То, что нихнас. Те деньги, которые входят к тебе на счет или на баланс. Так вот, при гостеприимстве очень важны не только обычные гости, но и гости, которые называются ушпизин. Слово это арамейского происхождения. И корень у нас четырехбуквенный – алев, щин, пей, зайн. А где мы еще встречаем этот корень на иврите? Мы его встречаем в глаголах «ле ашпез», то есть «госпитализировать», и «легит ашпез» – «быть госпитализированным», «лежать в больнице». Да? Ишпуз – это госпитализация. Ишпуз йом – это дневной стационар. И, в общем, здесь забавно, что ведь какое отношение, казалось бы, имеет больница к гостеприимству. Но дело в том, что госпиталь, да, этот корень тоже обозначает гостеприимство, да, орден госпитальеров и так далее. И английское слово hospitality, да, которое тоже обозначает гостеприимство. Так вот, какие же такие особые гости у шпизин приходят в суку? Приходят они невидимые, по легенде, естественно. И приходит в первый день Авраам, праотец Авраам, Авраам Авину. Во второй приходит праотец Ицхак. В третий приходит Яаков, да, то есть три праотца. Далее приходит Моше Рабейну, то есть Моисей, который вывел евреев из Египта. Следующим приходит его брат Аарон, который был первосвященником, первым первосвященником народа Израиля после получения Торы. Далее Йосеф, то есть сын Яакова, с которым происходили всякие интересные вещи, типа разгадывания снов и так далее. Человек, собственно, из-за которого евреи оказались в Египте. И последний царь Давид, Давид Гамелех. И вот все эти гости у шпизин, все они приходят в суку и незримо там присутствуют. Теперь еще важная вещь – это арбаат хаминим. Это четыре вида растений, которые, над которыми произносится благословение особое. И у некоторых из них есть вкус, но нет запаха. У других есть запах, но нет вкуса. И это символизирует, значит, человек, у которого есть, вернее, фрукт, у которого есть вкус, символизирует человека, знающего Тору, у которого есть запах, совершающий добрые дела. Есть те, у которых и вкус, и запах, и есть те, у которых ни вкуса, ни запаха. И тем не менее, все эти четыре вида растений собраны вместе в такой пучок, и на ними произносится благословение. Это значит, что евреи все должны быть дружными и друг другу помогать. Теперь, какие же это виды растений? Первое растение называется этрог. Это такой вид цитрусовый. Он и имеет вкус, и имеет запах. Далее, гадас, мирт, веточка мирта. У нее прекрасный запах, но вкуса у нее нет. Люлав – это ветка финиковой пальмы. Поэтому, собственно, мы говорим люлав, но подразумеваем финик. У него есть вкус, но нет запаха. И последняя – арава. Арава – это ива, и у ее ветки нет ни вкуса, ни запаха. Теперь очень важно, что заканчивается суккот праздником, который называется Симхат Тора, то есть это последний день чтения Торы, и тут же начинают ее читать заново в синагогах, по этому поводу устраивают веселье обычно, очень такое буйное, бурное и радостное. Вот. И еще после Симхат Тора есть день, который называется Исрухаг, то есть день перехода к будням. Значит, день перехода к будням, он, собственно говоря, присутствует после трех праздников, в которые совершалось паломничество в храм. Это Песах, Суккот и Шавуот. И эти праздники, они называются Шлёшет ха-регалим. Регель, потому что нога, потому что паломники пешком приходили. Вот на сегодня, пожалуй, все. Я еще раз напоминаю вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, присылайте свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго. Хаг Самеах.
6: «Иврит для души» с Галей Городецкой.

В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Саудовская армия уничтожила два беспилотника, запущенных хуситами в сторону Эр-Рияда. Об этом утром сообщил представитель вооруженных сил страны. По его словам, также были перехвачены две баллистические ракеты, направленные в район города Хамис-Мушайт на юго-западе королевства. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс. Месяц спустя после катастрофического наводнения в Непале поиски тысяч пропавших без вести все еще продолжаются. Среди них рабочие, оказавшиеся заблокированными в туннелях гидроэлектростанций. По официальным данным, на данный момент обнаружены более 1400 тел, однако опознаны лишь немногие из них. Число пропавших без вести превышает 5600 человек. Тем временем в Таиланде сообщают о масштабных наводнениях из-за сильных ливней. В столице Бангкоке перекрыты основные дороги. Многие жители были эвакуированы из своих домов. Синоптики ожидают, что проливные дожди, начавшиеся позавчера, продолжатся как минимум до завтра. Американский журнал The Atlantic сообщает, что примерно за полторы недели до нападения 7 октября глава египетской разведки Аббас Камель тайно посетил Израиль и предупредил о готовящейся атаке Хамаса. В публикации, основанной на информации израильских, египетских, арабских, американских и европейских источников, утверждается, что Камель прибыл в Израиль, чтобы сообщить, Хамас ведет подготовку и мобилизацию сил для крупного нападения из сектора Газа в ближайшее время. С кем именно он встречался, в публикации не уточняется. По данным журнала, египетское предупреждение было частью серии региональных сигналов, в которые, в частности, входили телефонный разговор президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида с премьер-министром Нетаньягу, предупреждение главы иорданской разведки о резком росте угрозы безопасности, а также еще одно предупреждение, переданное Египтом примерно за два дня до нападения. Власти Египта и канцелярия Нетаньягу публикацию не комментируют. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Президент России Владимир Путин отвергает утверждения Запада и заявляет, что Москва не готовится к войне с Европой и не имеет для этого никаких причин. В беседе с журналистами в Санкт-Петербурге Путин назвал предупреждение европейских стран намеренной провокацией и эскалацией. Он также заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом, однако Украина, по его словам, попыталась атаковать Москву и нанесла удары по избирательным участкам. По словам Путина, все предложения по соглашению по-прежнему остаются на столе, но Россия будет учитывать, насколько они соответствуют ее интересам. Смертельное дорожно-транспортное происшествие. На шоссе 98 возле Рамат-Макшимим на юге Голландских высот погиб велосипедист примерно 40 лет, которого сбила легковая машина. Он получил тяжелую травму головы. Медики пытались его реанимировать, но были вынуждены констатировать смерть на месте. Водитель автомобиля получил легкие травмы. В полиции сообщили, что обстоятельства аварии расследуются. На пляже в Ашкелоне обнаружено тело подростка 17 лет, утонувшего накануне вечером возле пляжа Далила. Его нашли после продолжительных поисков, и бригада Магенда Витадом констатировала его смерть. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 28, в Аждоде 29, в Бейершеве 30, в Эйлате ожидается до 34 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Ожидаемая высота волн от 50 до 90 сантиметров. Таковы центральные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКО слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом. Мир ушалаем.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Кан Река!
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река. Всемирный день моря. В данном случае мы говорим о том, какую роль море играет в экономике нашего государства, почему Израиль, несмотря на сухопутные границы, фактически остается так называемым экономическим островом. Есть такое понятие, и как раз наша страна подпадает под это определение. Насколько Израиль зависит от морских перевозок, от того, что мы называем портом, и сколько портов не количественно, но действительно несут нагрузку именно сейчас. И что происходит с ценами, поставками, когда нарушаются морские маршруты? Есть ли у Израиля альтернативы и какие в данном случае? С нами экономист Константин Блюз. Здравствуйте, Константин.
2: Доброе утро.
1: Хорошего года, начавшегося израильского, нового, еврейского.
2: Несомненно, еще лучше, чем прежде.
1: Это однозначно. Константин, действительно, Израиль расположен на материке, с экономической, все-таки с геополитической точки, это остров, если обсуждать нашу ситуацию конкретно, как государство в этом плане.
2: Ну, это не совсем остров, но как бы это концепция острова и экономического, и энергетического, она существует с момента основания государства. Но это, кстати, довольно просто, учитывая, что на наших северных границах находятся страны откровенно враждебными, с которыми у Израиля нет дипотношений, есть территориальные конфликты, а именно Ливан и Сирия, то понятно, что никакой торговли там быть не может. Иордания, сама страна, в общем-то, она, конечно, не островная, она, наоборот, она практически закрытая сухопутно, но у нее один порт Аккаба, который находится с портом Эйлат, и те проблемы, которые есть в Эйлате, в Аккабе они не меньше, вот, так что особенно в Иорданию никто ничего не может поставлять, разве что там топливо из соседнего Ирака, но понятно, что из Ирака к нам тоже поставлять ничего особенного не будут. Вот. И остается Египет. С Египтом есть достаточно серьезные торговые отношения и экономические тоже, но все равно инфраструктура между странами очень неразвита, и поэтому на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, с точки зрения объемов торговли, чуть ли не 95 или 97% поставок в Израиль совершаются по морю, по крайней мере, с точки зрения тоннажа. То есть по деньгам, может быть, нет, потому что некоторые там более ценные вещи не доставляются по воздуху, но с точки зрения тоннажа, по-моему, там я даже видел где-то 99. Ну, то есть, в общем, подавляющее совершенно большинство товаров мы получаем по морю. Вот. И, естественно, это создает очень много стратегических вопросов, а именно надежность поставок. И в случае региональных войн, которых, увы, происходит немало в последнее время, и в случае наших локальных войн. И надо сказать, что эта тема, она, ну, в общем, она не решена. И тут, тут государство, оно вроде бы что-то и делало, но с точки зрения защиты пространства. Но сказать, что у нас есть некая надежная система поставок в случае войны, в случае, когда иностранные компании отказываются заходить в наши воды, этого особенно у нас нет. Если я не ошибаюсь, количество израильских кораблей с израильским флагом, которые заходят в наши порты, это считанные проценты. Вот. И у нас наша национальная компания раньше была ЦИМ.
1: ЦИМ, конечно.
2: Но ЦИМ это сейчас это не государственная, даже не национальная компания. У нас есть довольно иллюзорная, так называемая золотая акция у государства, когда ЦИМ приватизировали. Но и с 2014 года, после того, как ЦИМ, у нее там был очень тяжелый кризис долговой, и в итоге большую часть кораблей, которые государство могло аннексировать или там себе мобилизовать на случай войны. Эти корабли проданы, и те, как те новые, которые закупаются сейчас, сейчас им как раз компания очень экономически успешная, а там новое руководство пришло в 2014 году, и они просто подняли ее до миллиарда, миллиардов.
1: В принципе, да. Рынок перевозок, я имею в виду морских, разумеется, он проходит период все-таки консолидации в эти годы и контролирует этот рынок считанное число гигантских корпораций, я имею в виду.
2: Да.
1: Где
2: да,
1: ЦИМ не, в пер, не на первых местах.
2: Нет, ЦИМ как раз достаточно на первых местах. ЦИМ одна чуть-чуть...
1: Я имею в виду ЦИМ в десятке, но я не имею в виду, да, что да. Это корпорация первого, второго, третьего места, скажем так.
2: Ну, опять-таки, мы страна такая, у нас...
1: Ну, понятно.
2: Вот, у нас больших корпораций нет, и ЦИМ он огромный. Проблема в том, что ЦИМ, это не проблема, это данность.
1: Да.
2: ЦИМ порядка... 80% его деятельности с Израилем никак не связано. То есть это международные перевозки, в основном между Китаем и Америкой, да. в основном не в наших океанах. Вот, и ЦИМ этим как бы живет. Вот. Но кроме того, важно понять, что кроме чисто поставок, море – это источник нашей воды в кране. Потому что практически вся вода в Израиле, она опресненная, питьевая. То есть и уже из Кинерета давно никто ничего не забирает. Вот. А скважины и акватория внутри страны поставляют достаточно небольшой процент воды. Так что вода опресненная, так что море для нас это просто источник жизни. Ну и кроме того, наши газовые месторождения, они все находятся в море. И те, которые будут находить в будущем, я надеюсь, они тоже находятся в море. Вот. Из них текут миллиарды долларов и экономии в нашей энергетике, и плюс экспорт в Египет и Иорданию.
1: Если говорить о том, что опять-таки о геополитически, да, с тем, что мы остров, да, есть товарообмен через границы с Иорданией и Египтом, есть планы создания знаменитого сухопутного моста, транспортного, то есть коридора Индия, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, но это все-таки было еще до наступления эры Нового Ближнего Востока, потому что в последние месяцы Саудовская Аравия старается как-то настроить партнеров, перечисленных мной, так, чтобы это обходило Израиль. Это, разумеется, не очень подходит нашему государству.
2: Ну, да, как говорится, жаль, что пожить в эту пору прекрасно. Поймите, все эти проекты, они очень красивые на бумаге, они занимают десятилетия и очень сильно меняются. А проекте... Ну вот моя область все-таки больше энергетика, о проекте газопроводов разнообразных между Катаром или Ираном через территорию там Ирака или Саудовской Аравии, дальше Иордании, все говорят, ну минимум лет 20, и были конференции, с точки зрения конференции все нормально, вот, но ничего даже и близко не сдвинулось. И пока все эти мосты, это очень хорошо. Вот. К сожалению, людям гораздо сложнее договориться, чем нарисовать какую-то красивую карту или что-то посчитать в Excel. То есть вполне возможно как раз то, что может произойти, это некие свободные экономические зоны, в которые смогут поставлять эти идеи, есть там на

0: Все-таки Пушкин, когда писал эти строки, не думал еще об одной головной боли, и не только израильской. Я имею в виду блицкриг хуситов в Красном море, совсем недавний, и проблему, которая сейчас действительно существует. Не в первый раз, но сейчас достаточно серьезная, потому что, естественно, что наши силовые структуры достаточно серьезно следят за продвижением хуситов, которые установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, понимая, что они, конечно, способны, в принципе, задушить вот этот один из важнейших вообще морских путей мировой экономики, не только конкретно этого региона.
1: Да, и это уже влияет. Во-первых, весь этот регион страдает последние минимум 3 года с 7 октября. В общем-то, и до того было не все абсолютно благополучно. Вот, в принципе, проблемы начались еще со времени короны, но потом оно чуть-чуть стабилизировалось, и после 7 октября страдает весь этот регион, все поставки, снижение поставок и по Суэцкому каналу, и через Баб-эль-Мандеб. Вот. Но сейчас-то становится гораздо хуже, мы это видим по сразу же взлетевшим просто расценкам на поставки в Тихом океане. То есть сейчас все маршруты там, цены выросли буквально в 1.5-2 раза. И что с этим делать, совершенно непонятно. И сейчас уже Америка говорит о каких-то переговорах с хуситами, потому что никакой политической воли вмешиваться большими коалициями, похоже, там нет. Вот. И, ну, как бы, да, это еще один отрицательный фактор. Для нас это очень отрицательный фактор, потому что мы получаем оттуда довольно значительную часть товаров. То есть это удлинение маршрутов.
0: Разумеется. Разумеется, да, потому что если в Ормузском проливе вот, шириной примерно 55 километров Иран может фактически перекрывать судоходство, то Баб-эль-Мандебский пролив, там этот морской коридор сужается всего до 18 километров, и это имеет огромное значение, разумеется, не только для Израиля. Спасибо большое, Константин, я была очень рада с вами встретиться вновь в нашем эфире. До встречи на Канрека. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река». И мы переходим к следующей теме. Сегодня Всемирный день исследований рака. Достижения, динамика, тенденция в израильских исследованиях по онкологии. Многие из вас так или иначе знакомы с этой темой. Кто-то не понаслышке, но то, что Израиль одна из тех стран, на которые смотрит мир, на исследования Израиля, это совершенно точно. Сегодня в нашем эфире доктор Ирина Живелюк, главврач онкологического института по исследованию рака груди отделения химиотерапии больницы Асута в Рамат-ха-Хаяль. Здравствуйте, доктор Живелюк.
1: Доброе утро.
0: Рада вас приветствовать в нашем эфире. Это ваш день, но таких дней у вас, собственно, все в году, все годы, когда вы занимаетесь теми направлениями в профессии, которые вы выбрали давно. Вы специализируетесь на лечении онкологии молочной железы, опухоли, ЖКТ, других видов рака. Очень довольно много серьезных направлений. Я не буду вас спрашивать причины, по которым вы выбрали это, но сейчас, если можно, давайте начнем с так называемого второго или третьего врачебного мнения, то, что многие пациенты, которые чем-то страдают, не такими страшными заболеваниями, все равно хотят получить второе мнение. В данном случае второе мнение в онкологии, на мой взгляд, это вот та самая ситуация, когда пациент или реже его родственники обращаются к другому специалисту в той же области. Мы знаем, о чем идет речь. Как вы считаете, насколько это важно в онкологии?
1: Давайте посмотрим на это чуть-чуть более шире.
0: Естественно.
1: Потому что мое мнение и мнение большинства специалистов в различных областях медицины сегодня, что подход к лечению заболеваний, он должен быть то, что на нашем языке называется мультидисциплинарным. Угу. То есть чем больше голов думают о решении проблемы, тем результат, как правило, лучше. В Израиле с этим вопрос обстоит очень хорошо, скажем так. Принято консультироваться с другими специалистами после получения, ну, скажем так, первого мнения. И мы в большинстве случаев это, можно сказать, поощряем. Это очень важно. Несмотря на то, что мы все работаем по рекомендациям всемирным, да, онкологических больших групп, скажем так, и как бы то, что нам определяет подход к лечению пациентов в онкологии, это не, как сказать, мое личное мнение, мое в кавычках, естественно, о том, что как нам нужно лечить больных, мы основываемся, в общем-то, на мировом опыте и рекомендациях больших онкологических групп всемирно известных. Но, несмотря на это, могут быть разночтения в какой-то степени, могут быть разные подходы конкретных врачей, поэтому второе мнение, я лично считаю, что это очень важно.
0: Обычно пациенты получают от первого его лечащего врача, специалиста, в данном случае онколога, по его направлению.
1: Да.
0: Общий объем, первый объем информации, а потом, естественно, любой пациент начинает еще читать об этом заболевании в интернете, видит информацию, разумеется, множество. Он сам ни в коем случае не специалист в основном. И у него в голове возникает каша, скажем так, слишком много информации.
1: Конечно, конечно.
0: И много сомнений, да.
1: Первый раз, я уже не говорю о том, что на человека, в общем-то, ну, можно сказать, падает такое известие, что у него обнаружено онкологическое заболевание. И это известно, что на первой встрече с онкологами, которые, как правило, у нас, допустим, в нашем больничном центре, мы выделяем час времени, потому что это не 10 минут, не 15 минут и не 20. Потому что даже самый умный человек и даже человек, который связан как-то с медициной, переварить и усвоить всю информацию ему очень тяжело. Когда человек уже получил первое мнение, потом почитал сам, да, или проконсультировался с кем-то, это ему делает определенный порядок в голове, и это во многих случаях очень помогает. Мне часто, например, пациенты, которые приходят ко мне за вторым мнением, говорят: «Доктор, спасибо, я наконец-то все понял». Я говорю, что возьми в расчет, что это не ты наконец-то все понял. Я просто вторая, кто тебе объяснял. Это не ты уже большинство конкретных фактов уже понял. Просто прошло время, и это тебе как-то это все складывает в голове в определенном порядке.
0: Именно так. Доктор Живелюк, я из того, что читала о вас, знаю, что вы используете персонализированные протоколы лечения, и это наряду с химиотерапией включает иммунотерапевтические и таргетные препараты. Если можно, расскажите об этом, потому что исследований по иммунотерапии в последнее время очень много появилось, к счастью. Еще чем больше, тем лучше, разумеется.
1: Да, и важно сказать, что онкология последние десятилетия, наверное, так правильнее будет сказать,
0: да.
1: Она расширилась, то есть спектр лекарственных препаратов, которые мы употребляем, он очень сильно расширился. Если раньше была химиотерапия, гормонотерапия, я имею в виду лекарственные препараты, да, то в общем на этом все заканчивалось. Сегодня есть несколько видов лечения, это часть из них это иммунотерапия. Это препараты, которые начинают учить наш организм воевать со злокачественными клетками, как с чужими, как с микробами. Это не подходит всем пациентам. Если шанс на то, что иммунотерапия будет хорошо работать, он зависит от многих факторов, кроме диагноза. Как правило, мы проверяем большинство опухолей на вопрос, ну, таким, скажем, простым языком, насколько злокачественная клетка отличается от нормальных клеток человеческого организма. И если она отличается, то шанс, что иммунотерапия будет работать, он повышается. То есть, грубо говоря, организм сможет определить клетку опухоли как что-то чужеродное, которое нужно или убить, или отвергнуть. Так устроена иммунотерапия, это основывается именно на этом. Завести организм, завести наш иммунитет, воевать со злокачественными клетками. То, что касается таргетных препаратов, да. Это очень большая группа препаратов, но, как правило, они основаны на том, их действие основано на том, чтобы злокачественную клетку послать в сторону умирания, так как обычная клетка организма должна жить, да, то есть любая клетка, она рождается, растет, размножается и потом умирает. Организм наш все время себя обновляет, то есть у нас кожа отшелушивается, волосы растут, выпадают, также все внутренние органы.
0: Вообще получается, что это одно из достоинств вот этой таргетной терапии препаратов, когда есть возможность их применять тогда, когда другие способы могут быть противопоказаны по отношению к конкретному пациенту.
1: Или просто могут не работать.
0: Да.
1: То есть если химиотерапия, это, грубо говоря, яд, который должен убить злокачественную клетку, она не работает на все виды клеток и не работает на многие виды опухолей. Таргетная терапия – это лекарства, которые посылают клетку опухоли умирать, потому что у всех клеток опухоли нарушен процесс распада. Они очень хотят расти и не хотят идти в сторону смерти своей физиологической. Таргетные препараты отправляют клетки опухоли в сторону смерти. То есть нам не нужно их убивать ядом, мы хотим их направить, чтобы они умирали от старости. Скажем так.
0: И последний вопрос. Вы занимаетесь также адъювантной терапией в онкологии по отношению к раку груди. Что это такое?
1: Адъювантная терапия – это терапия, которая применяется после хирургического удаления опухолей. То есть мы знаем, что до, скажем, 40-50 лет назад то, что делалось в онкологии, опухоли убирали. Возможно, убрать опухоль технически, ее убирали. И увидели, что части пациентам этого достаточно, части пациентам нет, что болезнь может возвращаться. Если она возвращается только по одной причине, что где-то в организме остались клетки опухоли, которые мы не можем на сегодняшний день никак определить. Несмотря на то, что убрали первую, где-то маленькое количество клеток опухоли осталось. Адъювантная терапия – это терапия, направленная на промывание, скажем так, организма, определенным лекарством для того, чтобы
0: были устранены оставшиеся опухолевые клетки,
1: если они остались, при том, что мы никогда не можем знать, у кого конкретного пациента они остались или нет. Это как бы убивает микрочастицы опухоли, которые могли остаться в организме после хирургического удаления.
0: Понятно. Я благодарю вас, что вы нашли сегодня для нас время и рассказали об очень многих современных способах помощи огромному количеству людей. Хотя, конечно, лучше бы этим не болеть, любыми видами, конечно, рака. И пусть мы все будем здоровы. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Спасибо вам большое, чтобы все были здоровы. И очень важно сказать, что нужно обследоваться. методы обследования, то есть скрининга, они не предотвращают. Их цель – это поймать
0: В
1: онкологическую
0: нужный
1: болезнь на
0: момент.
1: ранней стадии, когда человека можно вылечить.
0: Это точно.
1: Пусть
0: Огромное
1: у нас
0: вам
1: будет
0: спасибо.
1: все хорошо у
0: Спасибо
1: всех.
0: большое. Доктор
1: Хорошего
0: Ирина
1: дня.
0: Живелюк, главврач онкологического института по исследованию рака груди и отделения химиотерапии больницы Асута в Рамат-ХаЯль.

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека. Сентябрь. Так получилось, что три даты из сентября в разные годы, в разные десятилетия объединили такие понятия, такие фамилии, как Бабий Яр, Евтушенко, Шостакович. Об этом подробнее мы говорим с генеральным директором Евроазиатского еврейского конгресса Хаим Бен Яков сегодня в нашем эфире. Здравствуйте, Хаим.
1: Доброе утро.
0: Действительно, три даты разных лет и разные календари, но то, что, о чем вы будете сегодня нам напоминать, это действительно связано, так или иначе.
1: Совершенно верно. Это соседство символично. Как помнят наверняка наши радиослушатели, Евтушенко назвал преступление и антисемитизм словами, которые услышала вся страна. А Шостакович придал этим словам масштаб публичного реквиема. Эти два произведения, кстати, написанные не евреями, вступили в спор не только с стремлением нацистских палачей уничтожить весь еврейский народ на земном шаре, но и с послевоенной политикой, которая признавала гибель безымянных советских граждан, так называли евреев в Советском Союзе в послевоенный период. И это началось формирование такого подхода еще в сталинский период, затем продолжилось и в период оттепели, в брежневский период. И этот подход одновременно отказывался произнести, что в конце сентября 1941 года, в момент нацистской оккупации Киева, в Бабьем Яру убивали евреев именно за то, что они были евреями. Если коммунистов убивали за то, что они придерживались определенной идеологии, политических воззрений, то евреев и цыган, кстати, это об этом тоже надо помнить, убивали только за то, что они принадлежали к определенной этнической группе. И в этом году мы действительно, как и каждый год, в эти осенние дни вспоминаем трагедию Бабьего Яра, 65 лет, со времени убийства вот этого массового киевских евреев. И в эти дни, 25 сентября, 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича, крупнейшего советского композитора. И в эти же дни 65 лет публикации стихотворения Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Кстати, его можно послушать в исполнении автора в Ютубе. Можно найти. Да, он приезжал сюда в 2000-е годы читал это стихотворение. Это, конечно, одна из, может быть, наиболее удивительных страниц, когда люди, не имеющие практически личного никакого отношения к еврейскому народу, сделали для сохранения памяти о погибших евреях не только в Бабьем Яру, но и вообще в Советском Союзе, и вообще о трагедии уничтожения еврейского народа в годы Второй мировой войны больше, чем кто-либо не было, по крайней мере, в Советском Союзе. Это было, конечно, колоссальное событие.
0: Разумеется. Кстати, вот если, может быть, кто-то не знал, вы сказали, что 19 сентября – это 65 лет со дня публикации стихотворения «Бабий Яр», но 19 сентября 41-го еще года – это как раз та дата, когда немецкие войска заняли Киев.
1: Просто да, очень, очень символичные даты. Да. И там как-то все это прям совпадает до мурашек. И я не думаю даже, что Шостакович планировал каким-то образом свое рождение, уж точно. А Евтушенко, наверное, хотел, чтобы стихотворение было опубликовано в эти даты, в дни юбилейных событий в тот момент Бабьего Яра. Но вот это совпало действительно, и тут, конечно, повод вспомнить тех мужественных советских людей, русских людей, кстати, редакторов тех газет, дирижера оркестра, который согласился дирижировать 13-й симфонии Шостаковича, «Бабий Яр», несмотря на огромное, просто удивительное давление, которое было оказано на музыкантов. Тот дирижер Мравинский, который дирижировал всеми симфониями Шостаковича отказался. И солист, который должен был исполнять сольную партию в этой симфонии, да, потому что это не только для оркестра, но для хора и солиста, и чтеца, отказался читать, отказался участвовать в премьере симфонии. И Шостаковича вызывали, и были звонки от всемогущих министров и партийных деятелей советского правительства. Они пошли на карьерный риск, без сомнения. Но в те годы, может быть, уже не было, как в сталинский период, непосредственной угрозы для жизни. Время уже было более либеральное, если можно воспользоваться этим словом, в хрущевский период. Но, тем не менее, на них было оказано огромное давление. И Шостакович выдержал это давление.
0: Вообще, обращение к еврейской теме для Шостаковича не случайно. Он ведь в 40-е годы не раз обращался к этой теме, к еврейской теме.
1: Да, у него к еврейской музыке действительно особое отношение. Шостакович написал музыкальный цикл, который в 48-м году. Кстати, тогда это тоже было проявление удивительного личного его героизма. Он написал цикл, так называемый музыкальный, из еврейской народной поэзии. И, как помните, наверняка помнят многие наши радиослушатели, это был период формирования государственного антисемитизма. Конечно. В Советском Союзе. В 48-м году была как раз апофеоз этой волны, когда разгром еврейского антифашистского комитета, публикации в «Правде», изгнание и увольнение практически евреев из всех творческих мест, театров, газет, журналов, затем разгром еврейского антифашистского комитета, казнь его лидеров, а до этого убийство Михоэлса. И вот на этом фоне Шостакович делает по мотивам переводов из еврейской народной поэзии, был такой сборник, изданный одним, кстати, из фигурантов публикаций в «Правде», Добрушиным. Вот этот сборник был опубликован небольшим тиражом. Советская народная поэзия. И вот по мотивам случайно Шостакович рассказывает в своих мемуарах, что он случайно купил это в дачном книжном киоске, и он написал одно из, может быть, наиболее ярких музыкальных произведений. Исполнил его в 1948 году у себя дома на дне рождения. Тоже, то есть его отношение к еврейскому вопросу в Советском Союзе, это еще один, вспомнить его, это еще один важный повод. Честный, интеллигент, человек высочайшей культуры и впоследствии ставший первым композитором советским, наиболее популярным, наиболее авторитетным. Вот он придерживался своей совести и голоса разума и сердца. И, собственно, жертвы, как мы видим впоследствии, Бабьего Яра кричали буквально из этой музыки.
0: Совершенно верно. Что касается самой 13-й симфонии, она была, разумеется, ориентирована в первую очередь все-таки на стихотворение «Бабий Яр», но там была основа на 5 произведениях, на 5 стихотворениях Евтушенко. И в итоге, да, вот эта интонация очень четкая, как раз вот именно в те годы, о которых вы говорили, которые характеризовали, показывала то, что происходило тогда в Советском Союзе, приспособленчество и многое другое, что характеризовало ту эпоху, в частности, по отношению к евреям.
1: Да, симфония называется «Бабий Яр», но она состоит из 5 частей.
0: Да.
1: И вторая часть называется «Юмор», третья «В магазине», «Страхи», четвертая «И карьера».
0: И карьера, конечно.
1: Это многие, может быть, не обращали внимания, что не вся симфония посвящена только «Бабьему Яру». И, собственно, Шостакович замахнулся на даже что-то большее. И вот этот его подход, он только подсветил трагедию Бабьего Яра.
0: Именно так.
1: Это реквием о жертвах Холокоста, о евреях, но это и размышление о страхе, о политике приспособленчества, об унижении в повседневной жизни, о способности власти преследовать правду и не дать людям хранить такие святые вещи, как память о безвинно убитых, и о способности человеческого достоинства выстоять в страшных условиях вот войны, Бабьего Яра и после войны, и затем как же евреи попытались восстать из этой страшной
0: совершенно
1: катастрофы.
0: Верно, совершенно
1: так же,
0: верно,
1: как и весь Хайм. Советский народ, кстати.
0: Совершенно верно. Спасибо большое за вот эту тему, которую вы подняли в своей статье, напомнив три даты, три имени и все, что можно связать, вспомнить и ассоциировать с этими событиями, с этими именами. Спасибо вам большое, Хаим Бен Яков. Мы говорили о статье «Уничтожение, молчание, сопротивление. Три даты сентября. Бабий Яр» и фамилия Евтушенко и Шостаковича. В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река. Переходим к следующей нашей теме и, как мы говорим, к нашим братьям меньшим и думаем о том, как они общаются с нами, мы с ними и можем ли мы и действительно их понимать, но в данном случае не только мы. Искусственный интеллект. Сможет ли искусственный интеллект научить нас понимать язык животных? Об этом, разумеется, давно думают, и безотносительно искусственного интеллекта, до того, как появилось такое понятие, многие ученые разных стран мира пытаются расшифровать те звуки, которые мы слышим от очень разных представителей животного мира, от птиц до рыб и так далее. Ну и, конечно, не забывая тех, кто живет с нами дома. С нами в эфире Алена Хурин-Каплан, зоопсихолог, тренер собак, канистерапевт. Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Интересные статьи в последние несколько лет буквально появляются достаточно часто. Они могут противоречить друг другу, но суть одна – искусственный интеллект и язык животных. Ну и, разумеется, потом уже мы, как следствие. Сможем ли мы достучаться до них, сможем ли их понять? Что вы скажете? Как вы видите, так, это проблема, это не проблема? Насколько это, как вы, видя такие исследования, видя такие статьи и являясь зоопсихологом и тренером собак, как вы видите, насколько легко они понимают нас, а вы их, что интересно?
2: Ну, на самом деле, как вы правильно уже заметили, уже давным-давно об этом говорят, пытаются, ищут, как все-таки научиться понимать, да, то, что говорят, говорят в кавычках животные, да, то есть у них есть тоже.
0: Ну, они, конечно, говорят, они совершенно точно что-то передают.
2: Да, абсолютно верно. То есть они говорят, только говорят на своем языке, передают сигналы друг другу, у них есть свои определенные ритуалы, по которым они друг друга понимают. И, конечно же, ну, тот, кто является профессионалом, может больше считать и понять поведение животного, а обычный хозяин или обычный человек ему немножко сложнее. Поэтому мы, профессионалы, давным-давно мечтаем о такой возможности, чтобы у нас был какой-то, предположим, словарь, да, в интернете, как приложение, которое могло бы помочь больше понимать животных, и можно было бы воспользоваться без того, чтобы консультироваться по каждой мелочи, допустим, с профессионалом.
0: Интересно, что бы сказал царь Соломон, который по преданию умел разговаривать с животными.
2: Я думаю, что он бы очень мечтал, чтобы такое создали и сейчас в наши времена. Да. Вот. На самом деле, как бы мы пытались уже, я лично, да, с одной своей знакомой пытались создать такое приложение, но это получилось слишком трудоемко, потому что для AI нужна масса примеров, а у собаки может быть передача какого-то определенного сигнала, то есть не только, предположим, глазами, да, то есть там и уши, и хвост, в определенной позе это будет означать одно, в другой позе другое. То есть это было слишком трудоемко. Вот. Надеюсь, что кто-нибудь все-таки когда-нибудь это осилит, но это очень сильно поможет даже нам в работе, очень сильно. Надеюсь, что все-таки кто-нибудь когда-нибудь создаст такое приложение, потому что это очень интересно и помогает в любой работе.
0: То, что вы видите на своих подопечных, на тех собаках, с которыми работаете вы, насколько с ними легко?
2: Когда
0: не каждая
2: понимаешь...
0: собака, разумеется, как и каждая кошка, могут быть легкодоступными, скажем, чтобы они шли на контакт настолько
2: конечно.
0: Легко. Конечно.
2: Конечно, конечно. Ну, здесь даже такие примеры, вот когда я прихожу, предположим, клиентам своим даже, с которыми уже несколько раз отзанимались, да, провели несколько встреч, и они мне говорят так, ну, с тобой, конечно же, он делает все. Почему? Потому что я для него более доступна, более понятна, и мои требования более четкие, потому что у меня есть опыт и знания, и мы очень быстро с ним находим взаимопонимание. Поэтому, ну, как сказать, то есть дай бог, чтобы все-таки это было возможно и для простого пользователя. То есть есть более сложные животные, есть более легкие, естественно. Но когда они видят и считывают, что кто-то их понимает, они намного быстрее доверяются, доверяют, и, соответственно, поведение меняется.
0: Да, когда мы читаем в определенных статьях о каких-то небольших исследованиях или просто нам пишут о том, что мы должны понимать, когда, допустим, у кота поднят хвост или напряжены уши, или шерсть дыбом и так далее, это признаки уже исторические, когда человек начал понимать, что имеет в виду или как себя чувствует, например, кошка, допустим. Тут дело другое. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, о том, как подходят в исследованиях ученые, они изучают... вот эти нюансы языковые у, например, ворон, у певчих птиц, у слонов, у пауков даже. А буквально на прошлой неделе было опубликовано новое исследование. Оно проводилось группой исследователей из Тель-Авивского университета. Согласно этому исследованию, сортировка звуков, основанная исключительно на их акустическом сходстве, может создать вводящую в заблуждение как раз картину. То есть в данном случае, по словам исследования, для надежной расшифровки такой коммуникации животных тоже нужно наблюдение за поведением и иногда измерение мозговой активности. И в данном случае речь шла, как это происходило. Они не на животных это проверяли, а на маленьких детях, на еще тех детях, которые не умеют разговаривать, издают звуки. То есть вот и они это сравнивали. Это очень интересно. Вообще, конечно, шаг за шагом, что, насколько это может быть активно дальше. Есть ученые, которые предупреждают о последствиях технологий, об опасностях даже, связанных с попытками говорить с животными, то есть использовать именно искусственный интеллект для воспроизведения каких-то естественных звуков, которые могут быть неправильно поняты животными.
2: Ну, да, абсолютно верно. Но на самом деле, если мы говорим о птицах, допустим, или о других животных, которые... общаются больше вокализацией, то, предположим, у собак и у кошек это немножко по-другому, особенно у собак. Вот. И много-много лет назад даже проводилось такое как бы мини-исследование, когда людям давали слушать вокализацию собак. И на самом деле, когда людям отключали все раздражители, то есть они не слышали и не видели больше ничего, кроме того, что они слышали в наушниках лай собак, и могли на этом сконцентрироваться, они могли понять, мы, то есть, способны понять, животное находится в проблеме, да, то есть зовет ли оно на помощь, или оно зовет пообщаться, вот именно вокализацией. Но у собак, предположим, больше все-таки говорит тело, чем вокал, поэтому... Здесь немножко другая история, но это, конечно же, очень все интересно.
0: Разумеется. Из того, что мы сегодня обсуждали, не знаю, вы сами пробовали, Алена, как-то пытаться понять своих подопечных, тех собак, с которыми вы вместе живете, которые вам помогают для вашей работы уже с другими собаками и с людьми, которые хотят найти с ними больше контакта?
2: Ну, конечно, то есть, ну, не раз мы слышим, да, когда хозяева говорят, что он меня понимает без слов. Вот, когда мы живем...
0: Хорошо бы.
2: Да-да-да. Вот, то есть мы живем с собакой особенно, да, то есть если речь идет о собаке, собака очень умное животное, она постоянно пытается... Вот собака именно работает как искусственный интеллект, да, ну, скажем, предположим. Она много-много анализирует наше поведение и слова, которые мы произносим вместе с определенными движениями. И если оно повторяется очень-очень много раз, собака его запоминает, и через 5 лет она уже знает четко, при каких словах и при какой позе, предположим, что вы имеете в виду. То есть здесь не то, что собака понимает речь, она просто понимает связь как бы жестов и наших слов, и со временем учится нас понимать. Точно так же и мы. То есть мы учим свою собаку, свое животное, кошку тоже, в том числе, как она себя ведет в определенные моменты, и со временем, анализируя наш мозг, когда анализирует, понимает, что хочет именно конкретно наша кошка уже в этот момент. Вот. Поэтому, конечно же, это все... еще далеко от того, чтобы быть прям вот как словарем, как мы мечтаем, да, но существует, и я скажу до конца, насколько я знаю, до сих пор никто не смог доказать или разгадать, но ну, ученые пока еще не знают на 100%, насколько высок интеллект собак, предположим, или кошек.
0: Это факт, к сожалению, да. Пока ответа нет. Знаменатель не существует, разумеется, вообще, но, тем не менее, одно исследование сменяет другое в разных странах, на разных языках. Уже теперь и с применением искусственного интеллекта человечество хочет разговаривать.
2: Да, абсолютно верно.
0: С теми, кто рядом, это вполне понятно. Тем более совершенно точно, что очень многие из тех, кого мы видим, от рыб определенных, от, например, дельфинов, на которых многие не могут нарадоваться, они, конечно, слоны, совершенно точно уже веками становится понятно, насколько они умны сами по себе. Другое дело, что очень сложно пробиться в их мир. Это да. Будем ждать.
2: Наверное.
0: Спасибо огромное. Алена Хорин-Каплан, зоопсихолог, тренер собак, анестерапевт. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
2: Спасибо. И вам тоже.
0: Всего доброго. До свидания.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе. В Иране по-прежнему ожидают официального ответа США на предложение прекратить боевые действия и открыть Ормузский пролив в течение недели. Газета Wall Street Journal сообщила минувшей ночью, что президент Трамп отверг это предложение и заявил своим советникам, что может возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в США. Американские источники сообщили изданию, что Трамп сомневается, что Иран согласится выполнить его требования в рамках переговоров. Ранее высокопоставленный представитель США заявил, что контакты с Ираном при посредничестве других стран были позитивными и полезными. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил вчера журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что если США согласятся на прекращение боевых действий на всех направлениях и открытие Ормузского пролива, стороны смогут перейти к обсуждению более широкого круга вопросов. Вместе с тем, иранский представитель заявил агентству Reuters, что Тегеран не согласится ни на какие уступки по ядерной программе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу CBS заявил, что страна готова обсуждать свою ядерную программу и другие вопросы, но не подчиниться давлению и принуждению. Иран не стремится к войне, но будет защищать себя от давления, угроз и нападений, заявил президент Ирана. При этом он добавил, что Тегеран уже согласился с тем, что не должен разрабатывать ядерное оружие. Месяц спустя после стихийного бедствия в Непале поиски тысяч пропавших без вести все еще продолжаются. Среди жертв наводнения – рабочие, оказавшиеся заблокированными в туннелях гидроэлектростанций. По официальным данным, на сегодня обнаружено более 1400 тел, однако опознаны лишь немногие из них. Число пропавших без вести превышает 5600 человек. Тем временем в Таиланде сообщают о масштабных наводнениях из-за сильных ливней. В столице Бангкоке перекрыты основные дороги, многие жители были эвакуированы из своих домов. Синоптики ожидают, что проливные дожди, начавшиеся позавчера, продолжатся как минимум до завтра. Президент России Владимир Путин отвергает утверждение Запада и заявляет, что Москва не готовится к войне с Европой и не имеет для этого никаких причин. В беседе с журналистами в Санкт-Петербурге Путин назвал предупреждение европейских стран намеренной провокацией и эскалацией. Он также заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом, однако Украина, по его словам, попыталась атаковать Москву и нанесла удары по избирательным участкам. По словам Путина, все предложения по соглашению по-прежнему остаются на столе, но Россия будет учитывать, насколько они соответствуют ее интересам. Смертельное ДТП на шоссе 98 возле Рамат Макшимим на юге Голландских высот погиб велосипедист примерно 40 лет, которого сбила легковая машина. Он получил тяжелую травму головы. Медики пытались его реанимировать, но были вынуждены констатировать смерть на месте. Водитель автомобиля получил легкие травмы. В полиции сообщили, что обстоятельства аварии расследуются. На пляже в Ашкелоне обнаружено тело подростка 17 лет, утонувшего накануне вечером возле пляжа Далила. Его нашли после продолжительных поисков. Бригада «Маген Давид» Адом констатировала его смерть. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 28, в Аш-Доде 29, в Бейершеве 30, а в Эйлате ожидается до 34 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Ожидаемая высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКА слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаим.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Суккот на КАН РЭКА. Мира, радости и праздничного настроения.
2: Тихо, как

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас с вами бесценная радость, но я бы сказал, не нечаянная, а правильная, образцово запланированная, ибо в студии со звукооператором Михаилом Ольшвангом и мною замечательные гости, ну, точнее, хозяева эфира, в котором нынче будут звучать голоса художественного руководителя эмоционального театра Аренова, режиссера Владимира Аренова и актрисы этого театра Веры Ареновой, ибо сегодня очередной эпизод из цикла «Неслучайные страницы. Рассказы о театре». Эпизод, также носящий подзаголовок «Еврейская режиссура русского театра», как и несколько предыдущих программ. И теперь с легкой душою и огромным удовольствием я передаю микрофон Владимиру и Вере, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Кап-кап. Проходит жизнь, и человек, о котором сегодня я буду говорить, мы будем разговаривать, это замечательный режиссер русского театра, еврей по национальности, Анатолий Васильевич Эфрос. Иногда говорят Эфрос, иногда Эфрос. Я как-то привык Эфрос, буду говорить так. Его называли, его звали Натан Исаевич Эфрос, но для, как известно, для более спокойной работы вот брали псевдонимы разнообразные творческие люди, евреи. Начну я с того, что вспомню вечер в Центральном доме литераторов, большой зал ЦДЛ, Москва, вечер, творческий вечер Анатолия Васильевича Эфроса. Он рассказывает о своих спектаклях, показывает какие-то фрагменты из фильмов, а рядом там недалеко ресторан ЦДЛ, там, где люди принимают на грудь. Ну, связано это или нет, я не знаю, но вдруг из зала раздается громко и хамски: «Жидовская морда!» На весь зал. Я уж не помню, в каком контексте было это сказано, но это прозвучало так. Я просто замер и сказал: «Пожалуйста, тот, кто это сказал, поднимитесь, покажитесь». Никто не встал, и никто не показался. Анатолий Васильевич взял себя в руки, и вечер был продолжен. Хотя это был период его славы, успеха, лучших спектаклей театра на Малой Бронной. Родился Эфрос в Харькове. Про его детство неизвестно ничего. То есть буквально ничего. Недавно в Харькове нашли дом, где он провел детство. Маленький, очень красивый особняк. На нем сделали такую памятную доску, и Дима туда приезжал. Но никогда Анатолий Васильевич ничего не говорил о своем детстве и вообще о харьковской жизни. Его отец работал в военном конструкторском бюро, когда округом руководил Иона Эммануилович Якир, будущий расстрелянный командарм. И он был как бы в этом конструкторском бюро Якира, и говорят, что он создал минометы, такие трубы знаменитые минометы, и он автор такого серьезного оружия. Но однажды к нему, когда там брали всех вокруг, к нему подошел начальник его этого бюро и сказал: «Немедленно бери семью и уезжай. Немедленно». Он тут же вышел, тут же взял семью, по-моему, они не особо собирались, и тут же уехал в Москву. И буквально следующие дни всех взяли, Якира расстреляли, но его не стали искать. Нашли бы, конечно, если хотели. Я был знаком с отцом Анатолия Васильевича, не то что знаком, ну, меня пару раз из-за дружбы юношеской с Димой брали на воскресные обеды. Все, и Анатолий Васильевич, и его супруга, и Дима ездили в воскресенье на обед к отцу. Ездили, и это была белоснежная скатерть, я помню супницу, я помню какие-то очень вкусные котлетки или лебедочки, и атмосфера какой-то спокойствия и чистоты. это я хорошо помню. Раза два я там был. В ГИТИСе, где он стал учиться, и его жизнь, история его жизни как бы начинается с ГИТИСа только. До этого он ничего не рассказывает. Он встречает Наташу Крымову, которая становится его женой до конца лет. Студия Завадского, мастерская Петрова, посещал занятия Алексея Попова и считался учеником Кнебель. После выпуска ГИТИСа я в «Вехе биографии» должен говорить не только то, что связано со мной. Он попал в Рязанский театр. Кнебель, которая тогда была руководила Центральным детским театром, вытащила его из Рязани. И тогда два человека стали бушевать в Центральном детском. Это актер Олег Ефремов и молодой режиссер Толя Ефрос. С ним, у них дружба на всю жизнь, конечно, сохранилась. И такое все время рядом они шли. Плечо к плечу, что называется. Спектакль в Центральном детском, это был «В добрый час», «Розово», посмотрите, какие названия, «В поисках радости», «Друг мой Колька». Mm-hmm. Это была весна, это было время оттепели, да, как тогда это называли. Это он пытался делать женитьбу Бориса Годунова, но это были еще не те женитьбы и не тот Борис Годунов, которые впоследствии легендарные были поставлены на телевидение и на Бронной. Он так успешно, этот мальчик, замечательно работал в Центральном детском театре, что только в 64-м году, только в расцвет оттепели, его могли назначить беспартийного еврея руководить театром Ленинского комсомола. Это недолгая история. Все это продлилось очень недолго. И тем не менее его назначили. В этот же театр пришла, кажется, она из Алматы, Оля Яковлева, молодая актриса, и это оказалось музой Анатолия Васильевича. Это оказалось сотворчество на всю жизнь. Она была как бы выразитель его. Выразитель его. Вообще у режиссеров часто бывает актриса выразитель всего. Его линий, его звуков, его смысла. Тогда, значит, были знаменитые спектакли. В театре Ленинского комсомола случилось то, что впоследствии было только в театре на Таганке. Нет еще вот.

футбольная команда. Это была удивительная команда. Он поставил тогда своего Мольера, сошелся с этим драматургом, с которым тоже не будет расставаться. В день свадьбы знаменитый снимается кино. Появился рыжий картавый человек, который бросил ему страницы и сказал: «Вот, прочитайте мою пьесу». Он спросил: «А о чем она?» «Про любовь». «А сколько страниц?» Он говорит: «Я не знаю, подсчитали 104». И давай так и назовем: 104 страницы про любовь. Так появился драматург Радзинский. Там же поставил мой любимый, мы о нем говорили, Феликс Соломонович Берман, «Аттракционы Володина». Но об этом была специально речь. Он пригласил вообще Фрост, когда был главрежем, всего двух людей – Феликса Бермана из Москвы и Туманишвили из Грузии. Того самого, который воспитал потом двух выдающихся режиссеров: Роберта Стура, Тимура Чиидзе. Туманишвили ставил Брехта, что тот солдат, что этот. В общем, мой бедный Марат, я это уже упоминал, это были счастливые дни. Вся Москва повторяла последний крик героини Дмитриевой из спектакля «В день свадьбы». «Отпускаю!» Вот это вот отпускает своего жениха накануне свадьбы. Это был какой-то символ времени. Все было замечательно, кроме настроения начальства. Начальство терпело это 3 года. Нет, 2,5. Ну и перестала терпеть. Эфроса сняли. И вы знаете, это пример того, как на его защиту бросились коллеги. Ефремов. Приехал Товстоногов из Ленинграда. Кто только не пришел. Сидел такой напыщенный чиновник по фамилии Ягодкин. Ягодкин. И к нему они приходили, он говорил: «Зачем вы приехали, Георгий Александрович? У вас что, в Ленинграде своих проблем не хватает? Вот мне Романов рассказывал, что у вас есть проблемы. Есть к вам вопрос, что вы здесь делаете?» Ну и так далее. Отшивал всех потихоньку. А зато замечательный был финал с Ефремовым. Он ему сказал: «Ну чё, Олег, ну чё ты за этого жида-то заступаешься?» Ефремов дал ему в морду. И быстро вышел. Его спросили: «А чё так быстро? А чё, много времени нужно, чтобы пахаре в морду дать?» Но надо было куда-то девать этот успех. Они же не могли просто его затоптать. Шел все-таки 66-й год. Это не 80-е, не 70-е годы. Это не так все просто. Его отправляют очередным режиссером в театр на Малой Бронной. Что такое театр на Малой Бронной? Это бывший театр Михоэлса, бывший еврейский театр. Это помещение, это та улица Малая Бронная, где гроб Михоэлса несли. И Фрост попадает туда очередным режиссером. И все, с чего он начинает, уничтожается. Он выпускает «Три сестры». Я видел там 2 минуты пленки. Ощущение, что это чудо. Я видел, наверное, десяток постановок и крупных режиссеров. «Трех сестер». Но ничего лучше никогда не видел, чем эти 2 минуты. Ничего лучше. Это было чудо. Категорически запрещено. Кто запретили? Начальство? Нет. МХАТовцы. МХАТовцы во главе с парторгом Степановой посмотрели этот спектакль и определили: так вставить нельзя. Возмущался очень Марков, мой учитель, истинный мхатовец. Но их послушали больше народных артистов. Да. Но очень интересно, вышел из этого и Фрост. Надо быть им, чтобы так поступить. Он не входил.

0: Ито, он не воевал, он как бы смирился, а он взял Степанову и Кторова и поставил с ними телевизионный спектакль «Милый лжец». И они перестали быть его врагами. Ну, а сейчас, чтобы все время не болтать, я 2 недели назад позвонил Диме и спросил его, а какую музыку любил слушать папа? Он немножко растерялся, он говорит, вообще он не очень по поводу песен. Он любил классику. Он говорит, но он любил певца французского Жака Бреля. Ну вот я решил, чтобы и Жак Брель, если возможно, прозвучал сегодня тоже.
1: С удовольствием слушаем Жак Брель.
0: Любимый певец Эфроса.

0: Итак, мы продолжаем. В студии Владимир Аренов, Вера Аренова. Сегодня разговор об Анатолии Фроссе, пожалуйста.
1: Не только о нем, но и о его жене замечательной, и о его сыне, естественно. А что касается Натальи Анатольевны Крымовой, еще когда я жил в Ташкенте, я обожал ее книгу «Имена». Я еще тогда не знал, что многие персонажи этой книги придуманы, что не вполне такие, они скорее такие воображения Крымовой. И такое у нее было. И когда приехал в Москву со своими спектаклями «Мельтинис», которого она подняла в этой книге так, что все хотели его увидеть, он оказался поменьше. В ее представлении чуть побольше. Тем не менее, она известна своей точностью и абсолютно золотым пером. Она заканчивала театровический факультет у Маркова, то есть, но намного лет раньше, чем я, у того же учителя. Может быть, поэтому она некоторые ко мне испытывала добрые чувства. Иногда даже мы встречались в газете «Культура», и она сказала: «Володь, посмотри мою статью, сейчас должна выйти, соплей нет». Она очень боялась, что у нее появятся такие женские сопли там. Но я не крупный специалист по ним, что-то ей говорил. Она меня отвела за руку к Алексею Николаевичу Арбузову в его студию драматургов, где была Петрушевская, Славкин, там, Казанцев и много других замечательных ребят. И сказала, что «Алексей Николаевич, вам нужен летописец. Вам нужен человек, который ведет записи ваших занятий». И вот это были счастливые дни. Я как года два сидел и вел записи этой литературной студии, занятий. Это, я ей за это очень благодарен. Однажды была совсем смешная история. Дима, замечательный режиссер Дмитрий Крымов, сын, он младше меня всего на 2 года. И тем не менее, в молодом возрасте это такое большое отличие. И я уже работал в ВТО, в серьезном учреждении, а он там, значит, что-то в училище, там театральном, он что-то делал, как художник. И она мне сказала по секрету, я Диме это рассказывал, поэтому я это рассказываю, она мне его поручила. Она боялась, что он попадет в плохую компанию, и поэтому: «Ну, ты уж пригляди за ним». Ну, так началась наша юношеская дружба. Недавно я вспомнил одну замечательную историю, которая у нас с Димой случилась. У нас было много замечательных историй. Владивосток. Конец нашей театральной командировки. И Дима, и я, и еще были, кажется, Толя Васильев. Деньги кончились, пора возвращаться в Москву. Что можно купить на копейки? Мы сбросились, жили в одном номере, решили, что хватит на мед и хлеб. Хлеб купили, на пару банок меда хватило. Приехали, открыли мед, оказалась черная икра. Мы заметались, быстро одолжили какие-то деньги. Помчались, купили, кажется, банок 8, естественно, черной икры в виде меда за копейки. А это, оказывается, было, помните, знаменитое дело магазина «Океан». А-а-а. Когда там какие-то потоки в разные стороны шли, и вот так нам повезло в конце командировки. Мы от голода ели бутерброды с черной икрой. Вот, путешествовали мы с ним и с Данилой Карагодским, сыном Зиновия Яковлевича Карагодского, в Ташкент, на озеро Иссык-Куль. Это поездка у меня в памяти. Итак, его сослали в театр на Малой Бронной. Он взял, разрешили взять с собой 10 артистов. Вот какие были демократические времена. И он взял с собой Яковлеву, Смирницкого, тогда молодого красавца-героя, Дурова, который за ним ушел с Центрального детского театра, Дмитриева, Гафт, Леонид Каневский, Лев Круглый, замечательный артист, впоследствии уехавший в Париж, Ширвиндт, Державин. Это все те, кого он создал. Это все те, кого мы потом знаем. Ширвиндтом, правда, он расстался вскоре. Много смеется. Он не мог быть серьезным. А Ефросу иногда требовалась серьезность и даже исповедальность. Поэтому Ширвин и Державин перешли в театр сатиры к Плучику. Збруев остался в театре комсомола и много лет ждал появления Захарова, который мог и не появиться. Это риск. А вот сейчас он седой и уже в возрасте, остался один. Позвонить некому, говорит он, общаться не с кем. Все ушли, все ушли. Итак, «Малая Бронная» — это тот театр, где, наконец, связано и с моей биографией. Я в ГИТИС перевелся из Ташкентского театрального института. И шел я из своего дома, он находился на Садово-Кудринской, напротив Малой Бронной. Прямо по Малой Бронной, через памятник Тимирязеву, к ГИТИСу. Прямая была дорожка. А передо мной все время шел, часто шел один человек, который внимательно оглядывался, все рассматривал что-то. И на второй или третий раз я, молодой и нахальный, тогда спросил: «Простите, а что вы смотрите все время? Вот я вот вас вижу». Он сказал: «Ну, чтобы не было автоматизма, я пытаюсь запомнить какие-то ступеньки, какие-то там царапины. Я не хочу, чтобы это было автоматично». Так я познакомился с Эфросом. Я не знал тогда, естественно, что это он. Я стал ходить в этот театр. Боже, во-первых, как и водится всем молодым людям, я влюбился в Яковлеву. Без памяти. Без памяти. Чего? Я потом, когда сошла пелена этого влияния, думал, чего я был такой влюбленный. Но нет, она актриса, она мастер, она выдающийся мастер. Будучи в ГИТИСе, я попал на практику к Эфросу, и у него была за влитом Нонна Михайловна Скегина. Не дай вам Бог встретиться с Нонной Михайловной Скегиной в ее молодости. Мы были знакомы в ее преклонные годы. Она была добра, мягка, внимательна. Мы с ней вместе делали там биографию, сборник библиографический. А в молодости, это был лев, тигр рыкающий. И она сразу меня почему-то не взлюбила. У нас с курса 3 человека пришло. Естественно, все хотели у Эфроса сидеть на репетициях. А там еще был режиссер один, режиссер Веснин, еще кто-то. В общем, были режиссеры тогда. Дунаев был. Но все хотели у Эфроса сидеть. Спрашивали, кем работает Дунаев. Главным режиссером у Эфроса, говорили. Эфрос был тогда очередной режиссер. Она вытащила 3 спички и сказала: «Тяните». 2 длинные – это Дунаев и Веснин, короткая – Эфрос. Я взял первую же спичку и вытащил. Ой, простите. Это была короткая спичка. Это был Эфрос. Я Анатолию Васильевичу говорил: «Я вас вытащил. Я вас вытащил». Так мне повезло быть, сидеть долгие годы на репетициях у Анатолия Васильевича. Первый спектакль, который на меня произвел невероятное впечатление, это «Счастливые дни несчастливого человека» с Николаем Волковым в главной роли. Я помню эти огромные шары. Это сейчас мы знаем, бросает Полунин шары в зал. А тогда я впервые это увидел у Эфроса. Как полетели в зал эти шары. Что это была за игра в волейбол между этими людьми. Арбузовская пьеса, очень тонкая, очень интересная пьеса. «Сказки старого Арбата». Леонид Броневой, Борис Тенин. Помните «Человек с ружьем» фильм? Он играл главную роль. Борис Тенин, Леонид Броневой.
0: Помню, как, прошу прощения, Тенина я помню как комиссара Мегре.
1: Да, конечно, совершенно верно. Да. Лидия Сухаревская, его жена. Яковлева, Смирницкий. Господи, какой это был спектакль! Я, по-моему, раз 10 на него ходил. Нежности, простоты, красоты. И вы знаете, поскольку мы заговорили о спектакле «Сказки старого Арбата», Давайте послушаем песню Булат Шалча об Арбате.
0: В сей момент сейчас у нас Булат Шалч возникнет. Поехали, слушаем.

0: Мы продолжаем. В студии Владимир Аренов, Вера Аренова. Говорим о Анатолии Фросе и не только о нем.
1: Я упомянул Леонида Броневого, игравшего в сказках «Старого Арбата». И Фрос ему не нравился. Он играл у него во многих спектаклях, но не нравился он ему. Однажды Фрос заговорил с Тарковским, что вы хотите там снять. Тарковский что-то назвал, а кого занять там, Броневого. Он же плохой человек, сказал Анатолий Васильевич. На что Тарковский ему сказал, а вы что, думаете, они люди?
0: Люди, да, да.
1: Нет, он был обаятельный человек, удивительно влюбился в Захарова. Вот насколько не любил, не ценил сделавшего его Ефроса, настолько влюбился в Захарова, у которого играл, и иногда хорошо, но не сравнить с тем, что сделал из него Анатолий Васильевич. Я помню «Ромео и Джульетта», где он играл Капулетти. И я уже об этом говорил не раз, что когда я Мюллера в 17 мгновении слышу, я же понимаю, что это он взял эту роль, Капулетти, и смешки эти, и улыбка эта. Это сделанная Эфросом роль Капулетти. И вообще, как уже тогда не юная, Яковлева потрясающе летала по сцене и играла Джульетту. Как она металась в этой клетке, как она билась об нее. Это было удивительно. И все-таки из этих спектаклей, меня тогда потрясших, больше всего, пожалуй, «Брат Алеша». Она играла Лизу Хохлакову, Яковлева, безумную девочку. А Дуров играл штабс-капитана Снегирева.
0: Угу.
1: Я помню этот момент, когда с ней приступ, истерика, а он выскакивает на сцену, проскакивает всю сцену на коленях с криком «Не хочу другого мальчика!» Это когда у него сын умер. «Не хочу другого мальчика!» Ради этого мгновения я ходил на этот спектакль, ходил бесчисленное количество раз. На практику уехали наши на Таганку, в «Современник», в БДТ, мои ташкентские друзья, бывшие однокурсники. А я только на Броне. Я был влюблен в этот театр, который был театром русской интеллигенции. Присутствовал на всех репетициях «Дон Жуана», почти на всех, где два состава репетировалось. Это Казаков Каневский, Дон Жуан с Гонорель, и Волков Дуров, Дон Жуан с Гонорель. Это были абсолютно разные спектакли. Они были разные из-за артистов. Я даже не понимаю, что вообще метод Эфроса – это таинственная штука. Вот он, по-моему, не разгадан до сих пор. Он делает простые вещи. Люди встают, разговаривают, берутся за стулья, садятся, пьют. А возникает... У других так же, только бездарно. А у него вдруг возникает аромат какой-то, какая-то атмосфера, какая-то удивительная среда, волнение, напряжение, страсть. В результате приходишь к какой-то мысли и не понимаешь, как это произошло. У Юрия Петровича на Таганке там за это сражаются, туда тянут, идут, и очень хорошо, замечательно. Но это понятно как. А вот как у Эфроса все это происходило? И почему такое мощное воздействие на современников? И почему театр на Малой Бронной превратился в, скажем так, в центр, в один из культурных центров страны. Актеров театра на Малой Бронной везде расхватывали. Они снимались во всех фильмах. А когда Эфрос ушел, и когда выгнали его покровителя Александра Леонидовича Дунаева, благороднейшего, они растерялись. Они не сообразили, как это так, почему-то эти ушли, мы же остались... Мы вот они, а их перестали приглашать. Они стали никому не интересны. Я однажды, вот Вера мне напомнила, сказал, что режиссер — это как волна. Она гальки делает блестящими. А когда эти гальки вынимаешь и потом привозишь куда-нибудь домой после отдыха, они сухие, и они не блестят, они не такие красивые. Вот режиссер подобен этой волне. Гальки думают, что они благодаря им. Но это не совсем так. Я помню, как на Бронной Дима, я старался ему помочь, мы всю ночь красили малый зал в черный цвет. Там должен был состояться спектакль «Продолжение Дон Жуана» Радзинского с Андреем Мироновым. Давно он хотел работать с Эфросом, Эфрос с ним. Они выпустили этот спектакль из дуром. Он не имел большого успеха и большого отклика. Он был скромным и просто не боялся ставить вещи решительные. Но что касается быта, я жил на Садово-Кудринской, они за углом на улице Горького, ныне Тверской. Был такой момент, когда Дима поехал в Болгарию оформлять спектакль. Эфрос был в Америке, ставил. Наталья Анатольевна была на Черном море, там что-то у нее, конференция. И мне поручили жить с собакой в их квартире. Я собаку выгуливал, аккуратно кормил. А тогда никаких, как вы понимаете, связей с зарубежными странами, не дай бог. А я работал тогда в ВТО. Однажды вышел куда-то, когда зашел, на меня все смотрят очень странно. И заместитель начальника говорит: ты знаешь, был звонок из Америки. Я говорю: и что? Я уже понял, что это, скорее всего, вопрос. Спрашивали, когда ты кончаешь работать. Это было потрясение их. На самом деле, просто надо было Анатолию Васильевичу что-то передать Наталье Анатольевне. Не более того. Вот первая картина живописная Димы, «Горжусь», или одна из первых, это мой портрет. Вера его видела, да?
2: Рыжебородый, счастливый Владимир Аренов ест арбуз.
1: Да, и косточки падают изо рта. Что-то... И когда Дима при Наталье Анатольевне и Анатолии Васильевиче сорвал покрывало с этой картины или повернул к нам лицом, я уже не помню, у меня вырвалось: это катастрофа. Анатолий Васильевич долго смеялся. Еще одну историю расскажу. То есть историй много. И, не знаю, закончим ли сегодня. Анатолий Васильевич узнал, что я командировался, ездил в разные театры Дальнего Востока. Был куратором театра Дальнего Востока. Он знал, что я еду на Камчатку. Он сказал: слушай, мне там товарищ, там то ли школьный, какой-то товарищ... Ему надо вот передать, а колбасы тогда не было. Ну, там колбаску, там еще чего-то. В общем, такой пакетик он сформировал, достаточно такой объемный. Ну, так, там будет дом, улица Ленина, аптека там, а за ним дом ты увидишь. Очень четко в стене все объяснил. Я приехал, решил передать этот пакет, чтобы не испортилось. Вижу: улица Ленина, дом... такой, за ним еще дом, а там нет никакого дома. Я еще раз обошел. Опять вижу: улица Ленина, дом, а за ним нет никакого дома. Я Анатолию Васильевичу звоню, говорю: Анатолий Васильевич, дом исчез. Нет дома, который вы говорите. Он говорит: ну как нет? Ну поищи. Ну, я там был, я в гостях. Или там он мне писал. Ну, короче говоря, ну нет дома. Я вернулся назад с этим пакетом, который уже попахивал. И Эфрос на меня обиделся смертельно. Он понял, что я бездельник, что я не хотел передать этот пакет наверняка. Но буквально месяца через два как-то все-таки мы встретились в ВТО, разговорились, и он сказал: ну, это было тогда, когда ты вот ездил на Сахалин. Я говорю: Антон Васильевич, я на Камчатку ездил. А у него, оказывается, товарищ на Сахалине, он просто перепутал. Ой, каких только историй не было. Значит, помню очень хорошо, Фрос выступал в театре, рассказывая про свой американский спектакль. Он ставил «Женитьбу». Он говорил, какое потрясение, стол... Они сделали стол, который мчался за невестой. Сам стол. Какая у них техника. Удивительно. Я сижу в кабинете руководителя театра и вдруг вижу, что темноты нет. Нету темноты. В этом моменте свет должен погаситься. Он говорит, не волнуйся. Он говорит, меня схватил. Это телевизор такой. Он просто в темноту освещает. Да, просто можно... Так, такие возможности техники. А все-таки, спросили его актеры, что больше всего вас поразило в Америке? Он сказал, небоскребы. Они такие высокие. Я помню его эту наивную фразу. Они такие высокие. Но больше всего его потрясло, что актеры там свободные. И люди свободные. И у свободных людей может, как читал он, возникнуть совершенно иной театр. Его спектакль там был очень успешен. Я хорошо очень помню, как домой к ним пришел Битов. Ну, по его сценарию он снимал фильм «В четверг и больше никогда». Никогда. Да. И спрашивал Эфроса за его рассказ об Америке. Его никуда не вызывали, ни пальчиком не грозили. И просто сказал, вы знаете, я вот решил, что я вот буду свободным человеком, и все. Вот, говорит, первый день вроде пронесло. Второй день никого не было, вроде пронесло. Третий день нет, и, в общем, меня никто никуда не вызвал. Битов ему сказал, Антон Васильевич, если первый день пронесло, и второй день пронесло, и третий день пронесло. Это еще не значит, что вы становитесь свободным человеком. По-моему, это замечательный был такой диалог.
0: Это был единственный фильм, по-моему, который поставил Эфрос.
1: Да, да. И помню хорошо, как Анатолий Васильевич грозил пальцем, точнее, не грозил, а показывал палец. Его вызывал начальник, ему грозил, это возмутило Эфроса. Эфрос говорил, он мне пальчиком, и показывал, как метался этот начальственный палец. И все-таки о хорошем. Ничего лучше, ничего прекраснее двух дам его жизни я не знаю. В театре вообще, по-моему, это... Наталья Крымова, блистательный критик, друг, умница, редактор, красавица. И его муза Ольга Яковлева. Я подумал, какую песню о любви можно поставить, и решил Высоцкого, который играл в его спектакле «Вишневый сад» Лопахина.
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы,

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарю? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: На рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Владимир Аренов, Вера Аренова, Анатолий Фрос, и не только он.
2: Несколько раз я готовил для Ефроса плов. Это была тогда достаточная редкость. Во всей Москве был один ресторан «Узбекистан» и второй, кажется, где-то на ВДНХ. Все. Это не как сейчас на каждой улице Москвы, и не только Москвы, до Бродвея стоят узбеки с поварешками. Да, нет. Тогда это была редкость. У меня был свой казан. Я был ташкентский человек. Хорошо помню, что я у них дома несколько раз угощал пловом. Больше они любили плов с курицей. Вот я так старался и делать. И однажды летом, чудесным подмосковным летом, я отдыхал. Я был в Переделкино. Жил на даче художника Татьяны Ильиничны Сельвинской. Это было потрясающее лето. А они жили рядом. Одна станция электрички в Мичуринце. И вот я, значит, с казаном, с маслом хлопком, да, и со всем этим явился к ним на дачу в Мичуринец. Это было уже темно, поздно. Я стал греметь об казан и создавать некие звуки. Вижу, выходит Анатолий Васильевич и Дима таким боевым видом. Не знаю, был ли у них молоток в руках, но они двое мужчин выходили защищать. От моих ударов в казан. Увидев меня, долго смеялись. Наконец мы сделали плов. Пришла и поэтесса Юна Морец, тоже где-то по соседству она жила. И они радовались и отведывали мой плов. И всегда это их очень веселило. Они чувствовали себя, может быть, настоящими аксакалами. Последнее, что я сегодня хочу сказать, сегодня я не скажу о последней этапе жизни и творчества Анатолия Васильевича Ефроса в театре на Таганке, но вспомню, что антисемит Сергей Лапин, который возглавлял телевидение и ненавидел евреев, и выгонял евреев, у него была слабость. Знаете, как обычно, наш полковник, все евреи ужасные, у нас в полку есть один. Угу. Вот он хороший. Вот Ефрос был для него таким полковым евреем. При всем его антисемитизме. Гениальные телевизионные спектакли. Кто не видел, посмотрите. Всего несколько слов в честь господина Домольера Булгакова с любимым Юрием Петровичем в главной роли. Марат Лика и Леонидик с Составным Ленкомовским. Таня с потрясающим Яковлевой, Хиджаковой, Гафтом. «Острова в океане». Я называю только телевизионные фильмы, телевизионные спектакли. С Михаилом Александровичем Ульяновым по Хемингуэю. «Дальше тишина». Но это спектакль Раневской. И «Плята» знаменитый, чудесно снят. «Страницы дневника» Печорина. Вот там «Даль», кажется. «Даль» Яковлева, Борис Годунов, там Николай Волков, какую-то замечательную... А Яхантове написала книгу Крымова и какую-то замечательную цитату из Яхантова в Борисе Годунова была. Не помнишь, Вер?
3: Да, там звучала песня юродивого.
2: А какая строчка?

0: Помолися.
1: Спасибо. Вот мы и процитировали
2: Бориса Годунова. Я, кстати, помню, когда я смотрела Бориса Годунова, я не знала, что это цитата, что это цитата Яхонтова. Меня так поразило это пение. Я потом 100 раз... Вот почему я сейчас их более-менее исполнила, хотя не хочу, конечно, соперничать с прекрасным артистом, но совершенно поразившая меня интонация, которая давала такой отсвет трогательный, сентиментальный, трагический всему этому действу.
3: Я хочу сейчас сказать, что мы уже в шаге от финиша. Здесь захватывающий рассказ прерывает нетерпеливое время. Только что скажете про песню, которую мы сейчас будем слушать. Mm-hmm. Огромное спасибо художественному руководителю эмоционального театра Аренова, режиссеру Владимиру Аренову и актрисе театра Вере Ареновой. Продолжение следует, с радостью говорю я. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Еще одна композиция напоследок. Буквально пару слов о том, что это за композиция.
1: Это фрагмент репетиции в театре Аркадия Райкина, где актриса Кушелевская поет ту же песню, но совсем по-другому. Кап-кап.
3: А почему у нас остается еще полминуты? А почему вы выбрали, так сказать, орнаментом сегодняшней программы?
1: Вы знаете, да, я понял. Эта песня, мне кажется, пронзительной. И вспоминая все, что связано с Анатолием Васильевичем, с Димой, с Натальей Анатольевной, а воспоминаниям этим нет конца, я просто выбираю какие-то, я все время про себя напевал эту песенку, как проходит время. И это грустно.
3: Это грустно, но я хочу сказать, что, так сказать, вот история о Анатолии Фросе не завершена. В следующий раз мы продолжим этот рассказ. Вообще, закрома полны. Хочу я порадовать тех, кто слушает этот цикл. Я не знаю, как можно этот цикл не слушать, честно говоря. Вот, поэтому сейчас мы прослушаем в исполнении Кушелевской еще раз «Кап-кап», который сегодня обрамляет, песня, которая сегодня обрамляет наш разговор, то есть наш разговор, рассказ Владимира Аренова. Ну все, тогда, значит, до следующей встречи. Всего доброго. Мы слушаем композицию.
4: Капли бьются о стекло, кап-кап. Все стекло заволокло, кап-кап. Намокают провода, за окном моим беда, за окном моим беда, кап-кап. Словно капли сердце стук, кап-кап. И уходит жизнь не вдруг, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда, между пальцами года, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда, между пальцами года, кап-кап.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Президент Ирана Масуд Пазашкиян заявил в интервью телеканалу CBS, что его страна готова к обсуждению вопросов, связанных с ее ядерной программой, однако при этом она не поддастся ни на какие угрозы. Пазашкиян отметил, что он не исключает возможность проведения личной встречи с Дональдом Трампом, но прежде всего необходимо разрешить кризис доверия, который возник по вине Вашингтона. Касательно состояния духовного лидера Исламской Республики Муджтабы Хаменеи, Пазашкиян указал, что дважды встречался с ним. По словам президента, Муджтаба Хаменеи здоров, и у него нет никаких проблем в сфере медицины. В Иране по-прежнему ожидают ответ Соединенных Штатов на предложение в течение недели открыть Ормузский пролив. Американская газета Wall Street Journal сообщила минувшей ночью, что Дональд Трамп отверг предложение режима «Аятолл». Авиарейс компании Air Seychelles из Израиля в государство Маврикий в Индийском океане в последний момент был отменен. Власти этого островного государства отказались утвердить приземление самолета в своем аэропорту, несмотря на все усилия, которые предпринимались на этом направлении минувшей ночью. Корреспондент Кан Офир Гальперин передает, что, по всей видимости, данное решение властей Маврикия было продиктовано политическими соображениями. Футбол. Национальная лига. Как стало известно, на футболистов сборной Ирландии оказывается существенное давление с тем, чтобы они не принимали завтра участие в матче со сборной Израиля, который должен состояться в Венгрии. Пресс-конференция с участием тренера и игроков ирландской сборной, которая была запланирована на сегодняшнее утро, в последний час была отменена. Корреспондент Кан Юав Барович передает, что и тренировка футболистов также была отменена. Согласно поступающим сведениям, как минимум один игрок сборной Ирландии заявил, что будет бойкотировать встречу с израильтянами. Однако не исключается такой вариант развития событий, при котором к нему присоединятся и другие ирландские футболисты. На данную минуту каких-либо официальных заявлений от Футбольной федерации Ирландии не поступало. Война между Россией и Украиной. Командование Вооруженных сил Украины сообщило о нанесении ударов по нефтеочистительным сооружениям и другим предприятиям в российском городе Краснодар. В заявлении, опубликованном руководством Вооруженных сил Украины в Киеве, говорится, что эти предприятия работали на оснащение российской армии. Власти Краснодара сообщили, что в результате украинской атаки погибли 3 человека, и еще 2 получили ранения. На месте вспыхнули пожары, которые вскоре были потушены. К другим темам. В озере Кинерет утонул мужчина 30 лет. Он был извлечен из воды в критическом состоянии. Прибывшая к месту трагедии бригада медиков из службы «Магенда Бидадом» пыталась оказать ему первую экстренную медицинскую помощь. Однако все усилия врачей к успеху не привели, и они были вынуждены констатировать его смерть. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 50 до 90 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 16 часов. Всего вам доброго, шаббат шалом, вехаг самеах, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. С праздником Суккот. Хаг самеах. Кан Река. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы в программе «Это моя страна». С вами Таня Барская. И сегодня мы поговорим об особенном музыкальном проекте, который был выпущен в Израиле раз в 10 лет. Начиналось это в 1998 году. И называется этот альбом кавер-версий известных и любимых израильских песен «Авода иврит». Думаю, что многие из вас, те, кто интересуется израильской музыкой, видели эти диски, эти альбомы с бело-голубой обложкой, красными буквами «Авода иврит». И, конечно, замечательные записи, замечательные работы, где одни очень известные исполнители Израиля пели хорошо известные песни и преподносили их вот так, по-своему, и очень талантливо. Так что это дань израильской музыке, дань тогда, впервые, в 98-м, 50-летней работе израильских музыкантов, певцов, поэтов, песенников. Потом, через 10 лет, вышел второй такой сборник, потом еще один «Авода иврит». Мы начинаем с песни «Елед Миздакен». Что касается музыки, композитор Дани Сандерсон, слова Алона Алиарчика исполняет Арик Эйнштейн.

Песня «Бегла ла руах». Рики Галь. Мы услышим сейчас голос этой замечательной певицы. Музыка Лея Шаббат. Миха Шетрит написал слова. «Бегла ла руах». Рики Галь.

0: Следующая хорошо знакомая вам песня, которую мы обычно, возможно, слышали в исполнении Арика Эйнштейна, которую уже мы упоминали. На этот раз исполнение Шмулик Краус. Музыка Шмулика Крауса, текст Арика Эйнштейна «Эрец Исраэль». Шмулик Краус.
1: שאני אוהב אותך ארץ ישראל למה זה אני עצוב

Еще одна знаменитая песня, которая вошла в первую подборку, в первый сборник песен 98 года, это песня в исполнении Офры Хазы, написанная на слова Боаза Шараби и музыку Хамуталь бен Зеев «Латет».

Мать Каспи, как без его голоса? А года я панит. Эту песню написал Гуд Манор и музыка Ариэля Зильбера. Давайте услышим Мати Каспи. Что касается оригинального исполнения, то это был Лео Рейни в свое время. Песня эта прозвучала в фильме, а Мати Каспи, как всегда, дарит свои краски любой песне.

Редкий случай в данном проекте, чтобы сам автор исполнял свою песню, но песня «Подглядывающая Мецицим» Шалом Ханох, автор слов, музыки и исполнитель. Шалом Ханох, Мецицим.

Одной из песен в новом проекте стала песня Шмолика Крауса на слова Арика Лави в исполнении коллектива под названием «Атиква Шеш». Я спою тебе песню «Ани Аширлах Шир».

Один из самых легендарных голосов израильского музыкального мира – это Шошана Дамари. Именно ее вместе с Йоавом Ицхаки вы услышите с песней, которую написали Шмули Краус и на слова поэтессы Рахель «Земер Нуге».

Очень известная песня, которую сейчас услышите, «Брошь», в исполнении на этот раз Авиатара Баная, песня Ариэля Зильбера и слова Эгуда Манора. «Брошь», Авиатар Банай.

В 2008 году, по случаю уже 60-летия независимости государства Израиль, был выпущен второй проект этого серьезного труда, на мой взгляд. Как и в первый раз, 60 израильских артистов в данном случае исполнили кавер-версии очень разных песен прошлых лет. В отличие от первого проекта, эти обновленные песни даже были выпущены в виде синглов через интернет, которые можно было скачать, потом на диски для альбомов, для продаж. И надо сказать, что это имело огромный успех. Кроме того, надо отметить, что очень многие исполнители были достаточно молодыми певцами и певицами, которые с удовольствием отдали должное израильской музыке. С точки зрения коммерческого успеха все было. Более того, был даже создан определенный рекламный прецедент, поскольку в рекламе этого проекта, который транслировался по израильскому телевидению, снимался не кто-нибудь, но сам Арик Эйнштейн. Хотя он очень редко в те годы, в последние годы вообще появлялся на публике. Замечательную песню «Каланиот» для вас поет легенда израильской музыки Ярдена Арази. Песню эту написали Муше Виленский и Натан Альтерман.

Замечательная песня в исполнении одного из лучших и необычных голосов нашей страны, Давид Диор, исполняющий песню Микки Шавива «Рикут ле ор яреах».

Рони Аран и Ицхак Лептер написали песню, которую вы услышите в исполнении певицы Роны Кинан. «Софауна». Конец сезона.

Песня, которую вы услышите сейчас в исполнении Авраама Таля, в оригинале ее первой исполнительницы была Дорит Рувени. И надо сказать, что во втором уже исполнении, к 60-летию нашей страны, эта песня возродилась, действительно возродилась, завоевала призы. 2008 год. Авраам Таль.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. В лесу Херувит в Швилата Игуда сотрудники пожарных расчетов борются с крупным пожаром, пытаясь не допустить распространения огня. Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что им оказывают помощь пожарные самолеты. В командовании пожарной службы заявили, что идет подготовка к возможной эвакуации находящихся в данном районе туристов. В Негеве в районе Морешет-Бен-Гурион скорпион ужалил 6-летнюю девочку. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Прибывшая к месту инцидента служба Маген Давида Дом оказала ей первую экстренную медицинскую помощь, после чего пострадавшая девочка была доставлена в больницу Сорока в Бер-Шеве. В результате ДТП на севере страны на шоссе 8944 тяжелые травмы получил мотоциклист 25 лет. Корреспондент Кан Михаль Вассерман передает, что после оказания ему первой медицинской помощи сотрудники службы Маген Давида Дом доставили пострадавшего в больницу в Нагарии. К другим темам. Проблема, связанная с задержанием египетскими властями троих израильских бедуинов. Высокопоставленный источник в системе безопасности в Каире заявил в интервью саудовской газете «Индепендент Аль Арабия», что речь идет о проблеме, связанной со сферой национальной безопасности его страны. При этом он не стал вдаваться в подробности. Саудовская газета отмечает, что ее корреспонденты пытались получить какую-либо официальную реакцию в Каире, но на данную минуту ответа со стороны египетского руководства получено не было. Корреспондент Канруи Кейс передает, что эти трое израильских бедуинов, жители населенного пункта Фазура, были задержаны в Египте примерно полгода тому назад. Представители террористической группировки «Хамас» в секторе Газа утверждают, что располагают доказательствами того, что Израиль оказывает существенную поддержку ряду местных милиций и других формирований и призывает их атаковать здание больницы в Хан-Юнисе. По словам представителей «Хамаса», цель Израиля состоит в том, чтобы посеять панику среди местного населения, нарушить стабильность и расширить влияние на юге сектора Газа антихамасовских вооруженных формирований. Лидеры Хамаса говорят, что Израиль также тренировал сотрудников, противостоящих этой организации милиции, которые действуют не только в Хан-Юнисе, но и в районе Дир-эль-Балах. Сообщение передано корреспондентом Кан Юваль Инбар. Футбол. Национальная лига. Как мы передавали ранее, стало известно, что на футболистов сборной Ирландии оказывается существенное давление с тем, чтобы они не принимали завтра участие в матче со сборной Израиля, который должен состояться в Венгрии. Пресс-конференция с участием тренера и игроков ирландской сборной, которая была запланирована на сегодняшнее утро, в последний час была отменена. Корреспондент Кан Юав Барович передает, что и тренировка футболистов также была отменена. Согласно поступающим сведениям, как минимум один игрок сборной Ирландии заявил, что намерен бойкотировать встречу с израильтянами. Однако не исключается вариант, при котором к нему присоединятся и некоторые другие ирландские футболисты. На данную минуту каких-либо официальных заявлений от Футбольной федерации Ирландии не поступало. И в заключение о погоде. Завтра без перемен, в понедельник повышение температуры, главным образом в центральных и южных районах страны. Во вторник температура понизится, возможны моросящие дожди на севере и в прибрежной полосе. В среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Суккот на Кан Река. Мира, радости и праздничного настроения. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, у нас сегодня предпраздничный выпуск. А почему предпраздничный? Потому что завтра начинается праздник Суккот, который продлится целую неделю. Ну что ж, Суккот уже совсем-совсем близко, и мы сегодня поговорим об этом особенном празднике вместе с Михаль Киреевой, кандидатом исторических наук, специалисткой в области иудаики и студенткой раввинской программы Hebrew Union College. Мы поговорим об истории Суккота, о четырех видах растений, об ушпизин, особых гостях праздника и о символике самой суки. Почему мы выходим из постоянного дома во временное жилище и кого приглашаем туда во время праздника. Программа у нас будет музыкальная пауза. Мы поговорим о Хавурат Люль и о том, как музыка объединяет очень разных людей, так же, как сука объединяет нас за одним столом. Затем у нас в гостях будет Татьяна Славинская, экзистенциальный аналитик, логотерапевт и психотерапевт. Мы продолжим тему об объединении, но уже с точки зрения психологии. Мы поговорим о дружбе, почему нам важны друзья, как сохранять отношения и что помогает людям оставаться близкими, несмотря на расстояние и различия. Так что сегодня мы будем говорить о Суккоте, о традициях, о музыке, о дружбе и, конечно, о людях, которые делают нашу жизнь теплее. Оставайтесь с нами, друзья. Поехали! Поехали!

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире предпраздничный выпуск нашей программы «Два в одном». А почему он предпраздничный? Потому что завтра, в пятницу, начинается праздник, праздник Суккот. И по этому событию я пригласила к нам сегодня Михаль Кирееву, кандидат исторических наук, специалистка в области иудаики и студентка Равин Hebrew Union College. Михаль, добрый день.
1: Добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что согласились с нами сегодня пообщаться, и поздравляем с наступающим праздником.
1: Взаимно.
0: Да, спасибо, Хаг Самеах. Михаль, ну что ж, завтра, да, в пятницу заходит Суккот, он продлится неделю, и мы с тобой сегодня, собственно, поговорим об этом празднике. Давай начнем, может быть, с самого начала и немножко напомним, что такое Суккот и почему мы вообще отмечаем этот праздник.
1: Да, Суккот – это такой удивительный праздник, который, как многие наши праздники, связан с исходом из Египта.
0: Угу.
1: И предписание жить в течение 7 дней в Сукке, то есть во временном жилище, прямо в Торе связывается с опытом нашим во время исхода из Египта, да, когда наши праматери и праотцы должны были в течение 40 лет как-то передвигаться по пустыне. Да, естественно, что это были для них временные жилища. Вот. И как воспоминание об этом, мы сегодня каждый год живем в Сукке. Но интересно, это часто спрашивают, да, то есть у нас есть, в общем, уже повод вспомнить об исходе из Египта, это легитимный праздник Песах наш, да.
0: Вот я как раз хотела сказать, да, что ты сказал, что, да, вот почему это иногда немножко путает, хотя это мы каждый год отмечаем праздники, но все равно это немножко путает, потому что все, что связано с исходом из Египта, у нас как-то сразу связано, да, интуитивно с Песахом, да, то есть в Песах мы знаем, мы отмечаем исход из Египта и так далее, а тут... И в Суккот отмечаем исход.
1: Да, у нас получается как бы очень интересно разнесено в календаре. То есть мы вспоминаем об исходе из Египта в месяце Нисан, который первый считается в нашем календаре. Да, и одновременно в 7-м месяце Тишрей, сейчас во время Суккота. И, видимо, это связано, то есть еще одна такая важная часть символики Суккота, символизма Суккота в том, что это аграрный праздник.
0: Какой?
1: У нас аграрный.
0: Аграрный,
1: у нас,
0: точно.
1: Вообще, в принципе, все праздники Торы, они так или иначе связаны с циклом сельскохозяйственным здесь, в Эрец-Исраэль. И в Эрец-Исраэль в это время, да, я не знаю, насколько слушатели близки к сельскому хозяйству.
0: Ну, может быть, кто-то все-таки, да.
1: Тем не менее, да, в древности, когда люди были ближе к земле, то это был период, когда собирали урожай. И, собственно, опять-таки, в культурах, где до сих пор традиционное земледелие, в тот момент, когда люди собирают урожай, они не живут дома. Они не живут в городе или в деревне.
0: Как
1: они
0: интересно.
1: Уходят в поля. И,
0: точно.
1: Ну, я своими глазами видела это в Эфиопии, да, когда люди строят такую сукку в прямом смысле слова, где они живут во время сбора урожая.
0: Чтобы не возвращаться, да, потому что поле, оно же не около дома всегда, да?
1: Да.
0: Ага, интересно. То есть это тоже такой символизм интересный?
1: Да, но у нас он как бы усиливается и немножко переворачивается. Это уже в раввинистической литературе как-то проговаривается прямо вот... Буквально я процитирую, как Рабинович напел, да, но практически перескажу эту цитату. Это удивительно, что мы живем в Сукке, когда урожай уже собран. Да? То есть там прямо написано, что народы земли возвращаются с полей домой и живут в своих постоянных жилищах, а вы переходите жить во временное жилище, потому что... Наше чувство безопасности в Сукке сильнее, чем их чувство безопасности в каменных домах, потому что считается, что в Сукке мы находимся под сенью Всевышнего.
0: Да,
1: и у нас есть выражение «сукат шломеха», которое связано с нашими взаимоотношениями с Богом, что мы надеемся, что Он как бы будет, что над нами будет простираться сука, покров. Его милосердие, его защиты, мира.
0: Михаль, как поэтично, да? То есть покров под покровом Бога. Да, да, то есть мы сидим в суке, и хоть дом этот не каменный, а временный, но мы под покровительством Бога. Это очень красиво, это поэтично, во-первых, поэтично, красиво и трогательно. То есть давай немножко подытожим последние минуты. То есть мы сказали о том, что Суккот, собственно, это тоже в память о том, как наши праматери и праотцы кочевали пока из Египта в Израиль, да, 40 лет. И в каменных домах они тогда, конечно, не жили, да, а в каких-то временных таких шалашах, и это символизирует, но также это символизирует сбор урожая, да, то есть когда уходишь, да, там из дома, чтобы собрать урожай и так далее, а также действительно то, что мы находимся покровительством Бога.
1: Под покровом, да.
0: Под покровом Бога, это действительно очень трогательно, и ты знаешь, мне также кажется, что есть что-то вот это, данный вид, вот это боях, да, то есть быть вместе. Ведь сука, как правило, ты приглашаешь туда гостей или семью, или вы все вместе выходите туда, или, как правило, ну, не все же суккот строят, правильно, в своих домах, но очень часто приглашают, я помню, да, там в детстве нас приглашали соседи и так далее, и то есть наполняется сука людьми, и это тоже как-то держит, как и держат стены дома, да, если дома тебя держат стены, твою безопасность, то тут в чем-то, мне кажется, также люди, которые приходят к тебе, они тоже для тебя какая-то дают тебе какое-то ощущение безопасности, да, то есть что ты можешь на них положиться.
1: Да, я совершенно согласна. Мне кажется, что это как раз тоже одна из важнейших идей Суккота. Вот то, что ты сказала, быть вместе, да, и быть открытыми и открывать вход в Сукку для всех, кто хочет. Для всех, кто хочет присоединиться и к трапезе, и просто пребывать в суке. И это, мне кажется, что также проявляется очень сильно и во втором важном очень признаке, да, свойстве праздника Суккот, что у нас есть арбаминим.
0: Да, да, 4 вида растений, которые мы благословляем, да, во время Суккота.
1: Да, мы благословляем, мы ими потрясаем, да, специальный ритуал. Вот, который происходит в течение Суккота, и как раз вот эти 4 арбаминим, да, 4
0: вида растений, да,
1: вида растений праздника Суккот, они символизируют разных евреев, да, разных.
0: Давай назовем, наверное, сначала эти виды растений. Это этрог, лулав, мирт и ива, да, если я не ошибаюсь?
1: Да, это лулав. Лулав — это нераскрывшаяся ветка финиковой пальмы. Адас — это, соответственно, мирт. И арава — это ивовая веточка. А этрог — это этрог.
0: А этрог — это, да, это желтое, да-да-да. Это...
1: Похоже на лимон. Цитрусовый, да.
0: Да, цитрусовый. Окей, значит, у нас есть эти 4 вида растений. Мы видим, действительно, люди набожные, когда они молятся, да, то есть они держат в руках и потрясывают этими растениями. Давай немножко поговорим об этом, потому что, ну, во-первых, это очень красочно, да, то есть есть в этом ритуале что-то такое, да, особенно когда народ вот так собирается около синагоги иногда, и вот ты видишь, да, или около стены плача, и ты видишь, как, да, вот трясут, да, не знаю даже, как правильно сказать, да, потрясывают растениями и молятся, то есть в этом есть что-то такое, ну, это интересно во всяком случае, да, то есть что там происходит, о чем молятся и почему с этими растениями, проясни нам немного.
1: Ну, традиционно объяснение, почему это 4 растения, ну, опять-таки, если мы говорим о периоде сбора урожая, то, конечно, это еще и такие символы природы, да, символы в чем-то и урожая, если мы говорим об этроге. Но в классическом варианте в иудаизме трактуются они как 4 вида евреев. И здесь очень важно, что у этих 4 видов растений, у арбаминим, есть разные свойства, да, ну, как у любого растения или фрукта, есть вкус и есть запах. Так вот, у этрога, например, у него есть и вкус, и запах.
0: То есть это цитрусовый, да, вот этот желтый большой?
1: Да, вот этот желтый, он пахнет, и, по идее, он по вкусу похож на лимон. Mm-hmm. Да, то есть у него есть и вкус, и запах.
0: Ты знаешь, говорят, что варенье с другим, я такая немножко, ремарк такой маленький, очень вкусный. Я никогда, мне кажется, этого не ела, но так, на заметку, что из этих цитрусовых, не во время, конечно, праздника, да, когда надо над этим молиться, но говорят, что из этрога,

0: и соблюдают закон, да, как и трог, есть и вкус, и запах. Mm-hmm. Есть евреи, которые знают закон, но не соблюдают. Есть, которые соблюдают, но не знают, почему они это делают. Есть те, которые не знают и не соблюдают.
1: Подожди, да? А мирт — это кто? Это кто соблюдает, но не знает?
0: Мирт, да, это кто, соответственно, знает, но не соблюдает. Ага. Вот, арава — это тот, кто...
1: Ива.
0: То есть, да, запах и вкус в данном случае у ивы отсутствует, поэтому это и тот, кто не знает, и тот, кто не соблюдает.
1: Да, но мы все равно любим иву, так что за беседер. Слушай, ну это очень интересный расклад такой, правда?
0: Ну, мне кажется, что он просто очень такой, не хочется употреблять слово назидательный, но очень важный в контексте идеи включенности всех. То есть получается, что сама религиозная традиция говорит о том, что даже те, кто не знают, и даже те, кто не соблюдают, обязательно должны быть в арбаминим, иначе мы не можем произнести браху.
1: Какая
0: иначе
1: красота.
0: Мы не можем исполнить эту заповедь.
1: То есть это именно вот этот, да, как говорится на английском, to include everyone, да, inclusiveness.
0: Да. Да?
1: То есть пусть он знает, но не соблюдает. Пусть он соблюдает и даже не знает, почему он соблюдает.
0: Да.
1: Да? Пусть он соблюдает и знает, и пусть он даже как ива, который и не знает, и не соблюдает. Но все равно это один народ, и держать эти четыре растения мы будем вместе, потому что есть место для всех. Мне кажется, есть очень много силы в этом ритуале.
0: Мне кажется, да. То есть и получается, что даже если бы весь наш народ состоял из тех, кто знает и исполняет, этого было бы как будто бы недостаточно для того, чтобы осуществить эту заповедь. Да? То есть получается, что мы должны быть именно все вместе и разные. Да? И в этом замечательная идея, мне кажется, она как раз перекликается с тем, что ты вспомнила об открытом пространстве суки, куда мы приглашаем всех вне зависимости, да, от качеств, знаем мы человека, не знаем мы человека. Мы эта заповедь, она предписывает нам быть открытыми ко всем, принимать всех. И есть еще очень замечательная в связи с Суккотом такая идея, Ушпизин, да, и фильм, все знают.
1: Да, Ушпизин.
0: Наверное, эту идею именно многие благодаря этому кино, что вообще мы должны быть открытыми к гостям в суке, потому что может так получиться, что к нам придут не простые гости, а под видом обычных гостей из плоти и крови к нам придут небесные гости, да, и как будто бы каждый день Суккота есть ассоциация есть семь ушпизинов, да, которые связаны вот с этим периодом праздника Суккот. Праотцы и другие важные герои в нашей традиции, там, Давид, Моше. Вот, и получается, что это тоже такая важная очень идея, что мы никогда не знаем, кто к нам приходит. И мы не должны судить предвзято людей, которые приходят к нам. Потому что может так неожиданно оказаться, что они-то как раз и есть, например, Авраам. Или Моше, или Давид, которые пришли нас посетить в Суку. И мы должны быть готовы к этому и принимать всех.
1: Да, как быть к этому готовы, скажи мне, пожалуйста, если к нам придут великие, так сказать, или их дух, ты знаешь, это не обязательно, то есть, что сейчас Моше зайдет в нашу Суку или в наш дом. Это может быть это же метафора, да, как мне кажется, во всяком случае, что это какой-то посыл, да, то есть какой-то посыл от этого человека, будь то Моше, будь то Мирьям, да, его сестра, будь то Ицхак, будь то Ривка, не имеет значения, но какой-то посыл, который этот персонаж, да, этот архетип в нашей культуре несет для нас, как для народа, он может прийти к нам лично, к нам, в нашу семью, или к нам лично через какого-то другого человека. Мне кажется, что в этом, может быть, я ошибаюсь, но я так это вижу, и надо быть открытым, может быть, мне кажется, да, то есть ты, когда открываешь свой дом к человеку, ты также открываешь его к тому посылу, с которым он к тебе приходит.
0: Да, совершенно верно, и я абсолютно согласна с такой интерпретацией, что, конечно, это такая символизация того, что мы должны принимать всех, и люди, которые к нам приходят, они могут нам что-то дать в ответ.

0: да, чему-то нас научить, быть для нас примерами. И спасибо, что ты вспомнила Мирьям. Действительно, классический ушпизин – это мужчина исключительно. Но в либеральных направлениях иудаизма есть ушпизиньот сейчас. Mm-hmm. Да, то есть мы ожидаем также и Мирьям, мы ожидаем также и Сару, и Ривку, и Рахель.
1: Mm-hmm.
0: И это очень важно, что женщины тоже оказываются включенными в это пространство Суккоты сегодня в либеральных направлениях иудаизма. И это важно тоже отметить.
1: Да, конечно. Вообще, мне кажется, что если мы говорим уже, да, об исходе из Египта, да, то есть, конечно, Муше — это всегда такой символ этого исхода, но народ вели трое людей, да, это два брата, Аарон, Муше и Мирьям, и сестра. И у каждого была своя роль в этом, поэтому мне лично очень важно упомянуть и Аарона, и, конечно же, Мирьям. Михаль, несколько слов о том, вот как можно к празднику приобщиться, если ты, например, не строишь сукку. Да, например, я не строю сукку, я извиняюсь. Да.
0: Вот, можно не извиняться,
1: да,
0: я не строю.
1: Мне негде. Да, мне тоже, да, я живу в Тель-Авиве, здесь и так очень тесно, здесь нет, да, пространства, квартирный вопрос их испортил, здесь нет места для суккот, но я всегда стараюсь хотя бы один раз, да, то есть же есть иногда, да, там какие-то общие такие суккот, да, которые выставляют от мэрия города и так далее, хотя бы один раз зайти, как бы хотя бы что-то там поесть, да, даже принести с собой иногда и так далее. Но если у кого-то нету этой возможности, да, там посидеть в сукке или помолиться над этими четырьмя растениями, как можно приобщиться к этому празднику?
0: Ну, мне кажется, что в Израиле это как раз прямо очень легко, да, действительно, практически везде ставят суккот, да, и у нас есть и рестораны, и гостиницы, и какие-то общественные пространства при музеях. Вот у нас в библиотеке национальной, где я работаю, тоже уже большая сукка стоит во дворе. То есть достаточно просто хотя бы раз, наверное, если есть такая возможность зайти, да, посидеть, поесть. Если вы сможете это сделать с друзьями, то это еще лучше,
1: ну, да,
0: да. То есть некоторое ощутить единство.
1: Да.
0: И да, ощутить себя вот в этом временном жилище, которое при этом и является чем-то таким символическим, обозначающим нашу связь с Богом, нашу связь
1: с природой,
0: с тем, что мы надеемся на его защиту и одновременно, да, да, с природой, то есть.
1: Да,
0: я думаю, что вот так.
1: Надеемся на его защиту. Так, да, оно и есть. Ты знаешь, я думаю, что, может быть, даже у людей, у которых нет возможности даже посидеть в суккот или помолиться над четырьмя растениями, о которых мы говорим, мне кажется, знаешь, даже вот как-то помнить о праздниках. Вот я думаю, да, когда мы жили там в Советском Союзе и так далее, да, тогда, когда очень часто у многих не было никакой возможности, даже как-то в сердце, да, то есть, например, послушать нашу программу и наш разговор и вспомнить о том, что сейчас суккот. Я шучу, конечно, да. Да, ну, в общем, как-то приобщиться, можно иногда приобщиться не только через действия, а также через какой-то ход душевный, да, то есть почувствовать часть, да, то есть я часть еврейского народа, и сейчас мой народ отмечает праздник, и я отмечаю в душе вместе с народом этот праздник, и это уже красиво. Михаль, в завершении, если нужно было передать слушателям одну главную мысль суккота, что этот праздник хочет сказать нам сегодня в нашей повседневной жизни, по-твоему?
0: Мне кажется, что глубокий смысл праздника Суккот в том парадоксе, что через выход из привычной нам реальности в некую менее защищенную реальность, через этот опыт мы приобретаем ощущение доверия и защищенности. И мне кажется, это очень важно для нашей современной жизни, где мы, особенно в Израиле, да,
1: да,
0: у нас ощущение защищенности не всегда бывает с нами. Да,
1: да, to say the least, как говорится, да, на английском.
0: Именно.
1: Да.
0: И мне кажется, суккот учит нас как бы быть в этом опыте и находить в этом опыте какую-то надежду на то, что все-таки нас кто-то защищает, да, или что-то уж кто во что верит, да. И что все-таки мы не одни, да, и мы народ, который, несмотря на то, что мы все разные, да, является неким таким вот большим коллективом, который, как говорится, опять же, в наших источниках, что каждый еврей поддерживает, да, как бы отвечает за другого еврея. То есть мы все связаны. Вот. И мне кажется, что это такой момент ощутить себя защищенным в ситуации, когда ты, по идее, не должен этого чувствовать.
1: Да.
0: Через открытость.
1: Через открытость, да, и какую-то веру, и какую-то надежду, да, как ты сказала, может быть, не вера в Бога, каждый во что верит, но вот какой-то, знаешь, что жизнь поддержит. И ты знаешь, вот мы с тобой говорим, я хочу тоже сказать несколько слов, мне напоминает это вот это такое очень красивое предложение из Сефер Тейлим, на иврите это «Ашлеха ля Дунай авха ву и халькелеха», а на русском это «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». И я думаю, что это не немножко и об этом тоже Суккот, да, то есть мы стараемся делать то, что мы можем, но иногда есть моменты, когда мы должны себе сказать, я также надеюсь на Бога, я надеюсь на мир, я надеюсь на жизнь, что она меня поддержит, даже если я сейчас сижу в шалаше, а не в каменном доме.
0: Да.
1: Ну что же, Михаль, спасибо за такой интересный разговор. Мы готовы к Суккоту, который наступит уже завтра. Я надеюсь, что наши радиослушатели тоже узнали для себя много интересного из нашего разговора. Большое тебе спасибо. Михаль Киреева, кандидат исторических наук, специалистка в области иудаики, студентка раввин Hebrew Union College. Большое спасибо и Хаг Самеах!
0: Большое спасибо. Как самое?
1: Всего хорошего.
0: До свидания.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире предпраздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А сейчас у нас предпраздничная музыкальная пауза. Да, такой новый формат, который я внесла в наши последние программы. И перед тем, как мы послушаем музыку, небольшая история. История о компании друзей, о музыке, о юморе, о свободе и о том, как совершенно разные люди могут создать вместе нечто такое, что переживает десятилетия. И мне кажется, что вот нет лучшего, почему я подобрала сегодня именно эту историю, потому что мне кажется, что нет лучшего времени рассказать ее именно, чем в праздник Суккот. Потому что Суккот — это праздник, когда мы собираемся вместе. Мы заходим в Сукку или, может быть, даже собираемся дома. Приглашаем гостей, сидим рядом, разговариваем, смеемся, поем. Все разные, но все вместе. Как и наш народ, да, хочется во всяком случае надеяться. И вот именно это слово «вместе», оно очень подходит к этой легендарной израильской компании, которая называется Хавурат Луль, компания Луль. Если вы родились в Израиле или живете здесь много лет, наверняка имена людей, которые были частью этой компании, вам знакомы. Это Арик Айнштейн, Ури Зоар, Шалом Ханох, Джози Кац, Цви Шисель, Шмули Краус и Йонатан Геффен. Вокруг них крутились еще очень многие музыканты, актеры, режиссеры и просто друзья. Это была необычная музыкальная группа, надо сказать. Скорее, компания людей, которые вместе придумывали песни, юмористические сценки, телевизионные программы и фильмы. Например, телевизионная программа «Луль» выходила на израильском телевидении в начале 70-х годов. Всего вышло 4 программы, но они вошли в историю израильской культуры. В них были песни, скетчи, разговоры, импровизации. Все, что мы сегодня бы назвали каким-то экспериментальным телевидением. И самое интересное, что никто там не пытался выглядеть, знаете, правильно. Они могли быть серьезными, а через минуту очень откровенно дурачились. У них была какая-то своя особенная динамика. Могли петь красивую песню, а потом совершенно неожиданно перейти к сатире. И, наверное, именно поэтому Луль так запомнился израильтянам, потому что это было время, когда израильская культура еще только нащупывала, знаете, искала свой собственный голос, да, 1970 год. И вот в этой компании встретились действительно разные таланты, которые стали гигантами, просто гигантами израильской культуры, как Арик Айнштейн, да, один из самых любимых израильских певцов, Шалом Ханох, который как раз отпраздновал 80 лет, композитор, певец, автор, он оказал огромное влияние на развитие израильского рока. Ури Зоар, конечно же, актер, режиссер, человек с совершенно особенным чувством юмора, который стал равом, да, на протяжении жизни. Джози Кац, певица с неповторимым голосом. Цви Шисель, актер и продюсер. Еще десятки людей, которые время от времени появлялись рядом. И вот здесь возникает такое красивое совпадение с праздником Суккот. Суккот действительно напоминает нам, что самое важное – это не обязательно стены, то есть не только стены. Не обязательно большой дом, дорогая мебель, какие-то идеальные условия. Можно просто собрать людей под одной крышей, пусть даже временной, и создать атмосферу тепла. А Хавурат Люль, эта музыкальная группа, тоже была своего рода такой сукой. Не настоящий, конечно, да, но они создавали такой уют и тепло, и место, куда собирались разные люди и несли тепло в массы. И, может быть, именно поэтому их творчество до сих пор звучит так живо. Некоторые, например, песни и фрагменты Хавурат Люль давно стали частью израильской культурной памяти. Это «Ани ваата», «Лама ли лакахат лев», «Има адама», «Авшалом» и многие другие. И музыка, которая появилась больше 50 лет назад, продолжает звучать и сегодня. И мы, конечно же, сейчас послушаем одно из произведений.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». У нас предпраздничный эфир перед праздником Суккот. С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. Ну что ж, друзья, я хочу поговорить сегодня о дружбе. А почему именно о дружбе? Потому что в Суккот мы собираемся вместе. Кто в сукке, кто у себя дома, празднуем. И даже растения, да, четыре растения, которые держат в руках, люди, которые молятся, они символизируют то, что люди разные собираются вместе, да, даже если они не похожи друг на друга, и поэтому, мне кажется, это самое время поговорить о дружбе, потому что люди дружат друг с другом, и они не обязательно похожи, не всегда понятно, вот, да, иногда видишь друзей и думаешь, а почему они друзья, да, их ничего не связывает, но, может быть, все-таки что-то связывает. И для этого разговора я пригласила сегодня Татьяну Славинскую, экзистенциальный аналитик, логотерапевт и психотерапевт. Татьяна, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый день, Татьяна, спасибо, что вы к нам сегодня присоединяетесь. Во-первых, с наступающим праздником, Хак Самеах.
1: И вас, и со всеми праздниками.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо. Мы уже не первый раз общаемся, поэтому я рада, что ты с нами снова. Татьяна, я хочу тебя спросить. Знаешь, давай, вот говорят про дружбу, да, вот у нас, мне кажется, в разных культурах, и в русскоязычной, и в ивритоязычной, и так далее, дружба между людьми, она всегда как-то двояко воспринимается, да, то есть я помню, с одной стороны, да, вот дружба, близкие друзья, они с тобой в огонь и в воду, и так далее, а с другой стороны, расскажи подушки и не расскажи подружки. Да, какое-то такое двоякое отношение к дружбе. И мне интересно, вот как на дружбу смотрит психология.
1: Как это интересно. Завернула вопрос.
0: Завернула вопрос, ну, да.
1: Наверное, сразу скажу, я не могу от лица всей психологии и всех психологов, потому что
0: все-таки
1: есть парадигмы, которые вообще не рассматривают такой феномен, как дружба. Но поскольку мы говорим из экзистенциального анализа и логотерапии Виктора Франкла, то, как говорится, нам есть что сказать.
0: Ну да.
1: Наверное, если брать как бы так вот крупно и серьезно, то дружба — это одна из тех ценностей, через которые или с помощью которых мы реализуем вообще смысл своей жизни. То есть ценности — это то, что нам нужно, то, что нам важно, то, что нами руководит и то, что нас направляет. Много говорят вот модное слово «мотивация». Так вот, наличие мотивации зависит от того, какая под этим стоит ценность.
0: Ого, как интересно.
1: Вот дружба признается одной из таких ценностей. Это то, что нас и направляет, и то, что ну, в какой-то степени нас рулит, то, на что мы ориентируемся.
0: То, что дает, может быть, нам силы продолжать жить, да?
1: Безусловно, то, что нам дает, опять модное слово, ресурс, то ради чего. Смысл — это то, ради чего.
0: То, ради чего.
1: И получается, что мы по-настоящему человек, вот ты спрашиваешь про, ну как бы, мы будем говорить про условные западные культуры, то, как это устроено, ну в относительно, давайте так, развитых странах. Человек познает и проявляет себя только рядом с кем-то другим. Пока я одна сижу на необитаемом острове или в замкнутом пространстве, я могу думать о себе все, что угодно. То я самая богатая, красивая, щедрая и так далее.
0: Да, но мы часть общества.
1: Но только, совершенно верно, и только рядом с кем-то другим я либо проявлю все это, либо проявлю что-то другое.
0: То есть мы проявляем себя, вот, мы проявляем
1: и себя. Мы по-настоящему можем узнать себя только в контакте с кем-то другим.
0: С кем-то другим.
1: Но, как говорится, зачем-то кто-то другой, когда есть люди близкие. Но близкие — это тоже разное. Есть, например, семья, но там много обязательств, там много каких-то
0: ожиданий, мне кажется, очень много, правда?
1: И такого как бы предвосхищения, что раз ты мать, то ты должна, раз ты дочь, то ты должна и так далее. Дружба — это там, где мы тоже в контакте, в очень близком с другим человеком, но без вот этих вот кровных обязательств и кровных уз. Родственников мы себе не выбираем, а друзей.
0: Выбираем.
1: А подруг —
0: Таня, это очень
1: того,
0: интересно.
1: Мы выбираем, и нас выбирают.
0: И нас выбирают.
1: Же тоже выбирают по каким-то
0: критериям,
1: флюидам, по каким-то критериям, причем они очень редко бывают осознаваемыми. Mm-hmm. Но это все равно, чтобы влюбиться как бы по расчету. Тут уж или расчет, или влюбиться. Хорошо, если это совпадет.
0: Да, конечно, это очень приятно, когда это совпадает. Таня, ну ты знаешь, очень интересно, я хочу минуточку остановиться над этим, на этом, что действительно мы познаем себя, когда мы проявляем себя, да, в разных отношениях с разными людьми. И действительно, в семье все всегда так, ну, может быть, не всегда, но немножко запутанно бывает, да, скажем честно, да. То есть есть какие-то
1: там
0: роли.
1: Выученные роли.
0: Вот, прямо
1: сорвала у меня, да, языка, да.
0: Это такие роли, да. То есть если ты мама, значит, ты должна так, так, так. Если ты дочь, значит, ты должна так и так. Если ты бабушка, ты должна так и так, да. То есть есть какие-то ожидания, если они не выполняются, то есть там целая драма, да, можно сказать,
1: и
0: происходит.
1: И более того, если тебя в семье принимают, то ты тоже не можешь четко понимать, тебя так любят и принимают, потому что ты, ну, условно, такой молодец, или потому что, ну, мы же семья.
0: Так надо, так надо.
1: Мы же так надо, так принято, мы должны поддерживать своих.
0: Ты знаешь, и мне
1: дружба
0: это...
1: Дружба — это совсем другое,
0: это другое
1: поле.
0: Это другое поле. Ты знаешь, мне это напоминает, что, ну, как бы у всех есть разные родственники, у меня тоже есть разные родственники, и иногда мне такое говорят, знаешь, тебе же там, например, что-то говорят, например, а почему ты делаешь так или по-другому? Ты так говоришь, ну, типа, а что, почему вы мне говорите, что делать? Ну, мы же твоя семья, ну, мы же твоя тетя, ну, мы же твой дядя, нам можно, да?
1: То есть... не только ты должна, но ты прямо должна,
0: да,
1: кругом,
0: позволяет,
1: ты должна,
0: да,
1: соответствовать чужим ожиданиям.
0: Да.
1: Другое дело, мы можем это принимать или не принимать, но чаще все-таки стандартно принимаем. Дружба — это там, где мы можем развернуться совсем по-другому.
0: Правда. Скажи, а вот ты сказала, что мы выбираем друзей, это правда, да? То есть мы выбираем друзей, и нас выбирают, и часто это подсознательно, да? То есть ты не можешь себе объяснить, почему вот с этим человеком ты хочешь дружить?
1: Первоначально это всегда бессознательно.
0: Угу. А потом
1: это
0: ты себе
1: потом
0: объясняешь.
1: Потом мы можем... Чаще всего это, знаешь, когда случается, когда происходит кризис в этой дружбе.
0: Отношения.
1: То есть вот вы сошлись на одной волне, все понеслось, все весело, классно, здорово, и вы такие благодарите судьбу, что вы встретились, потом возникает какое-то обстоятельство, какой-то кризис, какое-то недопонимание, и эта дружба проходит проверку.
0: Mm-hmm.
1: И вот в этот момент мы уже осознанно задаем себе вопрос. Мы же не обязаны оставаться в этой дружбе, это же не семья.
0: Да.
1: Да?
0: То есть
1: мы
0: друг
1: же
0: познается...
1: можем, вот мы сошлись, мы же... Ага. О, насчет беды,
0: вот.
1: Это, конечно, да, очень друг хорошая штука.
0: Друг познается в беде?
1: Ну, как бы мне... Ну, сейчас мы, может быть, к этой мысли,
0: да,
1: еще вернемся.
0: Да, да.
1: Я сейчас даже не говорю про беду, а именно то, что возникло между нами с тобой. Вот все шло как по маслу, и вдруг возникла какая-то шероховатость.
0: Ага.
1: И это тот момент, когда мы начинаем задавать себе вопрос, а почему я выбрала этого человека?
0: Угу.
1: А мой ли это человек? А стоит ли мне оставаться в этих отношениях с этим человеком?
0: Угу.
1: И вот тогда на смену первой бессознательной симпатии, скажем так, притяжения, угу, какого-то, уже возникает наш осознанный выбор. Да, это мой человек.
0: Угу.
1: И да, может быть, мы где-то друг друга не поняли, или где-то кто-то из нас ошибся, но ради чего-то...
0: Я
1: что
0: готов.
1: В этом человеке для меня есть, я готов принять его вот с этим нюансом.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я готов, mm-hmm, и он меня готов. То есть как бы дружба, ну, древние говорили так, дружба возможна только между равными.
0: Между равными? А что это значит? А что это значит, дружба возможна между равными?
1: И это собирательное понятие. То есть там под равенством имелся в виду, ну, как бы в древние времена они уже что-то такое соображали, имелось в виду, как ни странно, почти на первом месте, ну, скажем так, финансовый статус. Очень сложно. И нам, давайте по-честному, сложно предположить, дружбу между нищим и миллионером.
0: Да.
1: То есть это уже будут отношения... либо зависимые, либо, я забыла слово, про выгоду,
0: накопительные.
1: То есть у меня будет какой-то интерес. Ты мне интересен не только как личность, а ты мне интересен, потому что я у тебя что-то могу взять, ты мне можешь что-то дать. Бывают исключения, как бы мы тут даже не спорим.
0: Да,
1: точно,
0: но в общем...
1: так же, как, например, равенство, ну, в каком-то интеллектуальном статусе. Ну, условно, если один человек необразованный, опять же, не потому, что у него не было возможности, а потому, что он не хочет. А другой человек целыми днями книжки читает, ему все интересно, все важно, все нужно. вопросик. Мы на чем сойдемся друг с другом? Mm-hmm. У нас же должна быть какая-то дружба, она подразумевает
0: какие-то
1: общность.
0: Интересы.
1: Общность интересов, вкусов, может быть, темпераментов, много-много всего.
0: Но иногда есть такое,
1: это общность, ты знаешь, чем-то подпитываться.
0: Да, это очень интересно, но я вижу, мне кажется, что то, что может быть вне этих рамок, это друзья детства. То есть друзья, когда вы сошлись, когда у вас не было еще какого-то равенства-неравенства, да, вы только начинали жизнь.
1: Вы были равны просто по факту того, что вы были условными ровесниками.
0: Да, ровесниками. И вот эта дружба детства, да, то есть мне кажется, есть сила того, когда человек идет с тобой по жизни десятки лет. В этом есть какая-то сила. Он тебя помнит еще до того, как ты это, или до того, как ты что-то другое. И в этом тоже есть сила. И, может быть, тогда вот это равенство, оно не так важно. Но, может быть, посреди жизни, когда ты встречаешь людей, я с тобой согласна, потому что действительно тебе хочется, чтобы было что-то похожее. И мне это напоминает также романтические отношения. Потому что, мне кажется, на русском есть такая то ли поговорка, то ли как, которая говорит, что можно встречаться, да, там, с кем хочешь, но жениться надо с девушкой, которая живет на твоей улице. Имеется в виду, что mm-hmm. она на тебя чем-то похожа, то, что вы из какого-то с одного
1: места. Что вы можете быть какие угодно разные, но при этом что-то же должно вас скреплять.
0: Да, да. Тань, это очень интересно. И вот я хочу еще раз вернуться к тому, вот как говорится, друг познается в беде.
1: Да, я тоже хотела
0: вернуться. И я в то же время я хочу также сказать, что мне кажется, что друг, да, друг подруга познается также в радости, потому что мне кажется, что когда человек вдруг у него какой-то успех, ну не знаю, там выиграл в лото, да, или сделал экзит в хай-теке, да, или его повысили на работе, стал профессором, или она вышла замуж, или у нее там муж лучше, чем мой муж, или так далее, и вот в радости, да, чтобы это
1: потому чтобы что зависть нарушается не убила. Равновесие существующее. Мы с тобой дружим, и мы уже привыкли, что ты вот на этой, ну, не знаю,
0: волне.
1: На какой-то ступеньке чего-то там, у карьеры, финансов, семейного положения. И мы уже друг друга такими знаем, мы к таким друг другу привыкли. Mm-hmm. И вдруг один из нас вырывается, ну, скажем так, вперед. Мы же сейчас говорим про радость, да?
0: Да.
1: И вот тут это, ну, как бы настоящая проверка дружбы.
0: Угу. Mm-hmm.
1: Угу. Потому что это же нужно принять, что тот, кто был до этого момента с тобой наравне, он вырвался вперед.
0: Надо пережить чужую радость.
1: И, ну, если я не люблю слово «люди делятся», но тем не менее люди действительно условно делятся на те категории, которые очень хороши в беде.
0: Угу.
1: То есть вот более того, если у вас, ну, условно, больше одного друга или одной подруги, то вы четко знаете, что вот с бедой я пойду к этой, а с радостью я пойду к этой.
0: Мы
1: не можем
0: тяжело
1: требовать от человека, чтобы он удовлетворял все наши потребности и все наши хотелки в любой нашей ситуации.
0: Это
1: ты меня прими и в горе, и в радости, и так далее. Ну, потому что, ну, человек, ну, у него тоже есть какие-то свои настройки,
0: да.
1: У него есть какие-то свои слабые и сильные места. Ну, вот тяжело он переживает, допустим, чужой успех. Это не значит, что он не пригоден к дружбе.
0: Mm-hmm.
1: Это значит, я не приду к нему хвастаться тем, что меня повысили.
0: Да. Да, это очень интересно, да. Мне кажется, что у нас есть такие, может быть, даже немножко детское, знаешь, что ты ожидаешь, и в романтических
1: высокие
0: отношениях...
1: Высокие ожидания.
0: Да, и то же самое в романтических.
1: Дружба — это как будто бы что-то такое прямо святое,
0: да.
1: Что стирает все на своем пути. Нет, мы и в дружбе не перестаем быть людьми.
0: Это правда. Таня, я хочу
1: тебя... Точно так же, как и у нас же, тоже есть какие-то особенности. Может быть, тоже мне что-то заскребет в душе, если я там увижу, но я не знаю.
0: У кого-то
1: там, что-то такое, что является предметом моего желания, а у меня этого нет, а у нее есть. Мне нужно будет с этим справиться.
0: Да, это очень, очень важный расклад, и мы должны себе это тоже сказать, да, то есть себе сказать, ты не можешь ожидать, мне кажется, и от мужа, и от жены, или от друга, чтобы все твои потребности от человека были заполнены. С другой стороны, тоже есть человек, и у него есть свои дела, да, в своей душе, и надо это тоже принять. У меня один вопрос. Как сохранить дружбу? Вот когда есть какой-то... Вот что-то пережили, что-то... Как все... И тебе, ты понимаешь, что человек тебе важен, важен, и ты хочешь сохранить дружбу с ним. Как можно это сделать? Как можно себе и ему помочь, чтобы сохранить то, что есть между вами? Чтобы это не ушло на ветер, там, 20 лет дружбы, и вдруг там что-то не получилось, или что-то произошло, или кто-то был меньше, да, на связи, да, вот, например, сейчас праздники, да? Есть люди, которые всегда поздравляют всех, а есть такие, которые ждут, чтобы их поздравили, да, и с этого может начаться какие-то проблемы в отношениях, в дружеских. Как это выстроить все?
1: Лен, смотри, прежде чем отвечать на вопрос, как сохранить дружбу, хотя я не думаю, что существует какой-то один единственный верный рецепт, я бы задала предварительно другие вопросы к этому вопросу. Первое, ради чего ее сохранять и стоит ли ее сохранять? Потому что иногда вот эта длительная дружба, она с нами играет злую шутку. Нам так жалко всех тех лет, которые сопровождали нас вот в этой дружбе, что мы готовы терпеть то, чего терпеть не стоит по отношению, например, к себе. И иногда стоит признать, что было, спасибо тому, что было, но больше не надо, потому что это уже что-то не то. Люди же еще и меняются.
0: Точно.
1: Люди вырастают, люди созревают и могут просто разойтись, ну, прямо очень сильно, причем в каких-то ценностных моментах. Не важно, что ты любишь мандарины, а я апельсины, но если мы с тобой как бы не сойдемся в чем-то, что для нас обеих супер важно, то это серьезный момент задуматься, надо ли сохранять. Можно же сохранить благодарность за все те годы, оценить все, что мне это дало, что, может быть, благодаря этой дружбе я вообще таким человеком стала. Но это не пожизненный крест.
0: Да.
1: Это не пожизненное обязательство. Точно так же, как мы не обязаны любить, точно так же мы не обязаны дружить. Но если мы находим то, ради чего стоит это сохранить, вот тогда мы начинаем отвечать себе на вопрос, как сохранить. Ну, тут как бы ответ, как мне кажется, с одной стороны, он и очень простой, и одновременно очень сложный. Это немножечко подвинуть свое собственное эго.
0: Да, подвинуть эго.
1: Посмотреть, что ждут от меня, могу ли я это дать, и что я жду от другого человека, не слишком ли высоки мои ожидания. Есть хорошая истина, разочарование от лишнего очарования. Может быть, я слишком очаровываюсь и жду, что мне этот человек должен и первое, и второе, и плюшку, и компот.
0: Ну да, как-то посмотреть на вещи, да.
1: Немножечко, знаешь, это называется помериться инвестициями.
0: Помериться инвестициями.
1: А вот то, что человек готов вкладывать, и то, что я готова вкладывать дальше, это способствует продолжению дружбы?
0: Или нет?
1: Потому что иногда мы готовы выложить слишком высокую цену.
0: Да. Да.
1: И тогда мы как будто предаем себя ради дружбы. Так же, как этого не может быть в любви. Если это настоящая любовь и настоящая дружба, мы не должны себя предавать.
0: Это правда, это правда.
1: Мы можем пойти на компромиссы, мы можем что-то учитывать, но мы не должны чувствовать себя хуже, чем до этого.
0: Да, должна быть...
1: менее достойными людьми.
0: Да, наоборот, мне кажется, что это должно вносить в нашу силы и светло, и в нашу жизнь.
1: И любовь и дружба.
0: И любовь,
1: это
0: и дружба.
1: Там, где мы должны быть довольны собой. Вот когда нам наш партнер, неважно, в любви или дружбе, укрепляет в нас наше чувство, что мы хорошие и что мы, ну, как бы хорошо, правильно, осмысленно живем, значит, это те отношения, которые нас действительно питают, а не высасывают из нас соки.
0: Это правда. Тань, ну давай тогда пожелаем, во-первых, друг другу, а во-вторых, нашим радиослушателям, чтобы в их жизни было больше друзей и людей, которые дают им силы и любовь.
1: И чтобы мы не забывали давать взамен.
0: Точно. И чтобы мы не давали, чтобы мы могли давать взамен.
1: Потому что отдавать – это не менее чудесно, чем получать.
0: Это правда. Это правда. Ну что ж, Татьяна Славинская, экзистенциальный аналитик, логотерапевт и психотерапевт, спасибо за такой интересный разговор, за такой расклад дружбы и человеческих отношений. Я желаю хорошего праздника и Хаг Самеах.
1: Спасибо, Хаг Самеах, спасибо за тему и спасибо за вопросы.
0: Спасибо, спасибо, всего хорошего.
1: Всего доброго.
0: Дорогие друзья, наш предпраздничный выпуск программы «Два в одном» подошел к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Вален Соломенко. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Ну а пока впереди Суккот, друзья, праздник, который напоминает нам о простых, но очень важных вещах. О доме, о гостеприимстве, о благодарности и, конечно, о людях, с которыми мы делим нашу жизнь. От всей души желаю вам и вашим близким счастливого Суккота. Пусть в вашей Сукке всегда будет место для гостей, друзей и любимых людей. Пусть в доме будет тепло, за столом радость и смех, а в сердце спокойствие, благодарность и надежда. Пусть этот праздник принесет больше встреч, добрых разговоров и моментов, которые хочется запомнить. Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Хаг Суккот Самех, дорогие друзья. Спасибо, что были сегодня с нами. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая программы «Два в одном». Берегите себя, берегите друг друга. Любите и будьте любимы. Сейчас и всегда.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом, хах самеах, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Власти Бельгии обвинили руководство Ирана в прямой ответственности за два теракта, совершенных на территории Бельгии против еврейских объектов. Глава специального подразделения бельгийских сил безопасности, специализирующихся на борьбе с террором, Герт Веркутерен, сообщил, что террористы действовали, исполняя приказы спецслужб Тегерана. Корреспондент Кан Дов Гиль-Ар передает, что в марте текущего года было задействовано взрывное устройство возле синагоги в городе Льеж. На той же неделе была подожжена автомашина в еврейском квартале Антверпена. Обошлось без пострадавших. Веркутерен указал, что теракты готовились против еврейских объектов и в других европейских странах, включая Голландию и Великобританию. В мае на территории Турции был задержан организатор диверсий против еврейских объектов в Европе. В настоящее время в Бельгии сохраняется повышенный уровень боеготовности местных спецслужб. Некоторое время назад йеменские повстанцы-хуситы опубликовали видеокадры, на которых продемонстрировано, как они наносят удары, в том числе беспилотными летательными аппаратами, по объектам правительственной армии Йемена. Об этом сообщает корреспондент Кан Юваль Инбар. Суд в Ливане вынес постановление о снятии флагов Ирана, а также движения «Амаль», которые ранее были установлены в деревне Хумин-Аль-Фука в районе Набатии. Источник в ливанской судебной системе указал в интервью телеканалу «Аль-Джадид», что решение было принято после того, как разгорелся острый конфликт между движениями «Амаль» и «Хизбалла». Сторонники движения «Амаль» установили свой флаг в этом месте. Активисты «Хизбаллы» сняли его и установили флаг Ирана. Суд принял решение снять оба флага. В соответствии с действующим в Ливане законодательством, на территории страны запрещено устанавливать флаги иностранных государств. Об этом сообщает корреспондент Кан Юваль Инбар. Решение властей Ирака не позволить ряду иранских авиакомпаний осуществлять рейсы в Ирак и совершать посадки в аэропортах Ирака. Глава правительства Ирака Али Зияди сообщил, что руководство его страны проводит консультации с Соединенными Штатами по данному вопросу. Не исключается возможность того, что часть авиарейсов, в том числе и гуманитарного характера, будет возобновлена. Параллельно с этим лидеры многих проиранских шиитских милиций в Ираке, включая группировку Гдудей Хизбалла и А-Нуджубаа, призывают своих активистов и сторонников предпринять экстренные меры, чтобы оказать, как они говорят, помощь своим иранским братьям. Они намереваются, в частности, организовать в непосредственной близости от аэропортов Ирака массовые проиранские демонстрации. Об этом сообщает корреспондент Кан Юваль Инбар. Проблема, связанная с задержанием египетскими властями троих израильских бедуинов. Как мы передавали ранее, высокопоставленный источник в системе безопасности в Каире заявил в интервью саудовской газете «Индепендент Аль-Арабия», что речь идет о проблеме, связанной со сферой национальной безопасности его страны. При этом он не стал вдаваться в подробности. Саудовская газета отмечает, что ее корреспонденты пытались получить какую-либо официальную реакцию в Каире, но на данную минуту ответа со стороны египетского руководства получено не было. Корреспондент Канруи Кейс передает, что эти трое израильских бедуинов, жители населенного пункта Фазура, были задержаны в Египте примерно полгода назад. И в заключение о погоде. Завтра без перемен, в понедельник повышение температуры, главным образом в центральных и южных районах страны. Во вторник температура понизится, возможны моросящие дожди на севере и в прибрежной полосе. В среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.

летать. Очень многие ласточки, лебеди, очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии... Нет, Хаксу Котсамех, самое главное. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и Сергей Рубашкин, которые вместе с супругой его Анастасией составляют ядро, не побоимся этого слова, театра, поэзии и песни «Кармель». Приветствую вас, Сергей.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Поскольку у нас в программе презентация нового альбома, рассказ о музыкальном спектакле и вообще много музыки, одна композиция только что отзвучала, остальные прозвучат позже, принимаю решение назвать нашу сегодняшнюю программу праздничной. Голосуем все за. Надеюсь, и вы, бесценные, тоже. Ну все, теперь по порядку. Давайте немножко поговорим о театре поэзии и песни «Кармель». Как он возник, кто участники его, про ядро, я понял. Очень жаль, что сегодня Анастасия приболела немного, но...
1: Да, у нас пол ядра в наличии.
0: Да, значит, но мы сегодня удовольствуемся половиной ядра. Половина собрана, сконцентрирована, все будет хорошо.
1: Итак, за спиной же вторая половина.
0: Да, всегда.
1: Всегда.
0: Итак, театр «Кармель».
1: Театр «Кармель» образовался в феврале 23-го года, когда в городе Хайфа сошлись два человека. Известный, действительно крупный украинский продюсер, первый профессиональный продюсер с профессиональным образованием на украинской, ну, я даже не знаю, на подмостках, не сказать эстраде, Семен Рубчинский. И ваш покорный слуга Сергей Рубашкин, режиссер и актер из Москвы. Мы встретились, мы друг о друге знали давно, у нас общие знакомые много, потому что и Семен очень много занимался бардовской песней, и я пришел в театр, и кино, и на сцену из бардовской песни, не уходя из нее, таким вот сложным образом. И это нас соединило. Ну, понятно, что много, кроме этого, было у нас общего. Ну, наверное, о политике сегодня не будем. У нас же праздничная,
0: конечно,
1: передача,
0: конечно,
1: да. Несомненно. Вот, мы встретились, и продюсер, и режиссер — это уже такая гремучая смесь, да. Должно рвануть. Рвануло театрализованной программой, посвященной Александру Аркадьевичу Галичу. Она у нас собрала в Хайфе. Полный зал, прошла действительно с большим успехом. И мы решили продолжать совместную деятельность, и Семен предложил вот такое название. Театр поэзии и песни «Кармель». И с тех пор мы вот так и существуем.
0: Очень здорово. Итак, театр поэзии и песни «Кармель». И я так понимаю, что за время существования... А сколько вы существуете уже примерно?
1: Ну, соответственно, с февраля 23-го года в феврале будет 4 года.
0: Вот. И за эти 4 года у вас выработались, как я понял, уже некие устойчивые привычки. Расскажите, пожалуйста, подробнее и об однодневном фестивале, значит, израильских поющих театров, и о новогоднем, значит, тематическом концерте. Это главные фишки-фишки.
1: Да, это такие опорные точки в году. В начале лета, ну, сдвигается дата, там плюс-минус неделя, а по разным причинам, в основном из-за того, как могут участники. В начале лета мы делаем фестиваль дуэтов и ансамблей, потому что мы же театр, мы же коллективное творчество. Соответственно, при этом мы, да, мы театр поэзии и песни, тяготеющий к бардовской песне. То есть это не единственное, чем мы занимаемся, но это наш ориентир, наш, так сказать, точка отсчета наша. Вот мы смотрим на бардовские коллективы и на коллективы, скажем так, пограничные, театральные, рокерские, немножечко заглядывающие в джаз, но не уходящие далеко от текстовой, смысловой нагрузки песни. И собираем такой вот однодневный фестиваль, то есть большой-большой концерт. Самый большой концерт у нас длился там 3,5, что ли, часа. Да, но это, правда, скорее исключение, чем правило. Мы стараемся зрителей не мучить, но, в общем, за 3,5 часа почти все выжили. Почти никто не ушел.
0: Ну вот, да, пожалуйста.
1: Да, мы собираем лучшие коллективы, стараемся менять программу. Это происходит в начале лета, в начале июня. А под Новый год мы традиционно делаем концерт, а теперь уже серию концертов «Нежные-снежные». Мы берем песни на тему «Зима», «Снег», «Новый год», «Рождество». И выясняется, что это что-то такое пушистое, такое уютное. Вот как в первый год родилось это название «Нежные-снежные». Оно так прилипло и так и определяет настроение этого вечера. И у нас на севере, это уже достаточно популярно. Говорят, а в этом году будет, а можно билетики заранее, а где, когда? Вот. А в прошлом году это уже был не один концерт, это уже поехало потихонечку и по стране тоже. И в этом году, надеюсь, будет так же.
0: Ну вот, так что здесь мы празднуем Новый год израильский, но остается в памяти тот Новый год с запахом мандарин и, значит, со снегом за окнами. Ну, иногда, я помню еще свои провинциальные дворы, да, значит, еще с криками и мордобоем в полпервой ночи, но, тем не менее, как ни странно, вот это все осталось в памяти, а все, что осталось в памяти, оно дорого, и поэтому очень хорошо, что такая традиция существует. Давайте мы будем с диска нового слушать и другие песни. Вам бы определять порядок, очередность, пожалуйста. Я сегодня в этом плане лишь подиджеиваю, как бы.
1: Давайте послушаем песню «Неглиже» Вадима Егорова.
0: Да, с удовольствием. Вот одно движение руки, и мы слушаем Вадима Егорова. Но в вашем исполнении.
2: Мы купались

0: студии Сергей Рубашкин, артист, музыкант, исполнитель. Я вот думаю, многие ли помнят еще вот это вот вино «Кокур»? Например, я помню, просто две бутылочки «Кокура» как-то сразу отозвались каким-то уколом в память просто. Так, пойдем дальше. Дальше я, конечно, к диску мы вернемся, и, так сказать, может, корпус разговора основной придется на диск, поскольку мы презентируем, можно сказать, его, но я не могу не спросить вот о чем. Буквально несколько дней назад вы отыграли в театре «Маленький» в Тель-Авиве спектакль «Окуджава. Предпоследнее интервью». Во-первых, как прошло, и, во-вторых, пожалуйста, расскажите об этом спектакле.
1: Ой, это для нас очень большое событие, потому что у себя на севере, у нас на севере, опять же, мы уже неплохо обжились, и, в общем, нас знают и узнают.

человек, волшебный режиссер. И он пустил нас под свой кров, в свое пространство волшебное, где прозвучал Окуджава. Этот спектакль очень рождался непросто, скажем так. Тут, как мы помним, 3 года назад приключилось столетие Окуджавы. Естественно, театр поэзии и песни, да тем более еще имеющий точкой своего отсчета бардовскую песню, не мог на это не откликнуться. И откликнулся. Я написал сценарий Булата Окуджавы «Предпоследнее интервью». Действительно, была идея как бы посадить на сцену Булат Шалча, посадить рядом такого журналиста, рядом поставить несколько исполнителей, как бы поющих. Тут случайно у нас в кустах был рояль, а тут у нас случались вот, значит, всякие исполнители, и они тут поют Окуджаву, а параллельно идет беседа. Такая была затея. Когда я начал копаться в поздних интервью Булата Шалча, это было шоком настоящим. Мы все Окуджаву знаем, потому что не просто росли на его песнях, а потому что мы формировались под влиянием этих ценностей, которые таким простым языком преподавал нам Окуджава. И кажется, что ты этого человека как вот любимого учителя знаешь вдоль, поперек, наискосок, как вот угодно. А начинаешь читать интервью поздние, 90-х годов, где уже ему нечего бояться, где он говорит вот все как есть, что называется. Не стесняется, не пытается казаться лучше, не пытается там казаться... Ну вот, вот какой он есть вроде как в этих интервью. И открывается человек, не то чтобы совсем другой, нет, упаси бог, он не врал в песнях, но открывается следующий пласт, следующий горизонт, взбираешься на гору, а за ней еще гряда, да, вот какой-то огромный объем. Невероятно хотелось, чтобы это увидело свет. Ну, поскольку мы взяли большой замах, сценарий, а мы тогда с Семеном представляли себе это именно спектакли, населенные, 5-6 человек на сцене, ну, вот как-то все серьезно, музыка там, ну, оркестрик, ну, вот как-то вот. То пока мы это все делали, по Израилю поехало несколько команд. В общем, все действительно отмечали столетие, и мы как-то настолько не хотели толкаться локтями. Это настолько не по-окуджавски, вот это вот, как-то вот, не знаю, что я положил этот сценарий в долгий ящик в буквальном смысле. Потом тут события несутся бегом, скоком, галопом. И где-то года полтора назад я вдруг вспомнил, батюшки, просто перебирал какие-то старые папки на компьютере. Смотрю, Окуджава. А, точно, писал. Дай-ка посмотрю, что там есть-то. Начал читать и понял, что я не могу, я хочу, чтобы это вышло к людям. Сделали для друзей такой маленький вечер. Просто вот... Я просто почитал с листа, попел. Все песни знаем. Хорошо. Мы сделали онлайн-читку. Там собрали народ с 3 континентов. Очень хорошо. Сделали квартирник, тоже, в общем, такой уже официальный, там, с билетами, но все еще в таком формате читки. Вообще великолепно. Как-то люди, когда, ну, они не чужие, какие они чужие, если они пришли на имя Окуджавы. Да еще, в общем, много знакомых. Но все-таки не самые такие родные, не ближайший круг. А как зазвучали первые слова Булата Шалча, как зазвучала первая песня, какое-то невероятное ощущение присутствия возникло. Вот я даже не могу, это, заново переживаю этот опыт, и мне очень сложно подобрать слова. Настолько явственно чувствовалось, что Булат Шалч здесь. Это потом все отмечали, кто был на этом квартирнике. И мы поняли, что да, что это должно существовать в таком формате, что не нужно никаких больших там сцен, не нужно никаких там 6 исполнителей. Вот столик, вот 2 чашечки чая, вот даже те же тексты в руках. Ну, я туда уже практически не заглядываю, только моментами, вот когда нужно подчеркнуть, что это не я придумал, это Булат Шалч сказал, я тогда беру в руки этот текст и что-то такое говорю.

0: маленьком вот вернулась та атмосфера, которая была на «Квартирнике». Она в той или иной степени на каждом показе, а несколько показов, опять же, в Хайфе прошло уже после того «Квартирника» знакового. Но вчера, это три дня назад в маленьком, вчера, правда, вот ощущение, что вчера, три дня назад в маленьком это ощущение присутствия полностью вернулось. Немножко по-другому оно ощущалось и переживалось, но вот это вот избитый штамп на одном дыхании, зал вообще не шевелился. Ну как, он дышал в такт песням и в такт словам, вопросам корреспондента и ответам Булата Шалыча. Я подчеркиваю перед каждым показом, что, ребят, упаси бог, я не дерзаю играть Акуджаву, куда там это, ну, это просто некорректно. Я озвучиваю его слова. Да, мы поем вместе его песни, хотите, подпевайте. А кто-то подключается, кто-то нет. Очень все естественно происходит. Вот такое вот событие.
1: А вы планируете, так сказать, распространять как это, свет мысли и чувства на другие части Израиля? То есть мне кажется, что коль скоро в таком хорошем и отчасти знаковом месте, как маленький, все состоялось, наверное, имеет смысл двигаться дальше.
0: Безусловно. Больше того, нам повезло. Михаил вернулся к нам на спектакль с читки, с Яфа-фест, который он там проводил, в который он участвовал. И он это все слышал, и по окончанию сказал, продолжаем. Тем более, что зрители подходили, там небольшой зал, почти каждый подошел и сказал, а будет еще, а вот как жаль, мои друзья там не видели. И мы договорились с Михаилом, что мы в октябре привезем еще один спектакль, тоже очень любимый и тоже, ну, по материалу, я сейчас не про себя, не про свои какие-то возможности актерские, режиссерские, а про материал. Мы привезем Галича, где первая часть — это «Кадиш», а вторая — это такой диалог Александра Аркадьевича с более молодыми, скажем так, авторами. А в ноябре мы повторим Акуджаву.
1: Оливай, но поскольку у нас праздничная музыкальная передача, давайте заполируем этот рассказ песни, скажите только какой.
0: Давайте мы послушаем «Самолетик молодой».
1: «Самолетик молодой». Хорошо, с удовольствием. Очень классная, кстати, композиция. Поехали, «Самолетик молодой».

0: Сергей Рубашкин в студии, артист, исполнитель, музыкант. Давайте про диск.
1: Давайте. Вот тем более, что сейчас одна из любимых композиций оттуда прозвучала. Виктора Берковского на стихи Дмитрия Сухарева. Так получилось, что земля Израиля течет для нас молоком и медом. Молоком музыки и медом поэзии. Вот. А песни приходят в каком-то немыслимом количестве. Мы приехали с репертуаром в 30-40 песен. Сейчас их за 300. Это огромный темп. Мы, правда, сами в каком-то недоумении по поводу, как это вообще происходит. И за сезон накапливается определенный материал, который хочется зафиксировать. Поэтому у нас, по сути, каждое лето мы пишем диск. А этим летом произошло еще одно знаковое событие. Мы купили новый пульт. Это новые технические возможности.
0: Так, да.
1: Да, и вот этот диск, он записан уже заметно более, ну, в данном случае неприменимо слово «профессионально», но гораздо более серьезно, с гораздо более таким серьезным подходом к делу. И мы, ну, месяц такой серьезной пахоты, я понимаю, что сейчас музыканты смеются, они там годами пишут подобное, вот, но у нас просто это всегда очень быстро происходило. А в этот раз месяц работы — это прям для нас много. Тем более, что, ну, мы же пока алимы, мы не можем себе позволить так много вкладывать во что-то, что не дает непосредственно...
0: Но диск можно было назвать «Диск с новым пультом».
1: Да-да-да.
0: А как он называется вообще?
1: «Чтоб души внимание не дремало». Строчка тоже из одной из песен Виктора Берковского.
0: Сколько там композиций?
1: 26 композиций.
0: Просто технических подробностей для... Значит, вы берете ту музыку, те тексты, которые легли вам на сердце, значит, вы их аранжируете?
1: Опять же, это несколько громкое слово, но да. Понимаете, аранжировка, мы понимаем под аранжировкой, когда сидит композитор, у него огромный вот этот нотный, как сказать, лист, он отчеркивает сразу там 8-12 полосочек, расписывает на кучу инструментов, на 4 голоса. Вот это аранжировка, это то, что достойно этого названия. Я сейчас не приведняюсь, да, я сейчас говорю про то, что мы стараемся решать художественные задачи минимальными средствами, не очень сложными. Но это не значит, что мы пытаемся сделать там упрощенно. Мы стараемся сделать просто и хорошо. Это я так немножечко примазываюсь к знаменитой формуле Пастернака.
0: Ага, ага.
1: Вот мы стараемся делать просто и хорошо. Да, конечно, мы это сами придумали.
0: У диска, я извиняюсь, конечно, за это слово, но оно сейчас повсюду. Есть концепция? Вы что-то, так сказать, почему вы собрали именно этот набор песен?
1: Вы знаете, тут тоже нельзя сказать «да» или «нет». Опять же, за год пришло к нам, ну, наверное, с полсотни песен. Мы отобрали из них, ну, песен, наверное, 25. Плюс еще 5-6 песен из прежних лет, которые захотелось очень сильно переписать вот на новом уровне. А дальше мы из них... Вот иногда мы песенные программы так составляем. Вот есть некий корпус музыкально-литературных текстов, из которого мы выбираем то, что на данный момент нам кажется необходимым сказать зрителю, и пытаемся выстроить некую логику звучания, некий порядок. И видим, что вот здесь лакуна, здесь лакуна, здесь сцепочки не хватает. Тогда либо поднимаем что-то, что еще у нас есть, кроме вот этого необходимого, либо учим, ищем, что сюда может подойти, и рождается высказывание цельное. сказать, что здесь была какая-то такая концепция, а давайте мы заставим нашего слушателя задуматься. О, не, ничего подобного. Опять же, вот тот самый корпус литературно-музыкальных текстов, есть вот то, что мы обязательно хотим спеть, там, ну, песен 15, чтобы там звучало. А дальше мы начинаем выстраивать высказывания, где песни сами говорят, вот здесь нам нужна между нами, вот вы хотите, чтобы мы звучали? Ага, тогда поставьте между нами вот это, и желательно еще вот то. А, то у вас ушло, и у вас оно есть на предыдущем диске. Ну, бог с ним, ладно. А тогда вот это нам, пожалуйста, вот между нами еще вставьте. И вот концепция ли это? Скорее нет. Но это стремление высказаться цельно.
0: Я бы сказал, что это ваш внутренний разговор с песнями.
1: Абсолютно. Абсолютно. Они живые, они очень требовательные, они очень капризные. Если мы сегодня затронем тему бардовской песни и ее там «Соседи и развитие».
0: Затронем, да.
1: Отлично. То немножко заранее скажу, что у нас 2 года зреет программа «Джазовые, блюзовые нотки в бардовской песне». Угу. Она у нас уже 2 была на выпуске, нам не хватало там, как нам казалось, 3-4 песен. А потом они вдруг говорили: «Нет, вы еще не готовы нас петь, отстаньте». Они очень капризные ребята. Вот.
0: Сергей Рубашкин, человек, который разговаривает с песнями. Так, что мы слушаем?
1: Давайте «Кончается четверг».
0: Окей, поехали.

0: Сергей Рубашкин в студии. Презентация диска. Так спрошу. Нет неразвивающихся жанров. Поэтому спрошу, чем отличается бардовская песня? Я сейчас вообще буду держать сугубо нейтральную интонацию. Вы знаете, Сергей, что я не влюблен. Но у нас есть, вы знаете, одинаковые цели. У того, что люблю я у инди-музыки и у бардовской, мы могли поступить, не хочется политики, мы могли поступить в блок. Потому что хорошая поэзия. Это то, что меня, так сказать, если это меня не разочаровывает, то я за любой жанр, как бы, потому что мне с хорошей поэзией легко дышится. Бардовская песня заточена на это. Я, так сказать, сейчас держу нейтральную сторону, просто спрашиваю, чем отличается та бардовская песня, которая нынешнего времени, которую продолжаете вы и многие-многие другие, от того, как это выглядело, когда она возникала?
1: Ох, очень вопрос объемный, поэтому я, не претендуя на полноту ответа, расскажу, как это выглядит с моей.
0: Мы сидим в празднике, просто тепло разговариваем.
1: Просто трындим. Вот. Хорошо, окей. С моей точки зрения это выглядит следующим образом. Как и весь мировой театр,
0: так.
1: Бардовская песня прошла некий этап первичного накопления капитала. Где-то от Лопе де Вега до примерно Мольера, сколько там, у нас лет 150, да, 120, не помню.
0: Ну, в общем, там но есть промежуток, порядка. Но он не огромен.
1: Он не огромен, но вот это как раз был век, примерно век, полтора века, когда любой крупный театр, вот который оставил веху, равнялся драматургу, который писал для этого театра.
0: Да, согласен.
1: И закончился этот период тогда, когда накопилось определенное количество, определенный корпус текстов, доступных для интерпретации уже не пишущими людьми. Это не значит, что драматургия на этом померла. Драматургия пошла дальше. Но уже не нужен был действующий крупный драматург, чтобы родился крупный театр. До определенного времени, где-то вот до как раз перестройки, это примерно совпадающие середина-конец 80-х, примерно время, когда происходило первичное накопление. Можно там, наверное, границу провести по смерти Висбора, например. К середине 80-х, по идее, должна была настать эпоха развития интерпретации, искусства интерпретации. В принципе, к этому шло. В моем родном Воронеже прошел, скажем, первый всесоюзный фестиваль исполнителей, что, в общем, для тогдашней бардовской песни было неочевидно. На исполнительство смотрели как на такой побочный продукт, в общем, существования жанра. А по всей стране возникают и начинают укрепляться гитарные школы, так называемые, при клубах. В общем-то, межвременье 90-х во многом пережили именно они. И за счет их существования жанр во многом двигался дальше. Но вместе со страной, с культурной средой, которая сильно трансформировалась и во многом была порушена, скажем так, достаточно искусственно, но это отдельный большой разговор, точно не праздничный. Этот переход растянулся и деформировался. Мне кажется, что сейчас при наличии некоторого количества очень интересных, очень ярких авторов, очень достойных поэтов и музыкантов, и артистов, ну, в нашем жанре это должно быть триедино, отстает, но сейчас начинает потихонечку догонять институт исполнительства. То есть песни написаны, они должны петься, они должны существовать, они должны находить какие-то новые пути к зрителю, не только классический бардовский концерт, который сам по себе театральная форма, с определенными канонами, там, традициями и прочим, но и какие-то более развитые, возможно, цепляющие инструменты соседних жанров, формы бытования. Скажем, классические ребята, которые учили меня когда-то в «Воронежских облаках», были бы, наверное, сейчас шокированы, если бы прямо оттуда заглянули сюда и посмотрели бы, как мы с Настей поем в пабе «Родео», например. А мы делаем это с огромным удовольствием. Это, да, несколько другая атмосфера, но там тоже можно говорить... Может быть, не о столь серьезных вещах, но и о легких вещах можно говорить глубоко, и о серьезных вещах можно говорить легко. А для этого атмосфера паба, например, очень подходит. А можно зайти в маленький и настроить театральный свет, и выступать в черном кабинете, что для Насти, например, было непривычно, но для меня все-таки более, конечно, привычно. И это спектакль. Хоть мы и сидим, и мизансцена не меняется вообще, но вот что со мной хотите, делайте, это спектакль.
0: Спектакль, потому что просто действие происходит внутри. Оно не, внешне оно не меняется, но там же есть внутренняя логика.
1: Вот, потому что есть действие, потому что есть развитие сюжета.
0: Оно просто внутри.
1: Да. Но это частные случаи. Несть предела творческому поиску.
0: Я понял вас. Мне очень понравилось, кстати, сравнение такого драматург равно театр изначально. И, собственно, так было с теми, кого мы считаем основными, да? Кого я считаю поэтами, а вы считаете бардами. И действительно, потом наступило, накопилось достаточно много. Мне очень понравилось ваше сравнение. Спасибо. И ваше рассуждение. Может быть, мы как-нибудь, как говорил Михаил Сергеевич, углубим.
1: С большим удовольствием. На эти темы можно разговаривать бесконечно.
0: Но это правда интересно. И давайте мы слушать сейчас будем композицию очередную. Что вы хотите, чтобы я поставил?
1: «Цифру на глобусе» нашего соотечественника и согражданина Михаила Фельдмана.
0: Все, есть, выполнено, слушаем.

этой стране чудесам не дивятся давно. В эту страну приезжают и варятся в соусе.

0: безумен уже от нее.
1: А, Сергей Рубашкин в студии. Когда мы, Сергей, общались до эфира, вы сказали любопытную фразу. У нас презентация не столько диска, сколько планов. Ну что ж, я за нее зацепился. Вы выходите за пределы севера. Рассказывайте о экспансии.
2: Вот отчасти и экспансии, касающиеся Тель-Авива, уже упомянули. Давно, по нашим меркам это давно, со стажем, так сказать, концертной деятельности 3 сезона, год-полтора это давно. Нас давно спрашивают, а когда же к нам на юг? Мы на квартирничке более или менее там тихие частные заезжали уже давно, а вот, наверное, думаю, что до Нового года случится у нас скорее в ноябре, чем в октябре, наверное, случится первое выступление в Ашдоде, уже такое зальное, скажем так. Ну и дальше мы будем искать возможность находить небольшие уютные площадки, куда удобно добираться нашему слушателю, где можно ставить там незапредельные цены и при этом не вылететь в трубу, ну и так далее. То есть это мы будем просто искать. Мы сейчас потихонечку научились пользоваться рекламой, вот всеми этими инструментами, чтобы это все организовывать самим. Раньше я думал, что бард — это человек, который сам пишет стихи и музыку, и сам поет.
1: Так.
2: Потом, когда я познакомился с театром, подумал, а, наверное, это еще тот, который сам пишет стихи, музыку, сам играет себе на гитаре обязательно, или на чем-нибудь еще тоже, сам поет, и сам режиссирует, ведь он же как-то что-то, какое-нибудь высказывание он строит, значит, режиссирует. А сейчас я понимаю, что бард — это тот, кто умеет верстать афишки, монтировать промо-видео, записывать себе аудио, ставить свет, вести концерт по звуку, более-менее там хоть как-то прилично в пределах бюджета одеваться, собирать зрителя. Ой, короче, вот такой теперь современный бард.
1: Ну, смотрите, как бы, во-первых, времена не выбирают.
2: Это точно, 100%.
1: Значит, куда попали? Да и попали уже в цифру на глобусе. Значит, время и пространство.
2: Ой, слушайте, Игорь, вы себе не представляете, это не эксклюзив израильский. Так теперь, ну, в стране исхода точно. И в Украине, по которой я тоже, ну, поездил, та же самая история. В общем...
1: Да, ну, это время, конечно. Прежде всего, время, не пространство, а время. Но, так сказать, что делать? Мы там, в него, опять же, из того же стихотворения «Время — кожа, а не платье».
2: Точно.
1: Вот, значит, давайте мы сейчас что-нибудь послушаем еще. У нас есть, осталось две композиции изрядно. Значит, выбирайте из двух.
2: Ну, начнем с «Дождей».
1: С «Дождей». Это Егоровская, да. Значит, поехали. «Дожди» исполняют Анастасия, Сергей Рубашкин.

0: я лип. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди.
1: Спасибо вам, мои дожди.
2: Сергей Рубашкин в студии. Вы хотели продолжить.
3: Да-да-да, я просто хочу сказать, что это, в общем, даже не очень время и точно не пространство. И даже не жанр. Потому что есть такая американская поговорка, насколько я знаю, американская, точно с английского. И звучит она в переводе так, что «А, музыкант, я знаю, кто такой музыкант». Музыкант — это человек, который в машину за $500 кладет аппаратуры на $5000 и едет за 500 миль играть концерт за $50.
2: Ну что ж, в общем, похоже, похоже на истину, да.
3: Это просто, как опять же у Стругацких сказано, есть... Никто не получит компенсации за творческую муку, потому что она сама себе награда. Нет награды за творческую муку, потому mm-hmm. что она себе, сама mm-hmm. себе награда. Это такое ремесло.
2: Такое ремесло. Еще хочу, ну, совсем немного времени. Мы разговаривали с вами и с Анастасией на полной иллюминации, но время проходит. Не обязательно, чтобы все слушали эту передачу. У вас с Анастасией певчески вот так артистически сложилось сразу?
3: Нет, нет. Мы начали петь вместе. Со сцены, понятное дело. Мы познакомились благодаря mm-hmm. песне на каком-то на какой-то вечеринке, как обычно, да, парень с гитарой. Вот это вот все увлечение, ну, и пошло-поехало. Понятно, что пели мы вместе на кухнях, у костров и так далее. А вышли на сцену мы в пандемию, потому что я очень сильно переболел ковидом. Mm-hmm. И сразу после позвали на фестиваль, куда я не хотел и не мог отказаться, выйти на сцену, а меня там ветром шатает. Ну, Настя вышла и поддержала, так сказать. И до сих
2: не
3: пор
2: было
3: поддержала.
2: Бы счастья.
3: Не было бы счастья, да, да, да. И как-то стремительно начала... Я много занимаюсь педагогикой, и я вижу, как люди растут, даже самые способные. Вот то, с чего Настя начала в 19-м, и то уже, какая она приехала, и какая она сейчас, это какой-то немыслимый рост. Она, как артист, выросла очень быстро. Я уж там музыкант, певица, я тут не шибко большой профессионал, не мне оценивать, а вот как артистка она прям очень крутая.
2: Ну, как вот после этих слов не пожелать вам с Настей, кстати, продолжение банкета, новых дисков, новых выступлений, потому что, ну, кто-то же должен спасать планету, точно не политики, художники.
3: Амен.
2: Здесь время напоминает нам о том, что мы провели, по-моему, очень милую, уютную, что ли, и весьма по духу, праздничную беседу, за что спасибо большое Сергею Рубашкину.
3: Спасибо вам, Игорь.
2: И большой привет Анастасии.
3: Обязательно.
2: Я надеюсь, в следующий раз вы будете присутствовать в Бесте.
3: Очень надеюсь.
2: В студии были также звукооператор Михаэль Ольшванг и Игорь Хариф. И завершаем, разумеется, ну, теперь уже я и сам могу догадаться, какой песней, да, из той, которая осталась, да, один из одного. Завершаем мы песней, которую тоже подарили нам всем Сергей и Анастасия. Это композиция «Мир сверху». Кстати, чей текст?
3: Это и текст, и музыка Александра Дольского.
2: Александр Дольский завершает в исполнении Анастасии Сергея Рубашкина наш праздничный день, вечер. Впрочем, он не завершается. У нас впереди еще следующие программы. Итак, мы слушаем. Всех с праздником!

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Несколько минут назад палестинские источники сообщили об атаке Цагаля в секторе Газа. Она имела место в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора. Данную информацию передала корреспондент Кан Юваль Инбар. Как стало известно, в результате атаки был убит один человек. Некоторое время назад катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что в одном из интервью президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что он больше не может полагаться на переговоры с Соединенными Штатами. По его словам, одновременно с такими переговорами Америка продолжает осуществлять санкции против его страны и возобновляет удары по различным объектам Исламской Республики. Вместе с тем, Пезешкиян отметил, что Катар и Пакистан продолжают свою посредническую деятельность, которая направлена на то, чтобы сблизить позиции Вашингтона и Тегерана. Он указал, что закрытие Ормузского пролива стало естественной реакцией Ирана на проявленную в отношении него агрессию. Ормузский пролив может быть открыт для международного судоходства единственным возможным путем, и этот путь, сказал президент Ирана, пролегает в сфере дипломатии. Кроме того, он подчеркнул, что цель врагов Исламской Республики состоит в том, чтобы посеять рознь внутри иранского народа, а также в том, чтобы посеять рознь и внутри самого руководства страны. Однако, как народ, так и руководство Ирана едины, как никогда, заявил Пезешкиян. Плюс к тому президент особо отметил, что его страна никак не связана с событиями вокруг Йемена, однако она может оказать содействие в деле завершения конфликта. Об этом сообщает корреспондент Кан Юваль Инбар. Только что руководство футбольной сборной Ирландии сообщило, что команда выступит завтра против сборной Израиля в Венгрии в рамках Лиги наций. В ходе проведенной пресс-конференции генеральный директор футбольной ассоциации Ирландии заявил, что вчера один из игроков, запасной вратарь сборной, указал, что намерен бойкотировать матч с израильтянами. После этого проводились многочисленные консультации, во время которых выслушивались самые разные мнения. Затем состоялось голосование, и подавляющее большинство игроков высказалось за участие сборной Ирландии в завтрашнем матче. Корреспондент Кан Юав Барович передает, что в Израиле считают чрезвычайно важной эту встречу с ирландцами, поскольку в случае бойкота сборной Израиля в Европе может возникнуть угроза исключения Израиля из Европейской футбольной ассоциации УЕФА. Как мы передавали, власти Бельгии обвинили руководство Ирана в прямой ответственности за два теракта, совершенных на территории Бельгии против еврейских объектов. Глава специального подразделения бельгийских сил безопасности, специализирующихся на борьбе с террором, Герт Веркутерен, сообщил, что террористы действовали, исполняя приказы спецслужб Тегерана. Корреспондент Кандов Гиль-Ар передает, что в марте текущего года было задействовано взрывное устройство возле синагоги в городе Льеж. На той же неделе была подожжена автомашина в еврейском квартале Антверпена. Обошлось без пострадавших. Веркутерен указал, что теракты готовились против еврейских объектов и в других европейских странах, включая Голландию и Великобританию. В мае на территории Турции был задержан организатор диверсий против еврейских объектов в Европе. В настоящее время в Бельгии сохраняется повышенный уровень боеготовности местных спецслужб. И в заключение о погоде, завтра без перемен, в понедельник повышение температуры, главным образом в центральных и южных районах страны. Во вторник температура понизится, возможны моросящие дожди на севере и в прибрежной полосе. В среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хак Самеах. Кан Река.

Итак, снова Хаксу Котсамех, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харев. Я предлагаю отдаться чистому наслаждению, подпевать и подтанцовывать, поскольку приготовил для вас, любезный, концерт группы «Паров Стеллар». Одна из композиций, из которого «Черные лилии», «Black Lilies», уже прозвучала. Ну, а остальные... полагаю, я подтянуться. Может быть, чуть-чуть по ходу, что называется, я расскажу о группе, но, правда, совсем чуть-чуть, ибо век Википедии каждый может узнать обо всем сам, а минуты полноценного релакса тратить не хочется. Пока поехали, следующая композиция «All Night», «Всю ночь».

Вот так вот действует на нас Паров Стеллар. Следующая композиция «Brass Devil». И, собственно говоря, вот так сразу же мы и слушаем ее.

Вот, похоже, эту музыку как фоновую использовать нельзя, потому что чертовски хочется танцевать. Даже мне. Просто мне танцевать неудобно. Как бы тут бумаги мешают и так далее. А вот просто послушать это и не быть скованным служебными обязанностями, вот это, мне кажется, совершенно замечательное занятие. Танцевать можно под, пожалуй, любую песню «Паров Стеллар». Маркус Фюридер, известный, собственно, под псевдонимом «Паров Стеллар», он родился в 1974 году, австрийский музыкальный продюсер и диджей, считается пионером электросвинга и одним из самых успешных в мире артистов из Австрии. Помимо музыки, он также известен своими визуальными произведениями искусства, которые выставлялись в многочисленных галереях и на выставках. Его музыкальный стиль сочетает электронную музыку с элементами джаза, свинга и блюза, характеризуясь синтезом современных ритмов, винтажных звуков и характерных духовых секций. Многие его треки использовались в фильмах, рекламных роликах, телесериалах и остаются востребованными во всем мире. Следующая композиция «Demon Dance», группа «Паров Стеллар».

Это таков Demon Dance в представлении Маркуса Фюридера. Идем дальше. Дальше у нас одна из взятых мной коллабораций, потому что понятно, что такая группа, как Паров Стеллар, конечно, увлекается и коллаборациями тоже. Следующая композиция вместе с Андузой, Beauty Mark. Ну, собственно говоря, поехали слушаем.

І ще одна колаборація. Слушаем. Это Клаудия Кер. Ну и, естественно, Паруф Стеллар. Six Feet Underground.

Ну, и как вы уже догадались, конечно, Паров Стеллар – это не только безудержно веселая, клевая танцевальная музыка, но и медляки, очень красивая. Ну, например, композиция, которую мы будем слушать сейчас, она называется «Maybe Tomorrow».

С 2005 года Паровс Стеллар представляет свою музыку на сцене с группой Паровс Стеллар Бенд, сочетающей диджейский сет и живое инструментальное исполнение. Группа гастролировала, естественно, по всему миру, выступая на крупных фестивалях, таких как Coachella, США, Glastonbury, Великобритания, Sigit, Венгрия, Лоллапалуза, Германия. То есть очень прилично, так сказать, они гастролировали. Например, песня «All Night», которую мы слушали, получила двойной платиновый статус в Италии, платиновый статус в Германии и в Австрии. Кстати, довольно недавно, относительно недавно был. В Германии это был в 23-м году, в Австрии в 25-м. Еще могу добавить, что на сегодняшний день Паровс Стеллар выпустил 10 студийных альбомов, один концертный альбом, более 20 и EP. И за свою работу получил 10 австрийских музыкальных премий «Амадеус». И на этих словах мы пускаемся, не знаю, в пляс или в раздумье под следующую композицию группы «Салис Дэнс».

0: Thank you.
1: Ну, что тут остается сказать? Move together, да, надо двигаться вместе, и будет нам счастье. У нас следующая композиция группы Parov Stelar, которая называется «Shine».

Все-таки хочу сказать, чертовски большой молодец Паровстеллар Маркус Фюридер. Ну и для доказательства этого следующая композиция «Шайвер». Поехали.

На протяжении своей карьеры Паров Стеллар сотрудничал с такими всемирно известными артистами, как Лана Дель Рей, Брайан Ферри, Марвин Гей и Леди Гага. Ну, в принципе, это не должно удивлять. Группа классная. Он также сделал ремиксы на две песни своего коллеги, австрийского исполнителя Фалько. «Вьена Коллинг», выпущенную в 2017 году в рамках сборника, посвященного 60-летию Фалько. И еще одну, по-немецки не прочту, выпущенную как отдельный сингл в 2022 году. Паров Стеллар получил международное признание благодаря широкому использованию своей музыки и рекламе, в рекламе, кино и на телевидении. Его треки использовались в глобальных компаниях крупных брендов, включая Audi, BMW, Escada, Google, Microsoft, в общем, Pacoraban, Cosmopolitan. В общем, так знатно приложились рекламщики к его музыке. Его музыка также звучала в фильмах, телесериалах, документальных фильмах, например, в фильмах «Шпион, который меня бросил», «Гектор и в поисках счастья», «Самбо», «Сказочные женщины», а также в таких телесериалах, как «Кукольное личико», «Любовь 101», «Валерия» и «Маэстро в синем». Больше ничего не буду говорить, сказал самый минимум, остальное можете найти, любезное. Лучше мы пока послушаем следующую композицию, которая называется «The Sun». Поехали.

Следующую композицию сейчас поставим. Быстро, так сказать, без перерыва, или точнее, делая его минимальным. Следующая композиция группы Pair of Stellar «Walking on Clouds».

как же, понимаете, быстро движемся мы к концу. Я так по ходу пытаюсь сообразить, а сколько же нам еще композиций? Ох, немного осталось послушать. Ну, давайте поскорее следующую.

Ну вот, оно и пришло. Это время, время, да. И проскочило оно незаметно. Ну, а теперь вот время расставаться. Пролетел здорово. Вот. И осталось сейчас времени только на одну завершающую композицию. Напомню, что мы слушали группу паров «Stellar», чего я, например, получаю какой-то релакс. И такая музыка, в общем, позволяет... Хотя я сказал, что она не фоновая. Да, она не фоновая. Она, конечно, требует активного телодвижения, вчувствования и так далее. Ну, в общем, как бы я готов. Вместе с тем эта музыка и расслабляет, куда-то переносит в какой-то мир, где, может быть, нет той грустной реальности, которая нас сопровождает. Поэтому «Паров Stellar Forever». Вот. Итак, завершающая композиция. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Мы слушаем с праздником всех паров «Stellar».

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Капкан Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская. И программа... Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганном Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свое рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр-театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. А в нашем эфире «Эспания Кани» — это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров Пасадобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987 под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 92 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой, музыкой классической в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.

0: надо сказать, что есть видеозапись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись, исполнение оркестром под управлением Андре Рье, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название, и вальс продолжается, так это называется, по-немецки «жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рье есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Амар Шариф, конечно, Джули Кристи и Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар – это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рье.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркаролы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркаролы Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, популярную эстраду. И за последние лет 50 аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины XX века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 1952 года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

Сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое он написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

Я исполняю музыку так, говорит Андре Рье, как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодию. Моя цель – добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцена роскошная и декорирована в привлекательном стиле. И в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Мы были в мире Андре Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

Лунная река, Moon River. Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идыш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Эндрю Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписанной версией, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 1956 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротта для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» – «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротте возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротта должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротта, как тема любви, стала просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» – фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема – нет, Нино Ротта.

0: спустился. Булат Окуджаван, 1979 год. Давайте придумаем деспота, придумаем, как захотим. Потом будет спрашивать не с кого, коль вместе его создадим. И пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы, пока, наконец, не окажется, что сами им созданы мы.
1: Один солдат на свете жил,

жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный по всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества. Но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

0: не дай нам, Боже, никогда.
1: Зачем нам быть с тобой на ты? Мы искушаем расстояние, милее сердцу простоты старинная. Я пан, вы пани, милее сердцу простоты старинная. Я пан, вы пани, и уходите, услышать из вечерней тьмы, пожалуйста.

0: простоты, а что-то главное пропало. На грош любви и простоты, а что-то главное пропало.
1: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Я вновь повстречу.

0: рассвела.
1: Еще строчки. Акуджава, 1991 год. Власть – администрация, а не божество. Мы же все воспитывались в поклонении власти. В этом был наш стимул, в этом было счастье. Вот мы и холопствуем все до одного. Рабствуем, усердствуем, спины гнем в дугу. Стратостерпцы, праведники, воры, прохиндеи, западники, почвенники, добрые, злодеи, бездари, талантливые. Больше не могу.

От пролога к эпилогу каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Пинк Мартини».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей, ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мусс.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь. Они выступают на всех континентах, их действительно ждут. А они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

будучи настоящей звездой, будучи необыкновенно одаренным человеком, он оставался всю жизнь скромным, добрым, настоящим человеком, который очень и очень хотел петь, который очень любил выступать и делал это. Каждый, кто его когда-либо видел, уже не забывал. Но и как можно было забыть такого певца, такого одаренного, интереснейшего человека? Его визитной карточкой, можно сказать, был его вот этот хрипловатый баритон, который забыть уже было невозможно. И так хотелось слушать, учитывая те аранжировки, которые он дарил даже известным песням. Он перепел такое количество известных, существовавших и до него песен, но вложил в них всего себя, и эти аранжировки становились даже лучше очень часто, чем были до того, но пел он их совершенно иначе. Джо Кокер.

Свою карьеру Джо Кокер начинал в 60-е годы, выступая в родном городке, который назывался Шеффилд. В 63-м году Джо Кокер и его команда выступили на сцене Шеффилдского Сити-Холла перед концертом группы Rolling Stones. Неплохое начало, правда? Обозреватель русской службы BBC по культуре Александр Кан говорил следующее. Кокер – одна из самых вообще